дикие ослята, когда бываем особенно мудры, и вся наша непревзойденность — лишь глупость и суета. Пусть же это смиряет нас. Но, конечно же, если это не в силах подрезать крылья нашей воспарившей гордости, то христианин может в крайнем случае связать их теми доводами, что черпает в лично к нему проявленной любви и особых милостях Божьих. Кто отличает тебя? Этот вопрос нужно как кинжал приставить к горлу нашего хвастовства. Что ты имеешь, чего бы ты ни получил? Это тот меч, что должен пронзить сердце нашего самовозвеличивания и гордости. Сейчас мы постараемся осудить нашу гордость, уделив минуту или две исследованию, каким образом Бог нас выделил и отличил, и покажем, что поскольку все это исходит от Него, то для нас это должно служить основанием для уничижения, а не для хвастовства. Между многими нами Бог положил различия в своем предвечном провидении. Задумайтесь на мгновение, сколько тех драгоценных и любимых Богом детей, которые в сей момент находятся в глубокой бедности. Они не ходят в овечьих и козьих шкурах, их не преследуют, не поражают, не истязают, но при этом они голодны, и никто из людей не подает им куска хлеба. Они страдают от жажды, и ни один человек не напоит их. Они живут в нужде, и годы проходят в печали. Некоторые из них — это дети Божьи, которые когда-то жили в достатке, но неожиданно оказались в глубокой бедности. Они знали время, когда были уважаемы среди сынов человеческих, а сейчас они среди бездомных псов, и никому нет до них дела. Среди нас есть также те, кто имеет все, чего может пожелать его душа. Бог дал нам пищу и одежду, и жребий нашей судьбы пал на приятном для нас месте. У нас богатое наследство. Давайте же благодарно спросим, кто отличает нас? Давайте вспомним, что все, что мы имеем, это дар Его провидения. Не вам, о руки, что трудились, добывая хлеб, совершаю я жертвоприношение. Не тебе, о мой разум, что заботился о нуждах каждого дня, предложу я фимиам. И не стану льстить я вам уста за то, что вы облекли мысли мои в слова. Нет, Богу, который дает возможность получить, иметь и пользоваться, Ему вся хвала за то, что Он для нас сделал. Пусть никогда не умолкает наша песня, ибо Его благо — это вечный поток. Мы, наверное, пока не наступит великий день откровения, никогда не узнаем, через какие тяжкие испытания проходят некоторые служители Божьи. До нынешнего дня они в опасности в пустыне, на море, в опасности между лжебратьями. До сего часа их теснит нужда, предают друзья. Они знают, что такое упадок духа, и знают всю боль, что несут с собой уныние и отчаяние. Они погружаются в пучины моря бед и долго бредут по горячему песку пустыни страданий. И если Бог ограждает нас от этого и делает наш путь приятнее, ведет нас возле спокойных вод, на зеленые пастбища, если Он отличил нас тем, что уделил нам больше из общих даров Его провидения, чем другим Своим детям, которые намного лучше нас и отличаются большей святостью, что мы скажем? Все это благодаря лишь Его милосердию к нам. И не будем превозноситься и гордиться пред ближним нашим, но снисходить к тем, кто находится в более низком положении. Не гордо поднимать, а низко, в смирении будем опускать наши головы и в каждом человеке видеть своего брата. Видеть не только тех, кто в красивом убранстве, но и тех, кто одет в рабочее одеяние. Будем признавать за своих близких, происходящих с нами из одного и того же рода. Ибо что ты имеешь, чего бы не получил, и что отличает тебя? Желательно, чтобы некоторые высокомерные господа в наших церквях время от времени вспоминали об этом.
Их жизнь течет, как по маслу, и путь их мягок, как пух. Но сердца их вознеслись, как тополя, и их манеры холодны.

как и те, кто гордится пред другими тем, что имеет больше чинов, богатств, почестей и занимает более высокое положение в этом мире. Ибо кто отличает тебя? И что ты имеешь, чего бы не получил? Для того, чтобы прочувствовать то, о чем я сейчас говорю, лучше всего для вас пойти завтра в больницу, обойти палаты и увидеть, как страдают несчастные, а затем зайти в операционную и увидеть, что приходится терпеть крови и плоти. Когда вы сделаете это, пройдитесь по окрестным домам, и вы увидите того, кто уже 10, 12 или 15 лет не встает с одра болезни. А после этого навестите кого-нибудь из бедствующих детей Божьих, которые влачат жалкое существование, именно существование, единственной пищей для которых является хлеб, масло и чай, и даже этого слишком много. Сходите, посмотрите на их бедные, убогие, пустые комнаты, на их чердаки и подвалы, и это будет для вас лучшей проповедью, какую когда-нибудь я смогу прочесть вам. Вы придете домой и скажете: «О мой Бог, я благословляю Тебя за то, что Ты так добр ко мне. Я должен быть благодарен Тебе за эти временные блага, которые я когда-то так не ценил. Тебе должен я приносить благодарение за все, что Ты дал мне, и Твоей любви обязан я всем этим, ибо Ты отличаешь меня. У меня нет ничего, чего бы Ты не дал мне». Но это не самое главное, на что мы должны обращать внимание. Сейчас от даров провидения мы перейдем к рассмотрению даров Божьей благодати. Вот где мы, как церковь, имеем больше всего оснований благословлять Бога и говорить, кто отличает нас. Мысленно представьте, дорогие друзья, всех беспечных, ожесточенных, бездумных, которые есть даже в данном собрании. Рядом с вами, мой брат, возможно, сидит мужчина или женщина, которые мертвы по преступлениям и грехам. Для таких музыка Евангелия, как пение для глухого уха. Слова проникают в них не глубже, чем проникает в скалу роса. В этом собрании много тех, чье положение в обществе и репутация исключительно высоки, и тем не менее их положение пред Богом ужасно. Они посещают Дом Божий так же часто, как делаем это мы. Они поют, как мы поем, сидят, как мы сидим, и ходят, как мы ходим. И все же при этом они без Бога и без всякой в мире надежды, отделены от общества израильского, чужды заветом обетования. И все же, что отличает нас? Почему сегодня я принимаю все глубоко сердцем? Почему я не смог отвергнуть приглашение Христа и пренебречь Его благодатью, а в воскресенье за воскресеньем хожу слушать Слово и при этом не сижу бесчувственным слушателем, равнодушно внимающим благой вести? Почему в этот час я не слушаю Слово лишь внешним ухом, оставаясь для Него глухим ужом? Разве я сам себя отличил? Упаси Боже, чтобы такая горделивая и богохульная мысль растлевала наши сердца. Нет, возлюбленные, единственная причина, мой брат, почему ты в данное время являешься наследником Божьим, сонаследником Христу, причастником сладкого общения с Иисусом, наследником Царства Божьего в том, что Он отличил тебя». Ты был наследником гнева, точно как другие, рожденный во грехе и зачатый в беззаконии. Поэтому ты должен воздать всю славу Его святому имени и воскликнуть: «Не нам, не нам, а Твоему святому имени вся слава». Даже одна эта мысль, если ее полностью разжевать и переварить, может напитать нас благодарностью и заставить нас смиренно преклониться в радостной хвале у подножья Божьего престола. Подумай о других случаях. Кто отличает тебя от других в этом собрании, которые еще более ожесточены, чем те, о ком только что говорили? Есть мужчины и женщины, чье спасение, если бы оно осуществлялось человеком, было бы совершенно безнадежным делом, так как сердца их тверже самой крепкой стали.

Молот слова не оставляет на таких душах вмятин. Над их головами гремят громы закона, но шум не разрушает их сна. Молнии с горы Синай ударяются об их сердца, и даже эти мощные огни отлетают, отражаясь. Вы разве не знаете таких людей? Это ваши собственные дети, ваш муж, ваша жена, ваши родственники. И когда вы смотрите на них, вы, несмотря на то, что долго молились, плакали и скорбели об их душах, вынуждены сказать в своем сердце: «Боюсь, я никогда не увижу их обращенными». Вы говорите с печалью: «О, это будет действительно чудо божественной благодати, если они спасутся». Но они никогда не отдадутся Богу душой. Они кажутся такими черствыми, будто их совесть была выжжена каленым железом. У них на лбу написано, что они проклятые, как будто еще до рождения на их сердца печатью и отметиной легло клеймо ада. Но погодите, кто отличает тебя? Почему я сегодня не среди самых ожесточенных сердец? Чем объяснить то, что мое сердце смягчено, и я способен плакать, вспоминая страдания Искупителя? Чем объяснить, что моя совесть так уязвима, что проникновенная проповедь заставляет меня исследовать самого себя? Откуда у меня умение молиться и исповедоваться пред Богом во грехах? Не та ли самая сила, что извлекла воду из скалы, заставляет мои глаза плакать? Не то ли самое всемогущество, которое послало манну в голодной пустыне, вложило в мое сердце жизнь? Если бы не божественная благодать, наши сердца были бы до сих пор подобны диким лесным зверям. О, я умоляю тебя, дорогой друг, каждый раз, когда ты видишь закоренелого грешника, скажи себе: «Вот копия того, чем бы я был». Кем бы я должен был стать, кем бы я обязательно был, если бы всепокоряющая, всесмиряющая любовь не растопила и не осветила мое сердце. Возьмите эти два примера, и у вас, знает небо, будут все причины воспевать хвалу суверенной благодати Божьей. А сейчас о другом, о самом низком разряде грешников – о тех, кто не бывает на наших собраниях, но кого можно увидеть на окраинах города, в переулках и иногда на центральных улицах. Как страшен грех пьянства, который доводит человека до состояния зверя, низводит его до уровня, до которого не опускаются даже животные. Как постыдно преступление богохульства, которое бесцельно и праздно навлекает на свою голову проклятие. Как ужасны пути сладострастника, который одновременно разрушает и тело, и душу, и, не удовлетворяясь собственной гибелью, губит вместе с собою других. Истории, которые попадают нам на глаза в газетах, и все то, что ежедневно обрушивается на наше зрение и слух, так отвратительно, что это нельзя передать словами. Как часто от доносящегося проклятия стынет в наших жилах кровь, и сердце нередко готово выскочить из груди, когда слышится дерзкая непристойность богохульника. Но остановимся. Кто отличает тебя? Давайте вспомним, мы живем совсем рядом со Христом. Мы оказались бы столь же рядом с адом, если бы не спасающая благодать. Некоторые из вас, здесь присутствующих, могут быть особыми свидетелями, потому что сами пережили искупление от этих преступлений. Оглянитесь на каких-нибудь для некоторых из вас 4 года назад и вспомните, как отличалось ваше тогдашнее окружение от теперешнего. Возможно, 4 года назад вы были в таком же баре, распевая вместе с другими пьяные песни. Совсем еще недавно вы проклинали Спасителя, которого сейчас любите. Пролетело всего лишь несколько месяцев над вашей головой с того времени, как вы вместе со многими бегали творить зло. Но теперь кто отличил вас? Кто сотворил это чудо благодати? Кто подвел тебя к скамье покаяния и к столу причастия? Кто это сделал?
Возлюбленные, не медлите с ответом, потому что решение вашего сердца неделимо. Вы не воздаете славу частично человеку, частично Богу. Нет, вы громко кричите в ваших сердцах: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Вы омыты кровью Искупителя и освящены Духом. Вас отличили, и вы признаете это, вас отличила распознающая благодать. И что удерживает остальных от того, чтобы стать тем, чем были когда-то вот эти мои исправившиеся братья, и чем они снова станут, если не сохранит их спасительная благодать? Что сохраняет проповедника сегодня от того, чтобы он не превратился в лектора для неверующих, бесчестящего благодать Божью, которую он сейчас возвеличивает? Что удерживает дьякона от того, чтобы он стал помощником во дворах сатаны? Что воспрещает тем, кто открывает двери Божьего дома и кто служит ему каждое воскресенье, быть привратником в шатрах разврата? Конечно же, ничего. Они были бы там, если бы не воспрепятствовала этому благодать. Это совершила благодать, и только благодать. Когда вы проходите мимо блудницы на улице, вы говорите: «О, бедняжка, мне жаль тебя, нет у меня для тебя грубого слова, потому что я была бы как ты, если бы Бог не сохранил меня». И когда видите шатающегося пьяного, не спешите осуждать, вспомните, что вы сами были бы подобны животному, если бы не сохранил вас Господь. И когда вы слышите богохульство и вздрагиваете от этого, не воображайте, что, как человек, вы превосходите того, кто хулит Бога, потому что вы когда-то так же хулили Его и делали бы это до сих пор, если бы не освятил вас Святой Дух и не посеял в вас ненависть к тому, к чему так жадно пристрастны нечестивые. Вы видели, как казнят человека через повешение за гнусное преступление? Если вы слышите о человеке, который так отвратительно грешит против общества, что человечество изгоняет его, остановитесь и скажите: «О, я бы дошел до такого же состояния, я бы был таким же порочным, как он, если бы не удержала меня сдерживающая благодать, когда я был еще невозрожденным человеком, и если бы с тех пор, как я познал волю Иисуса, не подталкивала меня в этом божественном беге принуждающая благодать».

Что такое молитва? Это горькие слезы об ошибках, падениях, недостатках, грехах. Что такое молитва? Это радость и песня о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

момент творения. Лауреат Нобелевской премии верит в существование духа. Многие ученые отрицают тот факт, что у человека есть дух. Они считают, что мы всего лишь материальные организмы. Ведь, рассуждают они, человек – результат эволюции, а нематериальная субстанция не способна эволюционировать. Теория эволюции абсолютно материалистична. Еще в 19 веке ее создатели признавали, что идея эволюции затем и была выдвинута, чтобы избавиться от нематериалистического духовного мировоззрения. Поэтому особенно интересен тот факт, что в 1983 году лауреат Нобелевской премии Джордж Олд объявил всему научному миру, что ему удалось обнаружить доказательства нематериальной стороны жизни. Олд назвал эту нематериальную сторону жизни сознанием и пришел к выводу, что оно существует вне пространства и времени. Эволюционисты немедленно провозгласили Олда отступником. Это был случай, когда они напали на своего с яростью, которую раньше приберегали только для креационистов. Аргументов против утверждения доктора Олда у них не было. Они просто отказались рассматривать его доказательства, потому что были заранее убеждены в неверности его выводов. Урок, который мы можем извлечь из этого, таков. Теория эволюции – это система верований, противопоставляющая себя христианству. И еще один урок. Настоящие научные доказательства в пользу христианского мировоззрения действительно существуют. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рождение заветных тайн, желаний и мечты? К прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты. И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто Ему. И зная нас, таких, как есть, прощает все. И все грехи омыты, душа поет освобожденье.

нашей жизни главное. Встречаются в жизни предметы, дела, которые кажутся важными. Однако они для нас не всегда имеют значение главное. Семью приобрел, и работа нужна. Для всех это очень важное. Семья обеспечена ведь должна. Но в этом ищи, что же главное. В работе встречаются много проблем, требуют сил и внимания. И несомненно в области сей снова ищи, что же главное. Дети растут, и запросы у них. Нужно им дать воспитание. Важно, чтоб время не упустить. И здесь находи, где же главное. Люди желают быть жертвою мод, стремятся к образованию, в науке достигнуть всемирных высот. А разве это главное? Бизнес создали, чтоб приобресть побольше материального. А в Царство Небесное как-то пролезь, как ухо игольное малое. Напрасно сторож ночи гонит сон, если нет Божьей ограды. Напрасно трудится.

вернется и строит дом, коль не созиздит главный. Волна забот захлестнула людей, вплоть до потери сознания. Люди устали от тяжести сей, но не познали главного. Без остановки жизнь течет, и каждый день что-то важное. И так незаметно вся жизнь пройдет. Когда же поймем, что же главное? Неумолимо идет все к концу, и то, что считал самым важным, в итоге оно принесет пустоту, а главное остается главным. Богу ты несомненно придешь по окончанию жизни, но вечность свою ты где проведешь? Вписал он тебя в книгу жизни. Ищи прежде Царствие Божие себе, и это немаловажное. Имеешь ли Духа Святого в себе? А это уж самое главное. Главное в жизни – это Господь. Доверим Ему все свое важное, и Он в свое время всех нас вознесет, коль во главе будет главное».

0: Чья-то жизнь, как куля на излете. Нет еды, есть воздух и трава. Кто-то сытый в личном самолете на свои садится острова. На мальца, который замерзает, сытый в шубе, смотрит свысока. Помогите тем, кто угасает, вы же накопили на века. Но с мамоной трудно распроститься, искрится терпкое вино, бесконечный праздник длится, длится в люкс-отелях, клубах, казино. Где-то рвутся бомбы, слышны стоны, чьи-то дети мечутся в бреду. Для чего им, сытым, миллионы на места бесплатные в аду?
1: Не просил ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так вот смотри, я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют мою волю. Я допустил это, чтобы ты обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53 глава 11 стих. Мессия, страдающий слуга, раб Бога. В предыдущем стихе сказано, что в воскресении Мессия узрит потомство. И теперь в рассматриваемом отрывке говорится о том, что он увидит. Попытки постичь смысл сказанного оборачивались появлением разных переводов этого места. Что на самом деле должен был увидеть Мессия как результат подвига своей души? Ранее предполагалось, что это его потомство, то есть те, кто поверит в него вследствие его дела. В греческом переводе книги пророка Исаии, который апостолы использовали при цитировании Ветхого Завета, звучит так: «От труда своей души он увидит свет». И такой перевод подтверждают свитки Мертвого моря. Это пророчество о воскресении Мессии, на чем акцентируется особое внимание в стихах 10 и 12. Он должен был увидеть свое потомство и увидеть его в свете жизни воскресения. Оно должно было быть плодом его труда. Бог называет здесь своего страдающего слугу праведником, своим рабом. Он оправдает многих. Не все оправданы, а только те, кто уверовал в Него. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Но Он понес грехи только тех, кто уверовал в Него. Давайте задумаемся над этим. Уверовали ли мы в Христа? Если да, то мы оправданы перед Богом. Давайте возблагодарим Его в этот Господний день.

С загорелым лицом, смело поднятым ввысь, к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек подымался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвейс. Благородный, пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек. Там цветок тот, красуясь, цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок я найду, я сорву, повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек, Эдельвейс на снегу у источников рек. Если я поскользнусь, если я упаду, ночь настигнет меня, отдохну. Подымусь, и цветок на вершине горы я найду, и в долину домой без него не вернусь. Как прекрасен Христос на вершине холма на кресте, что спасение людям дает. Мир объяла густая, гнетущая тьма. Возведи свои очи к горам, пешеход. Пусть как редкостный, горный, прекрасный цветок твою душу пленит красотою Христос. Пусть наполнит тебя вечной жизни поток. Пусть стопы твои станут на твердый утес. Будет трудно — крепись. Будешь падать — вставай. То, что в нем ты найдешь на вершине крутой, во сто крат превосходит ценой Эдельвейс. И ничто не сравнится с его красотой. И когда ты взойдешь, ты на крест погляди с покаянием в груди, с лицом поднятым ввысь. Драгоценную вечную жизнь там найди, и с пустой душою домой не вернись.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Сорок девятая глава книги пророка Иеремии. «О сыновьях Аммоновых так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Равве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай, кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими. Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь, Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь. Об Едоме так, говорит Господь Саваоф. Разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обративши тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего». Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих, я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так, говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Васор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну, ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми». Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселенных скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь, и будет Едом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Как не спровергнуты Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне? И кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое Он постановил об Едоме, и намерение Его, какие он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их. От шума падения их сотрясется земля, и отголосок крика их будет слышен у Черного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых идумян будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске! Посрамлены Емав и Арпад, ибо, услышавши скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей? И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венадада. О Кидаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут и будут кричать им: «Ужас отовсюду! Бегите, уходите скорее! Сокройтесь в пропасти, жители Ассора», — говорит Господь, «ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте, выступайте против народа мирного, живущего беспечно», — говорит Господь, «ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке, верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение, и рассею их по всем ветрам этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель», — говорит Господь, «и будет Ассор жилищем шакалов, вечной пустыней, человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Елама в начале царствования Сидекии, царя Иудейского. Так говорит Господь Саваоф: «Вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты. И поражу еламитян страхом перед врагами их и перед ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, говорит Господь, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Елама, говорит Господь». 50 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота все двинутся и уйдут. В те дни и в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога твоего,

надежды отцовых. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы впереди стада овец. Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположатся против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром. И халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследие моего, прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов — пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона. Все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою. Пали твердыни его, рушились стены их, ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне из сеющего и действующего серпом во время жатвы, от страха губительного меча. Пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо. Львы разогнали его, прежде объедал его царь ассирийский, а этот последний, Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так, говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни, в то время, говорит Господь, будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, говорит Господь, и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами! Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание. Горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов. Все напрягающие лук расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его. Как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего.
и споткнется гордыня.

меня и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Так, говорит Господь Саваоф, угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но Искупитель их силен, Господь Саваоф имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют. Меч на воинов его, и они оробеют. Меч на коней его, и на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровища его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут. Ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки и населяемо в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье. Они жестоки и немилосерды. Голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились. Скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его, ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое он постановил о Вавилоне, и намерения его, какие он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут его. Истинно, он опустошит жилище их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами. Глава 51 книги пророка Иеремии. «Так говорит Господь. Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и навеличающегося бронею своею, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. Рыдайте о нем. Возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет? Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа, Бога нашего».
острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады. Ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, ты, живущий при водах великий, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою: истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. По голосу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо истукан его есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их очи исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего, и Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы и тобою разорял царство. Тобою поражал коня и всадника его, и тобою поражал колесницу и возницу его. Тобою поражал мужа и жену, тобою поражал и старого, и молодого. Тобою поражал и юноша, и девицу. И тобою поражал пастуха и стадо его. Тобою поражал земледельца и рабочий скот его. Тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, медийские и аскеназские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Медии, областеначальников ее и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех сторон. И броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного, и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон,
наполняя чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь: вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудой развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир, и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклане, как овнов с козлами. Как взят Сисах и завоевана слава всей земли! Как сделался Вавилон ужасом между народами! Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек, и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждую душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него. И восторжествует над Вавилоном небо и земля, и все, что на них. Ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство, бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые, хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их, ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ратоборцы его, сокрушены будут луки их, ибо Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние, и напоют до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудется, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф: толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. Итак, напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сераии, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию, царем иудейским, четвертый год его царствования,
Сирайя был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон. Все эти речи написаны на Вавилон. И сказал Иеремия Сирайи: «Когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи. И скажи: Господи, ты изрек о месте этом, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата. И скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут». Доселе речи Иеремии. Я читаю книгу пророка Иеремии, 52 главу. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 4-м месяце, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Емав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В 5-й месяц, в 10-й день месяца, это был 19-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший перед царем Вавилонским в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли. И блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое — золотое, и что было серебряное — серебряное, взял начальник телохранителей. Также два столба, одно море, и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меди во всех этих вещах невозможно было взвесить.
Столбы эти были каждый столб в 18 локтей вышины, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 пальца. И венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96, всех яблоков вокруг сетки — 100. Начальник телохранителей взял также Сераию первосвященника и Цефанию второго священника и 3 сторожей порога. И из города взял одного евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего в войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский и умертвил их в Ривле, в земле Емав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навузардан, 7-й год, 3023 иудея. 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. В 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. В 37-й год, после переселения Иоакима, царя иудейского, в 12-й месяц, 25-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в 1-й год царствования своего, возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома, и беседовал с ним дружелюбно, и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей, и содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его во все дни жизни его.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алабастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на него. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Господь часто посещал Вифанию. Здесь Он проводит свои последние земные дни. Он посещает тот уголок, где Ему всегда рады, где Его любят и ждут. Как мало, к сожалению, таких уголков на земле, где нас по-настоящему любят и ждут, где нас понимают и где нас не терзают вопросами, а видят состояние души. Как важно иметь такое место и таких людей, где можно просто помолчать и быть понятым. Любовь — это когда тебя понимают. Таким местом для Христа была Вифания. Господь всем своим любящим сердцем готовится испить ту чашу, которую нельзя пронести мимо Него. И до этого дня осталось совсем мало времени. Невозможно никому из грешных людей представить себе скорбь Святого Господа и почувствовать во всей глубине, что означает «душа моя скорбит смертельно». Как человек, Иисус нуждался в утешении и поддержке. Здесь, в доме Симона, вместе с Господом и Его ученики. И здесь Иисус своей оценкой поступка женщины дает нам великие уроки служения Богу. Как прекрасен поступок женщины! Сколько у нее любви к Господу! На фоне зловещего заговора религиозных фарисеев, на фоне предстоящего предательства Христа, на фоне негативной обстановки, всего зла и всеобщего давления неприятия Христа, любовь женщины к Господу сияет особым светом. Эта любовь и ее поступок говорят о том, что тьма никогда не сможет объять свет, и никто не может отнять у каждого человека возможность любить Бога и служить Ему. В качестве признательности женщина вылила на Иисуса целый сосуд очень дорогих ароматов. На Востоке о знаках гостеприимства свидетельствовали три обычая — целование, обмывание ног водой и создание приятных ароматов посредством сжигания палочки ладана или сжигания капли розового масла. Дорогому гостю выливали ароматные масла на голову, позволяя им стечь по телу. Мы читаем об этом в Псалме 132:1-2. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Обычно это было несколько капель. Но здесь женщина совершила нечто необычное. Она не окропила гостя несколькими каплями, а вылила ему на голову целый алавастровый сосуд с очень дорогим миром из чистого нарда. Это благовоние получали из корней ароматической травы, растущей в Индии, в Гималаях, на высоте 3500-5000 метров.
В Израиле нард был известен как драгоценное царское благовоние еще со времен Соломона. «Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние», читаем мы в «Песне песней». Нард был очень дорогим, из дорогого сбора трав на вершинах, сложного приготовления и доставки из далекой Индии. Поэтому он продавался смешанным с другими веществами. Благовония хранились в алавастровых сосудах с узким горлышком, которое закрывалось. Алавастром назывался белый блестящий драгоценный камень. Иудейские женщины любили ароматы и часто носили на шее маленькие алавастровые сосуды с благовониями. Это были очень дорогие сосуды с дорогими жидкостями. И вот это все благовоние женщина выливает на Иисуса сразу, не считая никаких издержек. Так поступает истинная любовь, которая не ищет своего, а ищет того, как принести пользу другому. Люди так эгоистичны и рациональны, что сначала при поступках считают издержки, а потом уже смотрят на пользу. Но не так поступала любящая Христа женщина. Ее любовь поступает вопреки логике людей и вопреки их мнению, потому что эта любовь смотрит на то, чтобы угодить Богу. Она не считает потерь. Любить — значит отдавать. Любить — значит находить в счастье другого человека свое собственное счастье и этим возвышать свою душу. Именно такой любовью возлюбил нас Бог, поставил счастье своих духовных детей условием своего счастья. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если так дорого заплатил за нас Господь, то с нашей стороны нет никакой жертвы, которая была бы слишком большой для Него. Любящий не считает, как сделать что-то доброе и ничего не дать, или дать совсем немножко. Любовь всегда отдает с радостью, и в этой радости отдачи содержится глубинный смысл жизни христианина. У любви есть свой особый голос и особая мелодия мыслей и поступков. Ее не сможет скопировать расчет, ее не может повторить даже рассудительность, к ней не может приблизиться красноречие, ее не может повторить даже всякая внешняя подделка, которая не может согреть сердца. От нее далек закон и правила, в которых нет прощения. Только то, что согреет сердце ближнего и приблизит его к вечности, что утрет всякую слезу и даст душе мир и покой, только то, что утешит и явит свет и даст силу идти на этот свет, является любовью. Так возлюбил нас Господь и так возвысил своей любовью, что из негодных грешников мы стали детьми Небесного Царя. Как важно помнить об этом и воздавать такой же любовью ближним. Такой любовью любила Христа женщина, вылившая на Него мира. Ее служение Господу и ее любовь достойны подражания. Она с любовью делала все, что могла в данное время, и с полной жертвенностью и радостью. Женщина не только вылила все мира, но она еще при этом и разбила сосуд. И, разбив сосуд, возлила ему на голову. В этом проявилась особенная жертвенность, потому что так на Востоке поступали с самыми почетными гостями. Разбивали сосуд, чтобы никто другой, недостойный, даже не коснулся его своими руками. Она также поступила так, потому что мира быстрее вытекала из разбитого сосуда и наполняла дом благоуханием. Многие комментаторы озаглавили этот фрагмент Писания как «расточительность любви». Но любовь другой и не бывает. Она всегда расточает себя и, как слуга, служит ближнему, забывая о себе. Любовь отдает все, что имеет, и желает дать всегда еще больше. И такая любовь приводит к исполнению воли Божьей и к исполнению важного пророчества о Христе.
Враги Христа хотели, чтобы Господь не только претерпел позорную казнь, но чтобы был унижен при погребении и был погребен как преступник. Но пророчество гласило о Сыне Божьем следующее. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Исаии 53:9. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Она доброе дело сделала для меня. Мы видим, как истинная любовь ведет к исполнению Божьей воли и к исполнению пророчества. Мы видим, что среди любящих Бога нет чужих для Него, но есть те угодные сосуды в Его руках, которые исполняют Его волю. Много людей говорят о служении Богу, много людей говорят о любви, но в сущности так мало людей, которые готовы по-настоящему служить Богу в любви. А без этого невозможно быть сосудами для почетного употребления и для истинного служения Христу. Если бы все живущие на земле христиане с радостью отдавали все, что могут, как прекрасна была бы жизнь на земле, какой сильной была бы церковь и какими прекрасными были бы души. Не надо делать ничего сверхъестественного. Каждый делает только то, что можешь, и жизнь преобразится. Но как много мы не додаем Господу, как много мы обворовываем Господа отсутствием ревности, плодов труда, любви, прощения к ближнему, пожертвования и так далее. А это значит, что мы обворовываем себя, потому что Бог видит наши сердца и возможности. Для того, чтобы угодить Богу, нужно сначала полюбить дело, поступок, служение, полюбить человека, а потом уже Господь даст успех, потому что дела без любви — это медь звенящая. Любовь Марии преодолела все мнения людей. Она служила и угождала Богу, невзирая на мнения окружающих. Все отношения в жизни зависят от того, как смотрит человек на Бога и на другого человека. Видение человека зависит от внутреннего состояния сердца. Когда мы смотрим на того, кто нравится нам, на любящего нас человека, то мы приписываем ему все самое лучшее. Если же нам кто-то не нравится, то мы извращаем его самые благородные поступки. Нам надо уметь остановиться, когда мы смотрим предвзято, и начать смотреть в себя. Мария смотрела с чистым сердцем, Иуда — с лукавым, и увлек за собой других. Любовь не должна зависеть от обстоятельств и от мнения людей. Один из служителей Божьих дает такой комментарий. «В мире непонимания любовь долготерпит, в мире злобы любовь милосердствует, в мире конкуренции любовь не завидует, в мире славы, почести и восхваления любовь не превозносится, в мире гордости и тщеславия любовь не гордится». В мире грубости и бестактности любовь не бесчинствует. В мире эгоизма любовь не ищет своего. В мире гнева, несдержанности и ярости любовь не раздражается. В мире лицемерия и неискренности любовь не мыслит зла. В мире зависти любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. В мире трусости любовь все покрывает. В мире подозрения любовь всему верит. В мире пессимизма и безразличия любовь всего надеется. В мире гонений и клеветы любовь все переносит. Только такая любовь никогда не перестает в мире мимолетности чувств. Такой любви мы должны учиться у Господа, а также у многих библейских героев. Сознание своего несовершенства приближает нас к совершенству, говорил Гёте. Важно смотреть на Бога, а не на людей. Древнегреческий философ когда-то говорил: «Правда побеждает сама собою, мнение через других». Любовь
Истина, чистота сердец, искренность, простота всегда победят сами собою, потому что Бог в таком случае за нас. Бог был на стороне Марии, и потому так возвысил ее поступок любви.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 и 16 стихи. «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». И еще послание Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Колоссянам, 2 глава, 18-19 стихи. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Братья и сестры, основная, как бы ключевая мысль, взятая из этих текстов, это взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, церковь – это собранные вместе, возрожденные от Духа Святого, отделенные от мира, имеющие общение друг с другом. Поэтому у нас нет такого понятия, как радиоцерковь, нет такого понятия, как интернет-церковь. Есть церковь – это люди, которые действуют, то есть которые общаются между собой при действии в свою меру каждого члена. Это не церковь, когда люди лежат на диване и слушают проповеди, это не церковь. Церковь – это живое общение возрожденных людей, отделенных от мира, которые действуют на приобщение, приращение тела для созидания самого себя в любви. Когда я готовился над этой темой, друзья, я для себя поставил несколько вопросов. В частности, я эти вопросы хотел бы для вас обозначить. На некоторые из них мы сегодня успеем дать ответ, на некоторые не успеем, но я хотел бы этими вопросами побудить вас тоже к некоторым размышлениям. Братья и сестры, я так понимаю, что нормальное состояние церкви – это вот тишина, единомыслие, единодушие, и это достигается при действии определенном. Какие действия содействуют этому процессу? То есть два процесса – процесс общения и процесс разобщения между членами тела. И эти два процесса, они действуют как бы параллельно. Какие действия содействуют этим процессам – общению и разобщению? Само по себе общение получится, если не действовать, ничего не прилагать, никаких усилий? А разобщение получится? Получится. Так вот, друзья, оказывается, и для общения, и для разобщения нужно прилагать некоторые усилия и некоторые действия. Одни действия ведут к взаимоскрепляющим связям, а другие связи они разобщают. Второй вопрос. Вот положение наше в теле Иисуса Христа, оно предполагает новые отношения между членами тела Иисуса Христа. Вот отсутствие правильных отношений приводит общину к духовному кризису. У членов церкви может, вы знаете, не быть грехов, но в то же время между ними может не быть и правильных отношений. Отношения могут быть испорчены. Церковь болеет, рост прекращается, деление. Если угрызаете, съедаете, бойтесь, как бы не были истреблены друг другом. То есть грехов нет? Или очищение в церкви проходит? Никаких грехов нет, за что кого можно было бы отлучить. Но отношения до конца испорчены. Братья и сестры, отношения правильные так же важны, как и хранить себя неоскверненными от мира. То есть грехов нет, но если нет правильных отношений в теле Иисуса Христа, то, друзья, эта церковь не привлекательна, а в этой церкви останутся одни бабушки, а молодежь разбежится, эта церковь не умножается, и Писание очень много говорит о том, какие должны быть отношения. Отношения между супругами, отношения между молодыми и старыми, между наставниками и наставляемыми. Как правильно выстраивать правильные отношения. То есть взаимоскрепляющие связи, они касаются как раз области отношений, и этому посвящено очень много в пасторских посланиях. Это еще один вопрос для размышления. Что мы должны прилагать, какие действия, какие старания по отношению вот как членов церкви, для того, чтобы выстраивались в теле Иисуса Христа отношения, в котором написано, что для созидания самого себя в любви. Правильные отношения. Бывают отношения такие, что брак не состоялся, развелись супруги. Нет измены, нет греха, отношения неправильные, да? И брак не состоялся, семья разрушилась, церковь разрушилась, деление за делениями и тому подобное, угрызают, съедают. Если церкви привлекательны, которые растут, единомыслие, а есть отношения такие, что грехов нет, но отношений правильных нет. Так вот, как это все правильно выстроить? Я, друзья, что еще заметил? Что Христос, Он полнота благодати и истины. У Него была истина, но у Него были и правильные отношения. И вот посмотрите, как все сбалансировано у Христа. Он разжигает огонь, приготавливает печеную рыбу, приглашает их погреться к костру, накормил их. Это отношения. А потом истина. Любишь ли ты меня? Отношения. Два человека убегают в Эммаус, уходят. В их душе борьба, бурлит все. А мы надеялись было, что Он есть Тот. Друзья, Он присоединяется к ним, вычерпывает эти все мысли, открывает им Слово Божье, загорается в них сердце, и люди, которые разобщились от братьев, то есть они шли от общения к разобщению, они разворачиваются и идут к общению, опять к взаимоскрепляющим связям. Говорят, не горело ли в нас сердце? Вот такие, друзья, вопросы у меня были для размышления, когда я думал об этой теме. Но это все во вступлении. Хотел бы обратить внимание, что в Ветхом Завете в Скинии все указывало на правильное отношение или на устройство церкви. Вот давайте откроем три текста Писания. Исход, 27 глава, 17 стих. Исход, 36 глава, 37-38 стих. Исход, 38 глава, 17 стих. Братья и сестры, вопрос, какая ключевая мысль в этих трех стихах? Связи, какие связи? Связи соединены с связями из серебра, и связи их из золота. Братья и сестры, столбы, без столбов невозможно было бы иметь бы всю эту скинию. Все держалось на столбах. Мы с вами как столбики, но не сами по себе. Мы связаны связями серебряными и золотыми. На что это указывает? Что является прообразом этих серебряных и золотых связей, которыми связаны эти столбики, а? Кровь Иисуса Христа. Написано, не тленным серебром или золотом, искупленной от суетной жизни, преданной от отцов, но к драгоценной кровью Христа. Мы, братья и сестры, вечные родственники. Мы не сами по себе. Наше родство в крови Иисуса Христа намного важнее и дороже, и ценнее, чем родство по плоти. Если человек неверующий, даже самый близкий и родной, он дальше, чем тот, кто родной по крови Иисуса Христа. И многие из вас это на себе испытали.

По себе. Старенькие и молодые. Казалось бы, а какой интерес у молодых со старенькими людьми время проводить? Братья и сестры, а какой интерес? Мы связаны вот этими крючками и связями золотыми и серебряными. Связи. Это все является прообразом тела Иисуса Христа. Взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, размышляя над этой темой, я нашел, что есть связи, которые взаимоскрепляют тело Христово. А есть такие связи, которые разобщают нас с телом Христовым. Будучи членами, начинается процесс разобщения. И вот я бы хотел бы сначала перечислить те связи, которые содействуют взаимному скреплению. То, что нас еще сплачивает ближе, то, что делает церковью евангельского типа, делает церковью сильной, единодушной, единомысленной, благословенной, способной оказывать влияние на окружающий мир, чтобы в этой церкви было уютно и стареньким, и молодым, и малым, и старым, всем из любого сословия и так далее. И вот я бы хотел перечислить эти взаимоскрепляющие связи, братья и сестры. Первое. Первая книга Царств, 25 глава, 29 стих. Братья и сестры, эти слова сказала в свое время Авигея Давиду. И я бы хотел бы из этого слова выделить особую мысль. «Душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа». Вот такая связка с Господом. Несокрушимая живая связь со Христом, с главою церкви. «Душа господина завязана в узле жизни у Господа». Братья и сестры, вот эта связь, которая делает нас сильными, необоримыми, побеждающими все, и мир, и грех, и напасти, и беды, и бедствия, стабильными при всех обстоятельствах. Связь со Христом. Мне было очень приятно узнать на похоронах Дмитрия Васильевича Минякова такую историю. И мне там на похоронах рассказали о его жене. Она умерла давно, лет 25-30 тому назад. Она прожила короткую жизнь, родила 10 детей, из которых 5 в живых только остались. Она много перенесла скорбей, учитывая, что Дмитрий Васильевич 15 лет провел в вузах, 15 лет на нелегальном положении, всесоюзный розыск. И вот однажды одна волшебница, она своими чарами решила навести на нее порчу, одну что-то сделать злое для его жены. Антонина, забыл ее по отчеству как. И вы знаете, она много сеансов провела, чтобы сделать зло жене служителя, жене узника, страдальца. А потом эта волшебница признала: «Сильная у тебя вера, твоя душа завязана в узле жизни у Господа, ничего сделать не могу». Друзья, ничего не смогут все силы зла сделать злого нам, если наша душа завязана в узле жизни у Господа. Эта связь, друзья, со Христом, она настолько мощная, настолько сильная. Господь говорит: только глазами твоим будешь видеть возмездие нечестивым, но к тебе не приблизится. Ибо ангелам своим заповедат о тебе охранять тебя на всех путях твоих. Братья и сестры, для служителей 60-х годов страх потерять главенство Христа был большим, чем страх умереть. Они настолько боялись потерять вот эту связь со Христом, чтобы Господь перестал быть главою церкви, вот понимая так, что если Господь пойдет с нами, то нам обеспечена 100% победа. Они смерти не боялись, они боялись потерять Бога присутствие, вот эту связь с Богом. Я помню, мой папа из лагеря, из Омского, писал в письме такие слова. Это были трудный для него период, когда его из штрафного изолятора одного переводили в другой. 15 суток. Только один день побоют в бараке, опять 15 суток. И вот он за полгода больше 100 суток провел в штрафном изоляторе. И он тогда из этой камеры написал нам письмо, что если мои узы прославят тебя, Господи, больше, чем свобода, то зачем мне свобода? Если мои страдания прославят тебя больше, чем проповедь на свободе, то зачем мне свобода? Если моя смерть в тюрьме прославит тебя больше, чем жизнь, то зачем мне жизнь? Вот, друзья, что значит душа завязана в узле жизни у Господа. Зачем мне жизнь без Христа? Зачем мне свобода без Христа? Зачем мне все это, если ценой Бога присутствие? Люди, боящиеся Бога, они боят смерти, не боятся, они Бога боятся, они греха боятся, они боятся потерять эту, чтобы их душа выпала из этого узла жизни у Господа, друзья. Вот это связь. Связь, которая делает нас побеждающими, необоримыми при всех обстоятельствах.
Друзья,

Друзья, написано о том, что трое юношей, Сидрах, Мисах и Авденаго, они, прежде чем были брошены в раскаленную печь, они были связаны. Но они такую связь со Христом имели, что их бросили связанными, а они ходили посреди печи не связанными, свободными. Братья и сестры, связь со Христом нас делает свободными от всяких связей. Чем бы нас... Вот один брат, помню, освободился, Иисус говорит, со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма. Братья и сестры, чем бы ни связывал мир христианина, если его душа завязана возле жизни у Господа, он свободен и в огненной стихии. Он поет песнь, они пели песнь, и царь говорит, не троих ли мы бросили в печь, а не вижу четвертого, подобного Сыну Божьему. То есть связь со Христом, друзья, нас делает свободным, делает нас людьми, которые не боятся смерти. Не боятся смерти. И это делает Господь. Друзья, второе, на что я хочу обратить внимание. Вторая связь. Это связь, которая называется церковные и межцерковные связи со святыми. И текст Священного Писания, Псалом 15, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Братья и сестры, вопрос такой. Почему не к святым, которые на небе? А почему к святым, которые на земле? Почему Давид не говорит, что к святым, которые на небе, к ним все желание? А он говорит, к святым, которые на земле. Связи со святыми на земле. Почему они важнее для него были, чем связи со святыми на небе? Как человек, облеченный в немощь, я нуждаюсь в вашем обличении. Написано, в уста целует тот, кто обличает. Скажите, святые на небе меня обличат? Нет. А святые, которые на земле? Обличат. А я в этом очень нуждаюсь, братья и сестры. Братья и сестры, я нуждаюсь в молитвах. Апостол Павел нуждался в молитвах. Братья и сестры, за меня хоть один святой на небе помолится? Нет. А святые, которые на земле? Они помолятся. Братья и сестры, я, когда страдаю, нуждаюсь в сострадании. Хоть один святой будет мне сострадать на небе? Нет. А святые на земле подставят свое плечо и подпись под ходатайством, и помогут, и заступятся. Братья и сестры, то есть связь со святыми на земле – это великое благословение, вот эти связи. И эти связи, они говорят о том, что мы сами святые, потому что подобны стремится к подобному. Жулик к жулику, вор к вору, нечестивый с нечестивым сходится, развращенный человек находит себе подобных. Друзья, а святой? А он ищет себе подобных. И он, когда находит себе подобных, он радуется великой радостью. Я не одинок. Братья и сестры, поэтому этими связями надо дорожить. Об одном человеке я знаю историю такую печальную. Очень трудный человек был. И он постоянно был в состоянии критики на всех. И кто только не вникал в его вопросы. Ему в конце концов был задан один вопрос. «Брат, скажи, есть ли хоть один святой на земле, который мог бы вникнуть, сказать, и его слово было бы окончательно для тебя?» Ну, авторитетно и окончательно, как бы печать, точка. Говорит, такой святой умер 20 лет тому назад. То есть в его глазах святых на земле больше нет ни одного, кто бы мог бы дать ему верный истинный совет. Братья и сестры, это говорит о духовном состоянии человека. Святые находят святых. Когда был в Англии, я нашел один памятник Джона Весли. Через него Бог совершил в свое время большое пробуждение в Великобритании. Через него очень много шахтеров покаялись, шахты остановились. Знаете, почему они остановились? Потому что шахтеры погоняли лошадьми нецензурной бранью. А когда они уверовали, их язык очистился. И лошади перестали понимать команды кучеров. И шахты остановились. Это тысячи людей пришли к Богу в то время. И вы знаете, что на его памятнике написано? Удивительные слова. «Мое поле – это весь мир. Для одних братство кончается порогом поместной церкви. Для других братство кончается своей областью. Для третьих – страной. А для четвертых – общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои. Связи со всеми святыми». Братья и сестры, эти связи надо искать, эти связи надо развивать. И я очень рад, когда приезжаю в другую страну, я нахожу боящихся Бога людей, и я чувствую, что мы общники. Связь со святыми на земле, она дорого стоит. За эту связь надо платить.
связи на земле. Вот они делают церковь, вот истинной церковью, привлекательной, сильной, любящей друг друга, братья и сестры. Когда мы не просто прихожане принесли свое тело на лавку, сели, три раза в неделю принесли свое тело, и все, безучастны ко всему, что вокруг нас происходит. Я поназидался, я ушел. Братья и сестры, не так. Связи со святыми на земле, они предполагают действие любви, направленное на благо моего ближнего. И это действие может оказывать каждый. И старичок, и юноша, и одинокий, и вдова, и семейный, и больной, и здоровый. Каждый может какое-то направлять действие, направленное на любовь к ближнему своему. И тогда будет церковь сильной. Братья и сестры, и еще хотелось бы обратить внимание на связь взаимоскрепляющую в теле Иисуса Христа. Это молитва. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стихи. Братья и сестры, вот молитвенная связь. Молитвенная связь у Христа была с учениками. Вы помните, Он сказал однажды Петру такие слова: «Я молился о тебе». А потом, когда Христос воскрес, Он явился отдельно Симону. Братья и сестры, вот Христос молился конкретно о каждом, кого Он избрал. И я так думаю, что если мы, находясь в церкви, как члены церкви, молимся друг о друге, братья и сестры, мы не сможем этому человеку завидовать или превозноситься над ним, или сетовать против него по телефону, или сплетничать, или негодовать, или злословить, или лжесвидетельствовать. Если я об этом человеке молюсь, я не могу мыслить о нем злого, я желаю ему только доброго. И если даже он падает, я жду, когда он подымется. Братья и сестры, вот почему очень важно иметь эту взаимоскрепляющую молитвенную связь друг о друге. Сегодня много раз Павел Алексеевич говорил такую фразу: молитесь об этом человеке, молитесь об этом. Руководитель молодежи поставлен это служение, молитесь о нем. Ответственный за благовестие, молитесь о нем. Братья и сестры, апостол Павел говорит: молитесь обо мне, чтобы мне было дано слово. Молиться надо о проповедниках, о служителях. Друзья, мы очень много упускаем, когда не приносим поименно в молитвах своих родных от покрови Иисуса Христа в церкви. Мы теряем эти связи, мы становимся бесчувственными, мы начинаем со временем начинает накапливаться протестное настроение. А почему он так сказал? А чего он так оделся? А чего он так зашел? На пустом месте начинает расти возмущение. Знаете почему? Там нет молитвенных связей. Мы так никогда не будем оценивать своих ближних, если мы о них молимся. Недавно, посещая, был приглашен за много тысяч километров в одну общину. Там были у нас вечера истории. Ко мне подошла одна сестра пожилого преклонного возраста. Я ее первый раз в жизни увидел. Я не знаю, как ее звать, но она мне подошла, как будто она всю жизнь со мной знакома, и говорит: «Я о тебе молюсь». «Почему вы обо мне молитесь? Мы же с вами не знакомы. Как я только прочитал твою первую статью «Вестники истины», мне Бог положил на сердце о тебе молиться. Я о тебе уже молюсь 15 лет. Вы знаете, я даже не знал, что у меня есть там, в далекой Сибири, человек, который мое имя произносит в молитвах. Но я знаю, что если в моей жизни что-то хорошее есть, то это благодаря тем, кто обо мне молится. Если мы, друзья, молимся друг о друге, это сильнейшая взаимоскрепляющая связь. Я заметил недостаток ближнего своего. Я вижу изъян в жизни члена церкви. Есть два варианта. Первый – взять телефонную трубку и начинать обзванивать и всем разглашать, что он сделал или что он сказал. Второй вариант есть – помолиться об этом человеке, а потом поговорить к его сердцу, а потом с любовью подсказать ему. Братья и сестры, как вы думаете, что более будет содействовать взаимоскрепляющим связям? Я думаю, что мы все в этом нуждаемся, друзья. Я помню, у нас был в церкви один брат из Германии приехал. И он поделился у нас проповедью. Говорит: мы жили в одной деревне в Алтайском крае. В этой деревне были только два брата, и они были старенькими. И вот мы однажды, мальчишки, шли на собрание, везли за собой санки и подслушали разговор двух бабушек, которые шли на собрание. Одна другой говорит: если брат Дик умрет, кто будет после него проповедовать? А другая старушечка отвечает: давай будем молиться об этом.
И эти сестры-старушечки, переживая, что время этих старцев сочтено, а замены больше нет, стали молиться. Говорят, вы знаете, что Бог сделал по их молитвам? Из этих мальчишек, которые выросли, 12 служителей в этой деревне было. 12, которые сегодня совершают служение в Германии, в Канаде, в Америке, в России, в Казахстане. Это по молитвам этих бабушек. Давай молиться. Мальчишки подросли, выросли столпы церкви. Церковь была сильной. Вот такими хорошими служителями, которые выросли благодаря молитвам вот этих стариц. Я помню, мой папа рассказывал одну историю, как он находился в Бурятии в лагере строгого режима в Улан-Удэ. И вот однажды его вызвал начальник, то ли начальник лагеря, то ли начальник оперчасти. И говорит, слушай, говорит, Хорев, я тебе прочитаю одно письмо. И цензор передал ему письмо одной девочке, которой было лет 10, город Токмак. И вот девочка ему пишет в письме такие слова. «Дядя Миша, нам на детском собрании раздавали узников, и вы достались мне». И он смотрит и смеется. «Ну как тебе понравилось? Ты достался 10-летней девочке». И он смеется. Говорит, «Ну это еще не конец, слушай дальше». «Дядя Миша, если кто-нибудь вас обидит, вы мне напишите, я вам помогу». «И чем же она тебе поможет?» А он говорит, «Начальник, если за меня эта девочка молится, то вы мне не сможете никакого зла причинить, потому что я ей напишу, а она пожалуется на вас Богу. И вы почувствуете ее молитву на себе, а ее детская молитва всегда вне очереди к Богу приходит». То есть, как это понять? А вот как, вы стоите в очереди, а вот подходит ребенок, вы же ребенку уступаете вне очереди кассе, да? Ну, да. Так вот, когда наши молитвы к Богу приходят, детские молитвы вне очереди, ангелы их всегда видят лицо Отца Небесного. И если девочка, если обо мне дети молятся, то вы, начальник, мне ничего никогда плохого не сможете сделать. У меня такие помощники. Братья и сестры, молитвенные связи. Мир этот удивлялся. Вот это сильная молитвенная связь. Я помню, друзья, нас, детей, мама научила молиться. Знаете чему? Вот как только я себя могу осознать, в самом раннем возрасте, 4-5 лет мне было, я сейчас не помню. Но я помню, что каждая моя молитва заканчивалась одной фразой. «Благослови дядю Гошу, дядю Гену, тетю Любу, тетю Свету. Аминь». Мне было 5 лет, я об этом молился, 10 лет молился, 15 лет, 20 лет, друзья, и я и понятия не знал, в то время, в детском возрасте, кто такой дядя Гоша, и кто такой дядя Ген, тем более тетя Люба, и кто такая тетя Света. Когда я подрос, уже стал членом церкви, говорю, мама, а кто такой? Да ты расскажи, о ком я хоть молился всю жизнь? И вы знаете, потом прошло много лет, где-то уже в 92-м году, я тут в Москве первый раз встретился с Георгием Петровичем Винцем. Тетя Люба, тетя Света потом тоже мне стали знакомы, друзья. И вы знаете, я всю жизнь, пока они были живы, я о них молился. Вот так мама захотела. Вот это взаимоскрепляющие связи. Хорошо, когда мы молимся о служителях, о подвижниках, о тружениках, друзья. Когда наши дети о них молятся, это прилив силы и вдохновения. Это нас связывает. И, друзья, взаимоскрепляющие молитвенные связи. Молитесь о том, чтобы Господь поставил к алтарям верных пастырей, полагающих жизнь свою за овец, не могущих оставлять стадо при виде опасности. Мы хотим видеть служителей в своей церкви благословенными, надо молиться о ним. Мы хотим видеть пробуждение, чтобы души каялись, надо молиться об этом. Мы хотим видеть успех в жизни наших тружеников, которые мы избираем на служение, молитесь о них. Видим их немощи, молитесь о них, подходите, беседуйте с ними. Друзья, если у нас эта связь будет молитвенная, у нас будет сильная церковь. Сильное Божьим присутствием, правильными взаимоотношениями между членами церкви. И если в церкви есть эти молитвенники, эти связи, не просто молитвенная группа, а молитвенная жизнь церкви, молитвенная жизнь всех членов церкви, братья и сестры, у нас будет самая сильная церковь, самая благословенная церковь. Немощи, трудности, молитесь. Молитесь, не спешите брать телефонную трубку, не спешите рассказывать своим подругам, не спешите сетовать друг на друга, поспешите помолиться. И я думаю, что благодаря этим молитвам вырастет еще одно поколение благословенных тружеников, которые будут нести благословение Церкви Христовой. Постараемся воплощать в жизнь. Нам надо с вами устанавливать в церкви нашей взаимоскрепляющие связи, чтобы нас соединяли не только скамейки. Скамейки – это ничто.
Друзья, принести свое тело 3 раза в неделю на скамейку, телом побыть, а духом отсутствовать здесь, это ничего не дает. А вот быть духом соединенным, друзья, вот эти иметь серебряные и золотые связи, чтобы это было, как мы говорили, молитва друг о друге, чтобы это была связь с Господом, чтобы были церковные и межцерковные связи, чтобы жить жизнью церкви, братства и всего народа Божьего. Друзья, это великое дело, великое дело. И Господь, друзья, благословит вот такую церковь, где вот такие правильные отношения будут основаны не на симпатиях, а антипатиях, не просто на родственных каких-то отношениях, вот это мой родственник, это мой друг, это моя подруга, а нам нужно основывать такие правильные отношения в Боге, чтобы нам быть, друзья, телом Иисуса Христа. Если мы проезжаем мимо какого-то огорода и видим, что там ни одного сорнячка, если мы видим там ровные грядки, и там ни одного камня. Друзья, это о чем говоришь? Там был человек, который за этим огородом ухаживал. Там все ровно, там все гладко, за этим стоит огромный труд. Если в церкви есть единомыслие, единодушие, друзья, то за этим стоит огромный труд. Не только пастыри и служители, но в свою меру каждого члена, который действует для созидания тела Иисуса Христа. И как тут написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Действие каждого члена, направленное на любовь, на молитву, на взаимоскрепляющие связи. Пусть Господь нас, друзья, в этом благословит. Аминь.

Я хочу так обнять твои ноги, нежно сердцем прижаться к тебе. Я устала от дальней дороги, сил не стало в тяжелой борьбе. Я в молитве тебя ожидаю, прикоснись и не дай мне упасть. Пусть твой свет, но во тьме засияет в этом мире, где дьявола власть. Я всего лишь комочек из глины, ты горшечник, меня ты лепи, чтоб я стала сосудом тем дивным для твоей животворной воды, чтоб могла приносить людям радость, чтобы свет твой в себя отразить. Ты лепи меня, Боже, как надо, и в огне ты меня закали, чтоб не быть слабой, чтоб не крошиться, чтобы трещине мне не давать, чтоб могла через верь только литься неземная твоя благодать. И поэтому будут тревоги, и поэтому будут печали, чтобы мне научиться все больше в этой жизни тебе доверять. Ты лепи меня, Боже, из глины, чтоб вся слава была лишь тебе, чтоб не быть мне из золота с виду, чтоб внутри все сияло во тьме. Чтоб ценилось лишь то, что вливаешь ты в сосуд свой из глины простой, чтоб лишь имя твое прославлялось, мне же быть как сосуд только твой. Я хочу тебя славить, Бог дивный, и довериться в руки твои. Ты лепи меня, Боже, из глины, как сосуд тебе нужный лепи. Аминь.

Я поняла за много лет хождения со Христом, что жизни истинный секрет в вопросе скрыт простом, что от ответа на него зависит все и вся. Не отвечая ничего, не буду знать, кто я, не буду знать, куда иду и для чего живу. Душе покоя не найду, цепей не перерву. Вопрос тот задан был Петру у моря на камнях. Господь спросил, склоняясь к костру: «Ты любишь ли меня?» Он трижды это повторил, Петр трижды отвечал. И здесь мерило всех мерил, начало всех начал. Я сердцу задала вопрос: люблю ли я его? И для чего молюсь до слез, тружуся? Для чего? Кому служу? За кем иду, чьей похвалы ищу? И у кого на поводу свой груз с трудом тащу? И снова: любишь ли меня? Врезается в мозги. О, Боже, не щади огня, насквозь меня прожги, и пусть от боли закричу, очищуся до дна. И пусть пойму, что я хочу важней, чем я должна, что из любви свершенный труд ты только признаешь. Вопрос, что задан был Петру, и мне ты задаешь. Ты знаешь, что не избегу очей твоих огня, нигде укрыться не смогу от слов твоих. Любишь ли меня? И мне смущение Петра знакомо, как ладонь. Прохлада раннего утра, и берег, и огонь. Вопрос тот душу теребя, меня к тебе влечет. Ты знаешь, что люблю тебя, ты знаешь все, Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

0: Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире христианское радио МВ.
1: Вы слушаете христианское радио МВ.

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

первых дней прибытия из России в Кульджу из-за своей твердой веры и отказа от сотрудничества с коммунистами отец испытывал трудности с поиском работы. В то время в Кульдже часто вспыхивала борьба за власть. Когда это случалось, наша семья временно уходила из города, и когда все успокаивалось, мы возвращались обратно. Отец делал это для того, чтобы избежать прямого конфликта с коммунистами. Когда в городе было довольно спокойно, отец начинал искать работу. Но, как обычно, когда они узнавали, что он верующий, ему кругом был отказ. Ему говорили, что если он будет сотрудничать с коммунистами, то сможет получить любую работу на всю жизнь. А также, что и он, и его семья всегда будут в полной безопасности. Все, что нужно ему сделать, это отказаться от Бога и стать коммунистом. Это была такая простая просьба, но какую цену пришлось заплатить за нее? В 1945 году коммунисты стали более агрессивными. По ночам они шли через границу из России в Китай и снова сеяли вражду между русскими, китайцами, дунганами, мусульманами и другими этническими группами, а после исчезали. Они продолжали использовать эту тактику неоднократно, сталкивая этнические группы друг с другом. Свое вторжение в Китай они объясняли тем, что были там для защиты русских и враждебного к ним местного населения. В конце концов, они захватили всю провинцию Синьцзянь. Повсеместно шли ожесточенные бои. Происходило сильнейшее кровопролитие. Людей убивали как животных. Наконец, китайцы смогли осилить коммунистов. Они погнали их из провинции Синьцзянь обратно через границу в Россию. Вскоре после этого к моему отцу пришел один из его старых друзей из китайской армии. Он рассказал ему, что после того, как они освободили от коммунистов полицейский участок, они нашли там много документов. Одним из них был черный список людей, предназначенных к расстрелу. Он говорил: «Петр, твое имя было наверху в этом списке. Они очень хотели бы это сделать с тобой. Я разговаривал со многими из моих друзей, которые тебя знают, и они сказали то же самое, что я тебе говорю сейчас. Будь очень осторожен. По какой-то причине они хотят тебя уничтожить», — взволнованно говорил его старый китайский друг. Отец был очень благодарен ему за это предупреждение. Он никому ничего не сказал об этом и по-прежнему продолжал свое служение в церкви. А сам тем временем спокойно начал делать двухколесную тележку для лошади. Люди шли мимо дома, где мы жили, и насмешливо говорили: «Посмотрите на этого ненормального, что он делает? Где он собирается на ней ездить? Мы находимся в середине зоны военных действий. Дальше этого места только одна из худших пустынь мира — пустыня Такла и пустыня Гоби. Сейчас время сидеть дома и молиться Богу, чтобы нас пощадили, а коммунисты не захватили бы страну полностью. Слишком опасно путешествовать. Кроме того, уже конец лета и довольно холодно. Скоро осень, а там и зима не за горами. И по всем приметам видно, что эта зима будет очень суровой». Слухи о том, что мой отец строит двухколесную тележку, быстро распространились по городу. Пошли пересуды. «У него только одна маленькая лошадка. Он что, думает, что она сможет тянуть эту телегу? У них 8 детей в возрасте от 5 месяцев до 15 лет. Где они найдут место для всех своих детей? Это уж чересчур. Об этом даже нельзя и думать. Да они и не уйдут слишком далеко от города, так как их всех убьют. Если они даже смогут спастись от военных, они просто-напросто погибнут в пустыне Гоби. Интересно, о чем думает этот сумасшедший?» Многие верующие, члены его церкви, также говорили ему: «Это самоубийство, пытаться пойти куда-то сейчас. Вы все погибнете, это слишком опасно». Но отец ни с кем не спорил.
«Да, да», — говорил он всем и улыбался, кивая головой и продолжая работать над своей двухколесной тележкой. Он закончил делать все части тележки, но не стал ее собирать. Таким образом, люди могли подумать, что он не знает, как ее закончить. Прошло несколько месяцев, и коммунисты снова возобновили военные действия. На этот раз они имели значительные военные силы и смогли захватить всю провинцию Синьцзянь. Теперь они полностью установили свою власть и контроль над всем населением. Они ограничивали людей с переездом из одного города в другой. У них повсюду были блокпосты и контрольно-пропускные пункты. Затем они их убрали. Были запрещены любые собрания. Проходила тотальная проверка населения. Они шли к дверям каждого дома. Хотели знать, кто там живет, сколько людей в доме и какое у них гражданство — российское, китайское и какой паспорт у каждого человека. Они пришли и в наш дом со всеми этими вопросами. Также они хотели знать, какие паспорта есть у наших родителей. Однако у них на законных основаниях были все китайские документы. Отец сказал им, что они живут в Китае уже около 15 лет. Они снова спросили его, почему русский человек с русской семьей имеет китайский паспорт. На это он ответил: «Потому что мы живем в Китае, и нам нужны китайские документы». Когда вопросы закончились, двое мужчин развернулись и быстро ушли. Отец сказал нам, что мы должны немедленно уходить отсюда и об этом никому ничего не говорить. Он предполагал эту ситуацию, и у него уже было приготовлено все необходимое для бегства. Отец и мать готовились к побегу из Кульджи задолго до этого, не говоря ничего детям. Мы замечали, что что-то идет не так, но не знали, что именно. Отец каждый день отправлял нас на поиски рогов или черепов от животных с рогами. Он сказал нам: «Обязательно ходите по всем мясным рынкам и бойням и собирайте все рога и черепа. Несите все это домой. Не имеет никакого значения, маленькие это рога или большие, или это только половинка рога. Несите все». Мы знали, что отец делает расчески, которые были востребованы и хорошо продавались. Теперь отец был очень настойчив к нам, требуя каждый день ходить и искать рога. «Старайтесь не возвращаться без черепов или рогов. Всегда приносите хоть что-то домой. Не приходите с пустыми руками. Не возвращайтесь без рогов». Мы никогда не спрашивали у отца, зачем ему столько надо. Мы делали то, что он нам говорил. Прошло несколько недель, в течение которых отец сделал много расчесок. Он делал их разных размеров и видов, и сделал их намного больше, чем обычно. Мы заметили, что мать не продавала их, как обычно, но мы тоже не придали этому никакого значения. Мы продолжали приносить все рога, которые находили, а отец делал расчески и убирал их вместо того, чтобы продавать на рынке. Он запасал их, чтобы взять с собой в наше путешествие. Когда пришло время уходить, он взял все расчески, которые были приготовлены, и обернул каждую из них отдельно. Если бы они были завернуты в один большой пакет, было бы очевидно, что там что-то ценное. Одна расческа не занимала много места. Поэтому, чтобы не вызывать подозрения коммунистам, в том случае, если бы нас остановили и обыскали, он оборачивал каждую отдельно и рассовывал по всей телеге между вещами. Некоторые даже застряли между двумя мешками на полу тележки. Он использовал грязные тряпки, куски ткани или все, что мог найти, чтобы спрятать расчески как можно незаметнее. Если бы они обнаружили связку расчесок, завернутых и спрятанных, они могли бы конфисковать все, а отца арестовали бы за перевозку контрабанды.
а дальше сибирская тюрьма и неминуемая смерть.

Этому человеку очень захотелось иметь станок для изготовления расчесок, поэтому отец обменял его на лошадь. Мы не могли взять с собой эту машину, пришлось бы ее все равно оставить. Оба мужчины были очень счастливы, оба получили то, что хотели. Теперь, когда у нас было две лошади, отец приложил все свои силы и энергию на сборку двухколесной тележки. Люди продолжали высмеивать его, но он не обращал на это никакого внимания и продолжал работать. Примерно через неделю он закончил сборку телеги. Наступило время начать грузить телегу. Прежде всего отец распределил по дну телеги обернутые расчески. Затем мы погрузили наши вещи, и отец рассовывал остальные расчески между мешками или куда они только могли поместиться. Несколько мешков сухарей, которые долго и старательно заготавливала мама, тоже были разложены по разным местам в телеге. Корм для лошадей тоже нашел в ней свое место. Наконец, погрузка была закончена, и мама вместе с Тавой, Тони и Бенни вымели весь дом. Мы собрались вместе в пустом доме, сняли свои шапки и стали для молитвы. Отец молился о безопасном путешествии, чтобы Бог был с нами, куда бы мы ни пошли, а также и о том, чтобы во всем этом была полностью Божья воля. Отец помог матери вместе с маленьким Ники устроиться в телеге. Остальные должны были идти пешком. Не успели мы тронуться в путь, как подошла наша соседка-мусульманка и протянула нам большую свежеиспеченную лепешку. «Возьмите это», — сказала она, — «вам нужна будет еда в дороге. Пусть Аллах пойдет с вами и даст вам безопасное путешествие». Из-за всех потрясений и убийств в городе никто не вышел, чтобы попрощаться с нами. Даже наши члены церкви побоялись прийти, потому что коммунисты тщательно следили за всеми. Мой отец сказал, что коммунисты полностью захватили Россию. Теперь они были на северо-западе Китая. Их первая попытка захватить провинцию Синьцзян потерпела неудачу. Вторая красная волна с севера была намного мощнее, и в этот раз им удалось это сделать. Теперь они полностью контролировали каждый крупный город в провинции и устраняли всю оппозицию, включая всех тех, кто проповедовал о Боге и спасении через Иисуса Христа. Отец знал, каковы были настоящие намерения коммунистов и что ожидает нас всех. Поэтому мы должны были покинуть эту часть страны, чтобы не погибнуть от их рук. Намного раньше, когда отец еще жил в Сибири, он неоднократно убегал от них, и они были в ярости, что он смог вырваться из всех их ловушек. Теперь они были более решительными и жестокими, подавляя всякое инакомыслие. Отец был заметным человеком, и они не стали бы с ним церемониться после его захвата. Мы покинули Кульджу посреди ночи в полной темноте, чтобы не привлекать ничьё внимание. Отец шел впереди, ведя за поводья лошадь, запряженную в телегу, а мы следовали за телегой сзади. Он знал, куда идет, а мы просто шли за ним в темноте. Пройдя остаток ночи, мы увидели, как над горизонтом впереди нас забрезжил рассвет, а ночь потихоньку отступала назад, оставляя нас открытыми и уязвимыми. Нам важно было оставаться в темноте как можно дольше. Мы не хотели быть замеченными при дневном свете. Это означало бы, что нас могут схватить и убить, и наша жизнь может мгновенно закончиться. Казалось, что тьма стелится по земле вокруг нас и не рассеивается, желая, чтобы мы остались укрытыми как можно дольше. Мы продолжали идти, в то время как темнота вокруг нас медленно рассеивалась, постепенно переходя в серовато-голубую дымку, которую затем разорвали лучи восходящего солнца. Стало совсем светло. Мы огляделись. Теперь, когда мы уже миновали город и находились в сельской местности,
Мы увидим.

видели на обочине дороги много мертвых людей. Некоторые из них были частично покрыты грязью, а другие лежали совсем на поверхности земли. Иногда мы видели только руку, торчащую из-под земли, а иногда виднелась только голова. Многие тела лежали совсем рядом с дорогой. Было очень жутко все это видеть. Быстро и в полной тишине мы шагали за тележкой, держа друг друга за руки, для того, чтобы не разлучиться. По всему было видно, что этих людей убили совсем недавно. Отец тихо проговорил: «Нам нужно уйти отсюда быстрее, пока не настанет слишком светло. Здесь очень опасно. Если нас поймают, они, вероятно, убьют нас тоже. Мы должны пройти это место как можно скорее, чтобы нам не пришлось идти при дневном свете. Постараемся найти укромное место, чтобы спрятаться и отдохнуть в течение дня. А когда стемнеет, мы снова пойдем дальше». Тут наша мама расплакалась. Сквозь слезы и едва сдерживая рыдания, она стала говорить: «Давайте вернемся в город, там будет безопаснее. Я очень боюсь. Мы все будем убиты. Люди из нашей церкви были правы. Здесь слишком опасно. Нам нужно вернуться, пока не поздно». Отец подошел к тележке, где также все и мы стояли, и вместе плакали с мамой, которая сидела с ребенком на руках и сквозь слезы повторяла: «Я не хочу умирать. Пойдем, пойдем обратно». Обступив телегу, мы стояли близко друг к другу и выглядели очень испуганными и потрясенными. Отец сказал: «Давайте еще раз помолимся и молиться будем о том, чтобы мы поступали правильно. Здесь очень опасно находиться, и мы должны позволить Богу направлять нас туда, куда Он хочет, чтобы мы шли. Пусть во всем будет Его воля, и мы должны выполнять ее». После молитвы мы все стали успокаиваться, чувствуя себя ободренными. Отец, улыбаясь, посмотрел на мать и своим обычным мягким голосом сказал: «Ну вот, теперь мы отдохнули, и нам нужно идти дальше. Господь сам поведет нас». С обновленным духом и немного отдохнувшие, мы все были согласны с тем, что нам необходимо быстро продвигаться вперед. У нас было ясное понимание того, что возвращение будет означать смерть для нашего отца. Мы снова следовали за тележкой, минуя ужасные сцены смерти, окружающие нас вдоль дороги, стараясь не смотреть на лежащие вокруг полураздетые мертвые тела. Повсюду витал жуткий запах смерти. Мы поспешно шли за тележкой и были заняты тем, как бы случайно не наступить на какое-нибудь тело на дороге. Видя всю эту страшную картину, мама снова начала плакать, прижимаясь лицом к завернутому маленькому Нике, который лежал у нее на руках. Ее опять охватил страх, и сильное сомнение снова наполнило ее сердце. Она не была уверена, действительно ли они поступают правильно. «Возможно, нам нужно все же вернуться в город. Там нам будет безопасно». Вытирая снова и снова бегущие слезы и дрожа всем телом, повторяла она. Отец, как всегда, ласково и нежно своим мягким голосом успокаивал ее: «Не плачь, Бог сохранит нас и поможет нам пройти это страшное место».

вас и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Евангелие от Луки 12:7. Главное, что здоров. Эта фраза знакома нам с детства. Здоровье важно, но действительно ли оно является самым главным в жизни? Иисус утверждает, что все наши волосы на голове сочтены. Если призадуматься, сколько волос мы теряем каждый день, то это высказывание кажется нам немного преувеличенным. Но этим сравнением Иисус говорит, что у Бога не останется без внимания даже наши самые малые нужды. Никто не забыт. Наша жизнь не предоставлена случаю. За всем стоит Бог. Находясь, к примеру, в приемной у чиновника, может так случиться, что нас забудут. Но у Бога нет. Что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, Бог уже знает, в чем мы нуждаемся. С какими жизненными ситуациями мы не сталкиваемся, мы не одни, даже если какой-то волосок и угрожает выпаданием. Христиане отличаются от других людей тем, что они ежесекундно находятся в Божьей руке. Христиане не лучше других людей, но они находятся в лучшем положении. Иисус говорит вопреки упомянутой в начале истине: «Главное, что вы имеете связь с Богом». А значит, можно жить без страха. Сознание этого исцеляет нас и укрепляет наши нервы. В этой уверенности можно положиться на Бога, который сам лично трудится над устройством нашей судьбы, изменяя при этом нас самих. Залог успеха — связь с Богом и пребывание во Христе.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Ученичество начинается с посвящения своей жизни Иисуса Христа, с того момента, когда Его желания становятся нашими желаниями. В Евангелии от Матфея Иисус Христос сказал: «Итак, идите, научите все народы». А в Евангелии от Марка приведены такие Его слова: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Величайшим желанием сердца Христова было спасти человечество от гибели. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем о том, что служение примирения Он передал нам, Его последователям, Его ученикам. Сердце, горящее высокой задачей Христа — пойти к погибающим, спасти их — вот в чем познается истинный ученик Христов. Тема нашей сегодняшней беседы — евангелизации, то есть распространение благой вести, спасения. Поэтому сегодня я хотел бы развить эту тему и дать несколько практических советов и постараться составить простейшее изложение благой вести, то есть план спасения, чтобы вы могли использовать его в беседах с окружающими вас неверующими людьми. Лучшим примером в деле евангелизации послужит никто иной, как сам Иисус Христос. Откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Евангелист Иоанн описывает здесь Христа, который делится благой вестью женщины из Самарии. Внимательно прочтя этот эпизод, мы можем почерпнуть из него несколько полезных принципов. Они помогут нам в деле приобретения наших ближних для Иисуса Христа. Первый урок мы извлечем из 4 стиха. Тут сказано: «Надлежало же ему», то есть Иисусу Христу, «проходить через Самарию». Если к вашей Библии приложены карты, посмотрите на карту Палестины времен Иисуса Христа. Вы увидите, что кратчайший путь из Иудеи в Галилею лежит как раз через Самарию. Однако кратчайший еще не значит общепринятый. Дело в том, что большинство современников Христа обходило Самарию стороной, проходя берегом реки Иордана. Причина заключалась в том, что жители Самарии считались людьми низшего сорта, потому что они были нечистыми евреями, а потомками смешанных браков евреев с другими народами. И этого было достаточно, чтобы евреи презирали самарян и сторонились их. Но Иисусу, как мы видим, надлежало идти не общепринятым путем, а прямой дорогой. Давайте задумаемся, почему. Почему ему надо было идти через эту землю отверженных людей? Я уверен, что Иисус хотел этим показать, что его служение имеет всеобщий характер. Благая весть Иисуса Христа относится не только к избранному народу, но ко всем народам земли, к людям всех, без исключения наций и племен, всех языков и наречий. Этот вывод очень важен для тех, кто, следуя за Христом, хочет приводить к Нему души погибающих. Наша задача — спасти того, кто не спасен, найти того, кто потерян. Не будем забывать, что сам Иисус Христос был другом, мытарем и грешником. Есть христиане, которые думают, что не сообщаться с миром означает удаляться от людей, живущих в нем. Между тем, это разные вещи — мирская жизнь и люди в ней гибнущие. Невозможно проповедовать Евангелие грешникам, не полюбив их Христовой любовью. Исполненный верой ученик Иисуса Христа должен нести людям, затерянным в мире, Христову любовь. Не уподобляться миру, не предаваться его порокам, но идти в мир, подобно Иисусу Христу, неся погибающим душам дружбу и любовь. Это и есть задача каждого ученика Христова. Следующий вывод мы извлечем из стихов 6 и 7 этой же 4 главы Евангелия от Иоанна. Здесь мы видим, как Христос, утомленный долгим путем, приходит к колодцу. Его телесные нужды просты и понятны. Ему надо отдохнуть и освежиться водой. Но вместо того, чтобы утолить свою физическую жажду, Иисус этот момент использовал для свидетельства грешницы. Он нестерпимо хочет пить, но еще сильнее он хочет спасти душу человека. В этих строках Священного Писания я вижу упрек с своей совести, как часто мои собственные нужды служат оправданием моего бездействия в деле свидетельства. Один брат мне рассказал, как он навестил своего друга, хорошего христианина, и застал его крайне огорченным. Тот объяснил причину своего расстройства. В тот вечер он пришел с работы усталый и голодный. И не успел он прийти в себя, как в дверь постучали. Это был его сосед, человек неспасенный, не принявший еще Христа, хотя он неоднократно с ним беседовал и много за него молился. Сосед пришел за помощью. Ему надо было передвинуть мебель и еще что-то, всего минут на 15. Верующий брат ответил, что он, конечно, рад помочь, но через час-другой, после ужина и небольшого отдыха. Ведь он чувствовал сильную усталость и голод. Когда же через пару часов он пришел к соседу, то оказалось, что работа уже сделана. Сосед нашел другого помощника. Таким образом, прекрасная возможность выразить ближнему свое участие и любовь была упущена. К этому же время, проведенное вместе, могло оказаться удобным случаем продолжить разговор о любви Христа. Но вернемся к колодцу. Итак, Иисус сидит утомленный и жаждущий и видит женщину, пришедшую за водой. Думаете ли вы, что эта ситуация была подходящей для личного свидетельства? Как будто нет. Она самарянка, он еврей, а евреи с самарянами не общаются. Он мужчина, она женщина, с соответствующей разницей в интересах и нуждах. Она низкой нравственности, он же праведник. Она из отверженного, презираемого народа, он же великий учитель. Общаясь с ней, он рискует потерять репутацию, уважение людей. Но для Иисуса все это не имело значения. Он видел перед собой грешного человека, нуждающегося в спасении, в слове любви, в знании Божьего плана спасения. Измученный дорогой, жарой и жаждой, он все-таки оставил свои телесные нужды на второе место по сравнению с ее великой нуждой. Моя молитва, чтобы каждый из нас, следуя примеру Христа, использовал любую возможность для достижения грешников словом о Божьей любви. Еще один важный вывод можно сделать из 7 стиха, где Иисус говорит «Дай мне пить». Он давал людям почувствовать, что Он в них по-настоящему заинтересован. Каждому человеку важно знать, что он кому-то нужен, что для кого-то он представляет ценность. Попросив воды, Христос тем самым дал ей понять, что он нуждается в ее помощи. Он разговаривал с нею не свысока, а как с человеком, достойным уважения. Опыт покажет, что если в разговоре человек чувствует уважение со стороны собеседника, то он ответит тем же. Один брат жаловался своему другу, что ему не удается приводить людей ко Христу. Вскоре, однако, выяснилось, в чем же дело. Евангелие он знал хорошо, много и усердно молился. Но когда он стал перечислять своих неверующих друзей, все стало ясно. Оказалось, что среди сослуживцев и соседей всего 2-3 человек он мог назвать своими друзьями. В результате своего разговора со своим другом он твердо решил начать развивать отношения с не менее чем 20 знакомыми. Он составил список людей, с которыми работа и дела сталкивала его наиболее часто. Он начал молиться за этих людей, использовать малейшую возможность для разговора с ними. Он старался в разговорах выразить уважение к собеседнику, интересоваться его здоровьем, жизнью, мнением. И через месяц он рассказал, как 6 его друзей приняли Христа как своего Спасителя. Это еще раз говорит нам, что если мы относимся к людям с уважением и интересом, если мы стремимся развивать с ними отношения, то люди слушают Слово Божие со вниманием и интересом. Из этого евангельского эпизода, который мы сейчас читаем, мы можем сделать еще одно важное заключение. Иисус умел найти правильный подход к человеку. Посмотрите в текст. Ведь он не начал разговор с этой женщиной у колодца с того, что она грешница. Да, он дал ей это понять, но уже после разговора о живой воде, тогда он упомянул о ее 5 мужьях. Посмотрите, как немного было сказано в этом разговоре, но этого было достаточно, чтобы Дух Святой завершил дело, начатое Иисусом. Сколько важных и полезных выводов вы можете сами сделать из этого небольшого отрывка из Евангелия. Поэтому я бы предложил вам продолжить разбор этой главы самостоятельно, и вы найдете много ценного для своих бесед с неверующими. За прошедшие годы я убедился, что многие христиане упускают прекрасные возможности свидетельствовать о Христе. Это часто происходит от того, что они чувствуют себя неуверенно, не знают, как объяснить неверующим благую весть, согласно тому, что говорит Слово Божие. Один брат просто стеснялся делиться с неспасенными вестью спасения, потому что считал себя некомпетентным. К сожалению, многим из нас знакомы такие чувства несоразмерности, когда видят возможность поговорить с неверующими на духовные темы. Слово Божие говорит нам, что мы вступаем в духовную борьбу, когда мы начинаем свидетельствовать о Христе. Ну, а вступать в борьбу, понятно, не все любят. Вот и получается, что мы поддаемся этим чувствам несоразмерности, уверяя себя, что у нас якобы нет дара слова. Но ведь это наша обязанность, поручение, данное нам самим Иисусом Христом, нести свет Евангелия людям. Поэтому сегодня я хотел бы проиллюстрировать, как можно строить такие беседы с неверующими. Будет хорошо, если вы запишете основные мысли и цитаты из Библии, которые будут упомянуты. Это вам пригодится. При этом надо не упускать из виду, что все, о чем мы должны говорить, это изложение Господнего плана спасения, основанного на Слове Божьем. И надо, чтобы это понял наш собеседник. Будет он с этим согласен или нет, это другое дело. Но важно, чтобы человек знал, вы излагаете ему не свое, а Божье Слово. Начнем мы с того, как Библия описывает сотворение человека и те гармоничные взаимоотношения, которые были тогда у человека с Богом. Напомню, что ваш собеседник может и не принять этого, пусть вас это не смущает. Первая задача – передать ему то, что говорит Слово Божие. Даже если он не принимает Библию всерьез, Слово Божие, запавшее в его сердце, свою работу совершит. Это нам обещано

говорит Бог. Это он, грех, который нарушил союз между Богом и человеком. Дело в том, что Бог свят, совершенен, праведен. И поэтому, когда в жизнь человека вошел грех, взаимоотношения его с Богом не могли оставаться совершенными, как прежде. Если хотите, это можно проиллюстрировать, нарисовав на бумаге широкую реку с двумя берегами. Нарисуйте прямо сейчас две горизонтальные линии, два берега реки. Нынешнее положение, отдаленность человека от Бога, подобно тому, как река разделяет берега. Бог по одну сторону, человек по другую. Напишите слово «Бог» на одном берегу нарисованной реки, слово «человек» на другом. Но чем же, какими признаками определяется нынешнее состояние человека перед Богом? Что говорит об этом Писание? На этот вопрос мы находим ответ в трех местах Библии. Поэтому давайте запишем эти три ключевых слова на той стороне нашей реки, где мы написали «человек». Первое состояние человека – это грех. Запишите «грех» и рядом с этим словом Римлянам 3:23. Пока вы пишете, я прочту этот стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Итак, первый признак человеческого состояния – грех. Человек избрал неповиновение, и оно продолжается по сей день. Грех стал неотъемлемой частью человеческой природы, и результаты этого каждый из нас видит на собственном опыте. Восьмая глава послания к римлянам ясно говорит, что грех произвел зло и неправду, которые мир сегодня переживает с момента грехопадения человека в Эдемском саду. Второй признак человеческого состояния – смерть. Запишите это слово «смерть» и рядом Римлянам 6:23, где сказано «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Возмездие – это неотвратимая плата за что-то, совершенное кем-то. И ввиду того, что мы добровольно избрали не быть послушными Богу, то плата за это будет смерть. Смерть ждет каждого из нас. Никто не может опровергнуть этот факт. Третье ключевое слово – суд. Запишите это слово там же, на той стороне нашей реки, где сказано «человек». Рядом пометьте Евреям 9:27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Библия ясно говорит о загробной жизни, о вечности, но человек – в своей греховности должен предстать перед Богом на суд. Картину этого суда мы находим в 20 главе книги Откровения. Кстати, запишите тут же, где слово «суд» Откровение 20:11-15. Может ли человек вырваться из этого замкнутого круга «грех, смерть, суд»? Или, возвращаясь к нашей иллюстрации реки, может ли он достичь противоположного берега, восстановить взаимоотношения с Богом? Нет, человек не может, но может Бог. Бог так возлюбил человека, что нашел для него путь на другой берег. Он сделал это, послав своего Сына Иисуса Христа на эту землю, понести наказание, пострадать и умереть за наши грехи. Соедините теперь оба берега на нашем рисунке мостом и напишите на нем «Христос». Рядом пометьте Римлянам 5:8. Прочтем этот стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Еще одно место надо записать там же, где мост 1 Петра 3:18, где говорится, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом». Тут надо сразу ответить на вопрос, который естественно возникает. Единственный ли это мост между человеком и Богом? Нет ли других путей? Ответит нам на это два стиха из Библии. Кстати, можно и их записать тут же, где мост. Первое, Иоанна 14:6. Здесь записаны слова Христа. Слушайте, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Второе – это послание Ефесянам.

2 глава, 8 и 9 стихи. Читаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Из этого стиха ясно видно, что никакими собственными усилиями, никакими заслугами нам этот мост не выстроить. Это дар Бога человеку. Теперь, прежде чем объяснить, как можно по этому мосту пройти, посмотрим, что ждет нас на том берегу. Запишем несколько ключевых слов, тоже с цитатами, на той стороне, где мы написали «Бог». Будем называть это Господними обетованиями, то есть обещание. Итак, что же Господь обещает тому, кто перейдет на Его сторону и приблизится к Нему? Первое такое обетование мы читаем в первом послании Иоанна в 1 главе 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, запишем слово «прощение» и рядом место, прочитанное только что, 1 Иоанна 1:9. Хорошо, если слово «прощение» будет как раз напротив слова «грех», которое мы написали на другой стороне. Следующий стих дает нам не одно, а два обетования. Стих, о котором идет речь, это Иоанна 5:24. Это слова Иисуса Христа. Слушайте. «Истина, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, запишите. Вечная жизнь, затем без суда. Что у нас получилось? На каждом из берегов нашего рисунка по 3 пункта. Где человек, там грех, смерть, суд. Где Бог, там прощение, вечная жизнь, без суда. Теперь остается ответить на самый важный вопрос. Как же достичь того берега? Что нужно, чтобы воспользоваться этим Господним даром и перейти от человеческого к Божьему? Ответ находим в том же стихе, который мы только что прочли, Иоанна 5:24. Прочтите этот стих еще раз вместе с вашим собеседником и попросите его задуматься, какие условия для достижения вечной жизни здесь указаны. Вы видите, что ответ в первой половине этого стиха. «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня». «Слушающий и верующий». Давайте запишите эти два глагола «слушать» и «верить» вдоль моста, там, где Слово Христос. Итак, мы должны слушать евангельскую весть, как сейчас, например, и верить в Иисуса Христа. Верить во Христа – это значит верить, что Он Сын Божий, что Он умер за наши грехи, что Он воскрес из мертвых. Об этом мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи 3-4. Можно записать это место рядом со словом «Христос» на нашем рисунке. Эти стихи дают нам основу Евангелия в сжатом виде. Тут апостол Павел говорит: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Итак, мы веруем во Христа, что Он Сын Божий, умерший, согласно Писанию, за наши грехи, и согласно Писанию, погребен был и в третий день воскрес. Таким образом, верой во Христа, согласно Писанию, мы имеем возможность перейти от смерти в жизнь, от человеческого погибшего состояния к тому, что обещано Богом. В беседах с неверующими важно еще больше уточнить, что мы понимаем под словом «верить». Согласно Писанию, верить – это значит вложить во что-то свою веру. Подобно тому, как, садясь на самолет, мы верим, что он оторвется от земли и взлетит за облака и благополучно доставит нас куда надо. Мы в это верим и не боимся доверить самолету свою жизнь. Такой же веры требует Иисус – полного доверия, полной отдачи себя, своей жизни в Его руки. Затем Библия говорит о том, что верить – это значит также совершить некое действие. Заметьте, что сказано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Этот стих говорит, что тот, кто верит в Христа, тот и принимает Его.
Принять его – это значит пригласить его, проявив при этом личную инициативу. Откровение Иоанна, 3 глава, 20 стих, говорит нам об этой действии с нашей стороны. Христос тут говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Запишите этот стих, там же, Откровение 3:20. Дверь, о которой говорится здесь, это дверь в нашу жизнь. Христос стучится, Он хочет войти в нашу жизнь, жить с нами, очистить нас от грехов и иметь общение с нами. Но ломиться в дверь Он не будет. Без приглашения Он не войдет. Он только войдет, когда мы откроем Ему дверь. Итак, дело стало быть за нами. Мы должны верить в Христа, пригласить Его в нашу жизнь, чтобы Он стал нашим Спасителем и Господом и управлял всей нашей жизнью. Проиллюстрировав план спасения нашим рисунком реки и двух берегов, остается еще не заданный вопрос, а он самый важный. Где вы находитесь в этой картине? Стоите ли вы на берегу человека или на Божьем берегу? Если ваш собеседник сознает, что он на стороне погибшего человечества, тогда нужно повторить и указать, как он может перейти на Божью сторону. А если он говорит, что он на Божьей стороне, тогда его следует спросить, как он туда попал, и знает ли он определенно, что он там. Есть только одна возможность перехода от человеческого берега на Божий берег, и это верой в Господа Иисуса Христа. Если ваш собеседник сознает, что он на стороне человека и желает перейти на Божью сторону, тогда вы имеете чудную возможность пригласить его к молитве. Ему нужно исповедовать свою греховность, благодарить Бога за спасение, совершенное для него Христом, и пригласить Христа в свою жизнь, стать его Господом и Спасителем. Дорогие братья и сестры, я молю, чтобы наша сегодняшняя беседа помогла всем нам в этом самом важном деле нашей земной жизни сказать погибающему люду благую весть. Пусть приведенная иллюстрация поможет нам яснее и доходчивее рассказать им о Господней любви, о божественном плане спасения. Посмотрите вокруг. Сколько людей не имеет спасения только потому, что просто не знает о том, что Бог есть, что Он их любит, что Он может и хочет спасти их. Сколько миллионов людей никогда не раскрывали Библию. Идите к ним, несите им благую весть. Это велит нам сам наш Господь Иисус Христос.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва – это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по Тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Всякий раз, когда на свет появляется новорожденный, совершается замечательное, неповторимое, единственное в своем роде чудо. Но редко кто размышляет над этим. Мы, люди, привыкли к чудесам и считаем их само собой разумеющимся фактом. Я помню рождение нашего первенца, доченьки. Она лежала слева от меня на высоком медицинском столике, под согревающей ее лампой, и мирно сопела своим милым, крохотным носиком. Ее дыхание говорило о том, что рядом со мной начинала свое земное странствование новая жизнь. Через 2 недели после родов я пережила смерть любимого человека, своего папы. Стоя возле его гроба, я пристально смотрела на его грудь, ожидая, что вот-вот она начнет подниматься и опускаться. Но нет, в его ноздрях уже не было дыхания. И это говорило о том, что закончилось пребывание на этой земле еще одной жизни. Человек рождается и умирает. По-другому не бывает на этой земле. Все люди приходят в этот мир через рождение, и все уходят через смерть. Но если пойти в своих размышлениях дальше, то можно прийти к вопросу: а как появился первый человек? Ни одна человеческая книга в мире, ни один самый мудрый ученый не дадут совершенного ответа на этот вопрос. Нам бы никогда не найти на него ответа, если бы не было Библии. Но она, слава Богу, дана нам, чтобы получать ответы на интересующие нас жизненно важные вопросы из первых уст. Еще прежде бытия мира в неприступном свете состоялся суверенный и славный совет, на котором было принято решение о создании первого человека. Посмотрите, как это было. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они». «По подобию нашему» предполагает множественное число. Почему? Слово «Бог» единственного числа. Это ошибка? Но Библия — книга точных и верных выражений. Еще в 1 главе «Бытия» в стихе 2 упоминается о Духе Божьем. А в Псалме 109.1 записано: «Сказал Господь Господу моему». Что это? Два Господа? Но следующий стих объясняет эту сложную истину. «Ты Сын мой, престол твой Божий в век века. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости». В 1 послании Иоанна, 4 главе, написано: «Отец послал Сына Спасителем мира». Здесь идет речь о помазаннике Божьем, возлюбленном Сыне Иисусе Христе, который открывается с этим именем в Новом Завете. Итак, Бог один, но Он и триедин — Отец, Сын и Дух Святой. Это так называемые ипостаси единого Бога. Вот в таком составе и состоялся предвечный совет, где был решен вопрос о создании первого человека, мужчины и женщины. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». С тех пор от зари сотворения мира в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. И он повелевает дыханию жизни наполнять легкие человека и покидать их, потому что он — Бог.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Откровение, глава 7. «И после этого видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 000 из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатлено 12 000. Из колена Рувимова запечатлено 12 000. Из колена Гадова запечатлено 12 000. Из колена Асирова запечатлено 12 000. Из колена Нефалимова запечатлено 12 000. Из колена Манассиина запечатлено 12 000. Из колена Симеонова запечатлено 12 000. Из колена Левиина запечатлено 12 000. Из колена Иссахарова запечатлено 12 000. Из колена Завулонова запечатлено 12 000. Из колена Иосифова запечатлено 12 000. Из колена Вениаминова запечатлено 12 000. После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу!» И все ангелы стояли вокруг престола, и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря: «Аминь! Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь». И начав речь, один из старцев спросил меня: «Эти, одетые в белые одежды, кто и откуда пришли?» Я сказал ему: «Ты знаешь, господин». И он сказал мне: «Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровения, глава 8. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения.
и семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что

Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от колодезя бездны. Она отворила колодец бездны, и вышел дым из колодезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из колодезя. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. И дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. По виду своему саранча была подобна коням, приготовленным на войну, и на головах у нее как бы венцы, похожие на золотые, лица же ее, как лица человеческие, и волосы у нее, как волосы у женщин, а зубы у нее были, как у львов. На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее, как стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну. У нее были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала. Власть же ее была вредить людям 5 месяцев. Царем над собою имела она ангела бездны, имя ему по-еврейски Аваддон, а по-гречески Аполлион. Одно горе прошло, вот идут за ним еще 2 горя. 6-й ангел вострубил, и я услышал один голос от 4 рогов золотого жертвенника, стоящего перед Богом, говоривший 6-му ангелу, имевшему трубу: «Освободи 4 ангелов, связанных при великой реке Ефрате». И освобождены были 4 ангела, приготовленные на час, и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить 3-ю часть людей. Число конного войска было 2 тьмы тем, и я слышал число его. Так видел я в видении коней и на них всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные, головы у коней, как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера. От этих 3 язв, от огня, дыма и серы, выходящих изо рта их, умерла 1/3 людей. Ибо сила коней заключалась во рту их и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям и имели головы, и ими они вредили. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, не ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем».

Благодать. От полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина произошли через Иисуса Христа. Евангелие Иоанна, 1 глава. Слово-то какое – благодать! Иисуса доброе даяние, благодать и чистая вода нам грехи омыла в покаянии. Благодать рождения Христа вспыхнула в сердцах звездою яркой. Благодать Голгофского креста обожгла нам души кровью жаркой. Благодать воскресного утра мертвых нас для жизни воскресила. Благодать у братского костра братьев и сестер объединила. Сколько в этом слове благодать милости божественной сокрыта. Благодать, спасение, веры, дар, Библия, причастие, молитва. Благодать, надежды, светлый луч и обильный дождь благословений. Благодать, как радуга из туч в многоцветии Божьих откровений. Благодать, живительный поток для земли иссохшей и безводной. Благодать для жаждущих глоток столь желанной правды и свободы. Благодать, прохлада в летний зной и тепло среди январской стужи. Благодать, родник в глуши лесной и во время скорби руки дружбы. Благодать снимает всякий гнет и приносит в бурях утешение. Благодать ликует и поет в детях Божиих в часы общения. Благодать в одежду чистоты, в

Бог дает на суровых жизненных дорогах благодать спасенных душ полет, помощь, приходящая от Бога. Благодать ведет нас в отчий дом, в город, что весь золотом украшен. Благодать той встречи со Христом приближает к небу души наши. Благодать и кров родной, и хлеб, и недугов наших исцеление. Благодать — то счастье на земле, что так нужно людям в мире тления. И никто не сможет сосчитать все богатство Божьей благодати. Благодать и снова благодать, ее тайна Иисус распятый. Если ты не слышал никогда этого прекраснейшего слова, обратись к Иисусу, и тогда ты узнаешь благодать Христову. Благодать тебе дарует час Господу прийти, отбросив гордость, и в душе спасенной зазвучат благодати стройные аккорды. Кто покой и радость может дать? Ты склонись пред Богом в покаянии. Слово-то какое! Благодать Иисуса, доброе даяние!

0: Духовные размышления на каждый день.
1: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53 глава 11 стих. Мессия, страдающий слуга, раб Бога. В предыдущем стихе сказано, что в воскресении Мессия узрит потомство. И теперь в рассматриваемом отрывке говорится о том, что он увидит. Попытки постичь смысл сказанного оборачивались появлением разных переводов этого места. Что на самом деле должен был увидеть Мессия как результат подвига своей души? Ранее предполагалось, что это его потомство, то есть те, кто поверит в него вследствие его дела. В греческом переводе книги пророка Исаии, который апостолы использовали при цитировании Ветхого Завета, звучит так: «От труда своей души он увидит свет». И такой перевод подтверждают свитки Мертвого моря. Это пророчество о воскресении Мессии, на чем акцентируется особое внимание в стихах 10 и 12. Он должен был увидеть свое потомство и увидеть его в свете жизни воскресения. Оно должно было быть плодом его труда. Бог называет здесь своего страдающего слугу праведником, своим рабом. Он оправдает многих. Не все оправданы, а только те, кто уверовал в Него. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Но Он понес грехи только тех, кто уверовал в Него. Давайте задумаемся над этим. Уверовали ли мы в Христа? Если да, то мы оправданы перед Богом. Давайте возблагодарим Его в этот Господний день.

будешь спать на жесткой, горем устланной постели. Все остается ныне дом ваш пуст, для избранных такая жизнь позорна. Зачем хула неслась из ваших уст на сына Бога вашего упорно? Познай меня, прими, Иерусалим, приди, вернись, давай вдвоем

вновь вернусь в своем небесном теле. Остаток твой я назову моим и больше не скажу.

Недавно одна сестра побывала в банке, и кассирша, новая сотрудница, по ошибке дала ей денег намного больше, чем нужно. Через некоторое время сестра обнаружила лишние деньги и тут же вернулась в банк. Когда она подошла к кассе, один из работников сказал: «Мы знали, что вы вернетесь». Ей сказали, что кассирша, обнаружив ошибку, очень разволновалась, однако ее успокоили, убедив, что сестра вернется. «Однажды мы доставили груз одному из заказчиков и по ошибке назвали ему слишком большую цену. Позже, обнаружив ошибку, мы поехали к нему и сказали, что хотим вернуть деньги. Когда мы объяснили ему, что произошло, заказчик сказал: „Благодарю вас. К сожалению, не все поступают так, как вы“». А теперь такой вопрос. Знают ли нас окружающие, как честных людей во славу Божью? В Матфея 5:16 сказано: «Чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Честность – одно из этих добрых дел. Готовы ли мы с таким же желанием и также безотлагательно исправлять свои ошибки, не только когда приобретаем, но и когда терпим урон? Помните, что, будучи нечестными, мы всегда останемся в проигрыше. Замечают ли окружающие, что мы странники и пришельцы, ищущие лучшую страну? Или же видят, что мы упиваемся и гордимся своим земным имением, ищем мирских удовольствий и подвергаемся влиянию приходящих ценностей? Искренне ли мы подчинили свою жизнь воле Божьей? Давайте же будем всегда честными, чтобы являть собой достойный пример христианской жизни. Нечестный человек считает, что все такие же, как он. Если б фальшь и обман, лицемерие вдруг из жизни людей были изгнаны, то для многих гораздо заметнее на земле стало шествие истины. Хорошо, когда в жизни красуется то, что в речи красиво рисуется. Хорошо, когда есть соответствие между словом хорошим и действием.

ей по железной дороге. Мчится поезд Барнаул-Воркута за стальною решеткой.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Какой разноцветный, прекрасный халат! Так счастлив Иосиф, Иосиф так рад! Иаков пред всею большою семьей любимцу вручил этот дар непростой. Отец от других сыновей не скрывал, что только Иосифу он доверял. И вот перед всеми особенный знак одел на него. Посмотрите, ну как? Одежда цветная, так празднично, ярко. Иосиф чудесней не видел подарка. И с честью отцовский наряд он носил. Не снял, не смутился и не заменил. Но вскоре Иосифа яркий халат был в ярости братьями с плеч его снят. Иосиф был продан в Египет рабом. С тех пор никогда он не видел свой дом. Но даже и в рабстве, и во дворце все видели знак на том смуглом лице. И каждый, взглянув на него, понимал. Жена Потифара и сам Потифар, и страж, и тюремщики, и фараон, что славной одеждой он был облачен. Ведь Бог Авраама, Исаака, Иакова одежды своей одевает не всякого. Но тот, кто заякорен в Божьей скале, в особом наряде пройдет по земле. Он яркой одежды своей не стыдится, он славной одеждой своей не гордится, он просто везде Божью жизнь отражает. Наряд этот яркий людей привлекает. Другие поступки, другие глаза, когда ты Христов не заметить нельзя. Хоть ты в пиджаке или в серых штанах, но яркий халат твой у всех на глазах. Кого-то он злит, а кого-то смущает, кого-то задуматься он заставляет. Но ты ни за что не расстанешься с ним. Ты Богом назначен быть просто другим.

«Отец, благодарю Тебя за то, что Ты нас не оставил в мире этом. Благодарю Тебя за Рождество, которое для многих стало светом, что Сын Твой Иисус рожден в хлеву, а не в кричащих роскошью палатах. Благодарю, что я Его зову Учителем и Господом и Братом. Благодарю Тебя, Отец Святой, за то, что Иисус во мне родился. Благодарю за мир Твой и покой, за новый путь, который мне открылся. Благодарю Тебя за жизнь Твою, она во мне, и смерть ее не сломит. И за любовь ко мне благодарю, и за Твое спасающее слово».

Больница для души. Смотрела на других и спотыкалась. Хотелось видеть в людях идеал. Реальность же иная представлялась, и дух внутри мой все ответ искал. И почему все так, не понимала, и боль пронзала остро грудь мою, пока любовь Христа не подсказала, как правильно на все это взглянуть. Ведь церковь или Божий дом молитвы — не просто дом, больница для души, куда приходит раненый, избитый, чтоб корень всяких бед себе решить. А самый главный врач сидит в приемной и принимает каждого к себе, без перерыва служит неуемно, не допуская в деле сём пробел. Здоровому в больницу путь заказан, ее он в километр обойдет, ведь думает, что болью он не связан, или мала она, сама собой пройдет. А кто страдает долго и в мучениях, не может больше сделать даже шаг. Успех не принесло самолечение, и жизнь уж еле дышит на весах. Нуждается он в докторе хорошем, в больнице и в уходе за собой. Такому в дом молитвы путь проложен, ему уже не поможет кто другой. Но есть большое «но». Больница — это режим и дисциплина для больных. Курортных там удобств, комфорта нету, и все стоит на принципах простых. И первое — лечиться, дать согласие, все процедуры молча принимать. Пилюли пить, микстуры и ни разу назначенное, чтоб не пропускать. И если исполнять все это точно, с дистанции в сторонку не сходить, здоровье может стать довольно прочным, душа уж по-другому будет жить. Но человек, увы, непостоянен, в своих стремлениях часто терпит крах. Ведь только результат лечения явен, так сразу пропадает к смерти страх. Он чувствует себя вполне здоровым, лекарства не желает принимать. И незаметно так проказа снова вернулась, стала душу покрывать. Своих детей мы учим послушанию, но Бога

подайте руку погибающим и умирающим. Для них все нужно делать скоро, но без укора. Они над пропастью висят, дорога в ад. Подайте руку им, отверженным. От этих грешников, запачканных в грязи и пыли, все отступили. А вы, принявшие Христа, вы тоже так?

жальтесь, Господом спасенные, над угнетенными. Живут и ничему не рады, но вы же рядом. Они не верят ни во что, даст руку кто? Вы грешниками не побрезгуйте, они нетрезвые, зловоние от них сегодня, но вы, Господни, забудьте про чужую грязь. Когда-то вас, таких же грязных, погибающих и умирающих, спасла навек любовь Христова. А вы готовы на помощь грешникам прийти, помочь, спасти? Подайте руку, дети Божьи, нет невозможного. На всех Иисуса крови хватит и благодати. Но пусть протянется легка любви рука. Не будьте к людям равнодушными, Иисуса слушайте. Он вас на труд благословляет и посылает, как сына своего или дочь, помочь. Вы погибающему другу подайте руку.

безводной пустыне одни миражи. Уходит Агар от своей госпожи, безжалостно солнце так сверху палит, а сердце обидой на Сару щелит. Служила ей, но пусть бы служила, зачем мне затея нехитрая была? Ведь сами просили мне сына родить, теперь виновата велять уходить. Но трак со мной рожденный мой, для них это слишком подарок большой. Все дальше и дальше она уходила, за руку ведя своего Измаила. Ведут их едва различимые следы, все меньше становится мехи воды. Догадка вдруг страшно место разлила. Я, кажется, здесь уже раз проходила. Тревожно, испуганно сердце забилось, чего так боялась, оно и случилось. Вода на исходе, а я заблудилась. И раненой птицей она заметалась, утерянный путь свой найти так старалась. Кругом лишь пески, словно жаркое море. Сын просит воды, ею счастье и горе. Сынок мой, сыночек, так солнце печет, вот мех там глоточек тебе начечет. И мех свой пустой вновь и вновь проверяла и знала, что сына почти потеряла. Он просит воды, так от жажды страждает, смотреть не могу я, как он умирает. Она положила его под кустом. Сыночек, прости, это будет твой дом. Потом удалилась, слезы глотая, а милости к Богу в молитве взывая, сердце в груди так и рвется на части. Угрюмо пустыня молчит без участия. Подул знойный ветер, как огненный вал. Друг ангел Господень к Агаре возвал. Агар, что с тобою? Что плачешь скорбя? Бог отрока слышит, Бог слышит дитя. Да разве Создатель Агара не слышит? Вся тварь обнажена пред ним, что дышит, но ждал он почему-то слов Измаила, а смерть была рядом и не уходила. Измученный жаждой, почти умирал, как вдруг что-то вспомнил и к Богу возвал. Отец Авраам, у него и не зря, учил разговаривать с Богом дитя. От смерти спасти, спасена его мама, хотя пережить им пришлось и немало. Живительной влагой себя напояют и Богом хранимые дальше шагают. Ушкануло в лету то время давно. Для нас наставлением служит оно. И хоть не версявая здесь, не пустыня, где знойный песок даже ночью не стынет, и хоть не печет и не мучит земля, рыдают о детях свои матеря, рыдают ночи, днем украдкой рыдают, бывает, что слез им уже не хватает. О детях, которые стали мирски, которые так преисподней близки, и видит Господь слезы тех матерей, ему приносящих молитвы детей, и слышит их просьбы, и вопли, и стон, готов послать им утешение он. Но ждет покаяние молитве детей и долго их терпит в любови своей. От гибели верной их нежно хранит, и хоть недостоин, все же им говорит: вы верно свой жизненный путь начинали, сейчас сколько грязи греховной узнали, покайтесь в грехах и ко мне воззвите, оставьте путь смерти и вечно живите. Аминь.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В этих радиобеседах мы рассматриваем очень богатую и волнующую тему «Вера», которую мы продолжим и в этой радиобеседе. В этой беседе я намерен поделиться с вами одним из наиболее важных секретов, который я узнал, следуя за Христом. Я намерен показать, как приходит вера. В качестве нашего первого текста мы откроем послание к римлянам, 10 главу, 17 стих, который является главным текстом для этого аспекта Божьей истины. Цитирую. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Прежде всего, обратите внимание на то, что вера приходит, что ее можно получить. Если у вас ее нет, вы можете ее получить. У вас нет нужды остаться без веры, потому что ее вы можете получить. Как же она приходит? Через слышание. Слышание чего? Слов Христа. Важным моментом есть то, что здесь сказано о слышании, а не о чтении. Вера не обязательно приходит через чтение Библии. Многие люди читают Библию и не получают никакой или очень мало веры от этого чтения. Слово Божье не говорит, что вера приходит от чтения. Оно говорит, что вера приходит от слышания. И в этом очень важное отличие. Вы не можете слышать Библии, глядя на ее страницы. Библия состоит из черных знаков на белой бумаге. Вы не можете слышать эти знаки. Что-то другое должно произойти. Эти черные знаки или буквы на белой бумаге должны превратиться в то, что мы можем слышать, то есть в сказанное слово. И интересно, что это и есть подлинное значение этого слова в древнегреческом языке, переведенного фразой «слово Христа». Это значит устное, произнесенное слово. Итак, вера происходит от слышания произносимого слова Божьего. Ясно, что Божье слово может быть произнесено проповедником, но это не является единственным способом, которым оно звучит, как произнесенное слово. Вы можете слушать проповедника и не получить веры. Что же это? Что творит Библию, то есть Священное Писание? Что творит сказанное слово, которое содержит в себе голос Божий? Ответ прост. Есть нечто единственное, что дает такой результат. Это Святой Дух. Если в Слове нет Святого Духа, появление веры ожидать не следует. В конечном итоге Святой Дух является источником веры. Вера появляется от слушания Божьего Слова, которое оживляется, делается живым и личным, направляется к нам Святым Духом. Итак, есть три фазы в этом процессе. Первая фаза – Божье Слово приходит к нам, или доходит к нам через Святого Духа. Из Божьего Слова формируется слышание, отношение к Нему, то есть к Слову Божию, становится тщательным, сконцентрированным вниманием, когда Дух Божий начинает говорить через Слово Божье. И от этого слышания, от этого сконцентрированного внимания происходит вера. Повторяю еще раз, три фазы этого процесса. Слово Божье доставляется нам Святым Духом. Затем наша реакция, то есть слушание Слова, которое дает нам Бог. И, наконец, результат, то есть вера, рождение веры. Дальше. Слушание – это не бесцельное ощущение чего-то, пролетающего мимо ушей, но получение чего-то реального – путем нашей положительной реакции, и это как раз и есть то, что мы должны культивировать. Мы должны культивировать слушание того, что говорит нам Бог через свое слово. Много лет тому назад я видел поразительное доказательство этой истины.
Я проповедовал на одной из улиц Лондона. В его центре во время уличного митинга собралась группа слушателей, каких-либо 100 человек, некоторые из которых были верующими людьми, поддерживавшими митинг. Был прекрасный осенний вечер. Возле места митинга прогуливался один молодой человек в возрасте приблизительно 22 лет. Видно было, что он совершенно не интересовался духовными делами, что было ясно из его поведения. Он остановился на мгновение, чтобы услышать, о чем я говорю, и сразу же презрительная улыбка появилась на его лице, словно он хотел сказать: «Что за глупости?» Но он не двинулся с места. Он стоял и слушал. Я все время наблюдал за этим человеком, проповедуя. Вдруг, в определенном моменте я заметил, как презрительная улыбка оставила его лицо. На его лице можно было ясно прочесть реакцию внимания и даже уважения. Когда я подошел к концу своей проповеди, я сказал, что все те, которые не знают еще Иисуса Христа как своего личного Спасителя, имеют возможность познать Его лично. Я сказал, что буду молиться, а желающие могут повторять за мной слова молитвы. В молитве была просьба о прощении грехов, об исповедании веры в Иисуса Христа и о желании получить спасение. Когда, закончив свою молитву, я открыл свои глаза, первой личностью, которую я увидел, был этот молодой человек. И как только митинг был окончен, я подошел к этому молодому человеку и сказал: «Вы тоже молились этой молитвой в своем сердце, не так ли?» Он ответил: «Да, я молился». Тогда я спросил: «Знаете ли вы то, что вы спасены?» Он посмотрел на меня и ответил: «Да, я спасен». Я говорил с этим молодым человеком в течение нескольких минут, но около 6 месяцев позже я был опять в такой же ситуации, проповедуя Слово Божье. Тот же самый молодой человек был в кольце слушателей и слушал меня. Я опять беседовал с ним, и он мне сказал: «Несомненно, что что-то произошло в моей жизни. Я другой человек. Я знаю, что я спасен». А ведь все это произошло в течение каких-нибудь 20 минут во время нашего уличного собрания. Почему я привожу этот пример? Потому что это прекрасный пример того, как рождается вера от слышания Слова Божьего. Сначала, в первые минуты, он стоял бесцельно, ничего не принимая. Но Дух Святой начал над ним свою работу, когда он там стоял, и он начал слушать, внимать, а потом даже внимать с уважением. И когда он слушал, в его сердце зародилась вера. И под конец каких-либо 15-20 минут у него было уже достаточно веры, чтобы получить спасение в этот вечер. Это процесс. Дух Святой преподносит нам Слово Божье. Мы отвечаем слушанием, а от слышания рождается вера. Есть одна вещь, которую я желаю в связи с этим подчеркнуть. Это важность тишины. В Псалме 45, 11 стихе сказано: «Остановитесь и познайте, что я Бог». В некоторых переводах сказано: «Успокойтесь и познайте, что я Бог». В тишине, когда вы слушаете, рождается вера. Есть прекрасный пример этому в Слове Божьем. В первой книге Паралипоменон, 17 главе, Давид утвердил свое царство и жил в прекрасном дворце из кедра, зная, что ковчег Божьего Завета все еще пребывает под шатром. Это дало царю Давиду мысль построить храм, место постоянного пребывания ковчега. Он поделился этой мыслью с пророком Нафаном, и пророк Нафан одобрил его идею. Но в ту же ночь Господь говорил к Нафану и сказал ему, что в его, то есть в Божьих планах, нет того, чтобы Давид построил ему храм, и быстро отправил Нафана к Давиду с такой информацией:
Сама идея построить мне храм хороша, но этого ты не сделаешь. Я построю тебе дом. Это прекрасный пример того, как Божьи пути и мысли выше путей и мыслей человеческих. Когда Давид получил эту информацию от Бога, то сказано следующее, стих 16. «И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним». Этот стих всегда волнует меня. Давид

Когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь за собою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Внутренняя комната – это место покоя, место, свободное от всех других голосов и влияний. В такой тишине вы можете слышать голос Божий и получить посредством слушания живую веру.

«Прибудьте во мне». Евангелие Иоанна, 15 глава, 4 стих. Единение с Христом – это надежное лекарство от всех печалей. Будь то полынь горя или излишество мирских удовольствий. Общение с Господом Иисусом удалит горечь одного и пресыщенность другим. Пребывай с Иисусом, христианин, и тебе не нужно будет беспокоиться о том, где стоит твой дом, на горе ли славы или в долине страданий. Если ты пребываешь в Иисусе, тебя покрывают крылья Божьи, и вечные руки Его покоят тебя. Пусть ничто не будет удерживать тебя от этого священного общения, которое является избранным правом души, пребывающей возлюбленным. Не довольствуйся кротким разговором с Ним, но старайся всегда находиться в Его обществе, ибо только пред Его лицом ты будешь в покое и безопасности. Давайте не будем заставлять Иисуса все время призывать нас к себе, но всегда будем идти вместе с Ним. Тебе предстоит трудный путь. Смотри, не останься без вождя, идущего на небо. Тебе нужно будет пройти через яростное пламя. Не входи в него, пока, как Сидрах, Месах и Авденаго, тебя не будет сопровождать Сын Божий. Тебе предстоит штурмовать Иерихон твоих злодеяний. Не ввязывайся в бой, пока, как Иисус Навин, не увидишь военачальника войска Божьего с обнаженным мечом в руке. Ты встретишься с Исавом, твоих многочисленных искушений. Не приближайся к нему, пока у потока Иавок не поборешь ангела Божьего. Всегда, при любых обстоятельствах, тебе потребуется помощь Иисуса. Особенно тогда, когда железные врата смерти откроются пред тобой. Держись ближе к жениху души твоей. Склони голову ему на грудь, проси его подкрепить тебя ароматным гранатовым вином. И ты предстанешь пред ним незапятнанным, очищенным от греха. Пребывая с ним и в нем здесь, в этом мире, ты пребудешь с ним и в вечности. Чарльз Спирджен.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53 глава 11 стих. Мессия, страдающий слуга, раб Бога. В предыдущем стихе сказано, что в воскресении Мессия узрит потомство. И теперь в рассматриваемом отрывке говорится о том, что он увидит. Попытки постичь смысл сказанного оборачивались появлением разных переводов этого места. Что на самом деле должен был увидеть Мессия как результат подвига своей души? Ранее предполагалось, что это его потомство, то есть те, кто поверит в него вследствие его дела. В греческом переводе книги пророка Исаии, который апостолы использовали при цитировании Ветхого Завета, звучит так: «От труда своей души он увидит свет». И такой перевод подтверждают свитки Мертвого моря. Это пророчество о воскресении Мессии, на чем акцентируется особое внимание в стихах 10 и 12. Он должен был увидеть свое потомство и увидеть его в свете жизни воскресения. Оно должно было быть плодом его труда. Бог называет здесь своего страдающего слугу праведником, своим рабом. Он оправдает многих. Не все оправданы, а только те, кто уверовал в Него. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Но Он понес грехи только тех, кто уверовал в Него. Давайте задумаемся над этим. Уверовали ли мы в Христа? Если да, то мы оправданы перед Богом. Давайте возблагодарим Его в этот Господний день.

Человек, подними ты глаза, обратись, воззови к небесам. Как у Бога темна жизнь твоя, жизнь без Бога, любви и добра. А душа часто плачет тебе, но те чувства ты глушишь себе. Ты снаружи доволен собой, а в душе ты совсем не такой. Сердце стонет, внутри пустота, убежать хочешь ты от себя. Одному ты повер навсегда, никуда не уйдешь от себя. Знай, душа тебе Богом дана, и она вновь стремится туда. Дни проходят, года чередой, был юнцом, а теперь уж седой. И морщины покрыли лицо, и не видит глаза далеко. Это все есть знамение тебе, что придешь ты, как все на земле. Тебе время здесь Богом дано, дорожи им и знай лишь одно. Те прожитые дни и года ты уже не вернешь никогда. Торопись, поспеши ты теперь, и открой ты Христу сердце дверь, и, быть может, последние дни своему ты Творцу

но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

первых дней прибытия из России в Кульджу из-за своей твердой веры и отказа от сотрудничества с коммунистами отец испытывал трудности с поиском работы. В то время в Кульдже часто вспыхивала борьба за власть. Когда это случалось, наша семья временно уходила из города. И когда все успокаивалось, мы возвращались обратно. Отец делал это для того, чтобы избежать прямого конфликта с коммунистами. Когда в городе было довольно спокойно, отец начинал искать работу. Но, как обычно, когда они узнавали, что он верующий, ему кругом был отказ. Ему говорили, что если он будет сотрудничать с коммунистами, то сможет получить любую работу на всю жизнь. А также, что и он, и его семья всегда будут в полной безопасности. Все, что нужно ему сделать, это отказаться от Бога и стать коммунистом. Это была такая простая просьба, но какую цену пришлось заплатить за нее? В 1945 году коммунисты стали более агрессивными. По ночам они шли через границу из России в Китай и снова сеяли вражду между русскими, китайцами, дунганами, мусульманами и другими этническими группами, а после исчезали. Они продолжали использовать эту тактику неоднократно, сталкивая этнические группы друг с другом. Свое вторжение в Китай они объясняли тем, что были там для защиты русских и враждебного к ним местного населения. В конце концов, они захватили всю провинцию Синьцзянь. Повсеместно шли ожесточенные бои. Происходило сильнейшее кровопролитие. Людей убивали как животных. Наконец, китайцы смогли осилить коммунистов. Они погнали их из провинции Синьцзянь обратно через границу в Россию. Вскоре после этого к моему отцу пришел один из его старых друзей из китайской армии. Он рассказал ему, что после того, как они освободили от коммунистов полицейский участок, они нашли там много документов. Одним из них был черный список людей, предназначенных к расстрелу. Он говорил: «Петр, твое имя было наверху в этом списке. Они очень хотели бы это сделать с тобой. Я разговаривал со многими из моих друзей, которые тебя знают, и они сказали то же самое, что я тебе говорю сейчас. Будь очень осторожен. По какой-то причине они хотят тебя уничтожить», — взволнованно говорил его старый китайский друг. Отец был очень благодарен ему за это предупреждение. Он никому ничего не сказал об этом и по-прежнему продолжал свое служение в церкви. А сам тем временем спокойно начал делать двухколесную тележку для лошади. Люди шли мимо дома, где мы жили, и насмешливо говорили: «Посмотрите на этого ненормального, что он делает? Где он собирается на ней ездить? Мы находимся в середине зоны военных действий. Дальше этого места только одна из худших пустынь мира — пустыня Такла и пустыня Гоби. Сейчас время сидеть дома и молиться Богу, чтобы нас пощадили, а коммунисты не захватили бы страну полностью. Слишком опасно путешествовать. Кроме того, уже конец лета и довольно холодно. Скоро осень, а там и зима не за горами. И по всем приметам видно, что эта зима будет очень суровой». Слухи о том, что мой отец строит двухколесную тележку, быстро распространились по городу. Пошли пересуды. «У него только одна маленькая лошадка. Он что, думает, что она сможет тянуть эту телегу? У них 8 детей в возрасте от 5 месяцев до 15 лет. Где они найдут место для всех своих детей? Это уж чересчур. Об этом даже нельзя и думать. Да они и не уйдут слишком далеко от города, так как их всех убьют. Если они даже смогут спастись от военных, они просто-напросто погибнут в пустыне Гоби. Интересно, о чем думает этот сумасшедший?» Многие верующие, члены его церкви, также говорили ему: «Это самоубийство, пытаться пойти куда-то сейчас. Вы все погибнете, это слишком опасно». Но отец ни с кем не спорил. «Да, да», — говорил он всем и улыбался —
кивая головой и продолжая работать над своей двухколесной тележкой. Он закончил делать все части тележки, но не стал ее собирать. Таким образом, люди могли подумать, что он не знает, как ее закончить. Прошло несколько месяцев, и коммунисты снова возобновили военные действия. На этот раз они имели значительные военные силы и смогли захватить всю провинцию Синьцзянь. Теперь они полностью установили свою власть и контроль над всем населением. Они ограничивали людей с переездом из одного города в другой. У них повсюду были блокпосты и контрольно-пропускные пункты. Затем они их убрали. Были запрещены любые собрания. Проходила тотальная проверка населения. Они шли к дверям каждого дома. Хотели знать, кто там живет, сколько людей в доме и какое у них гражданство — российское, китайское и какой паспорт у каждого человека. Они пришли и в наш дом со всеми этими вопросами. Также они хотели знать, какие паспорта есть у наших родителей. Однако у них на законных основаниях были все китайские документы. Отец сказал им, что они живут в Китае уже около 15 лет. Они снова спросили его, почему русский человек с русской семьей имеет китайский паспорт. На это он ответил: «Потому что мы живем в Китае, и нам нужны китайские документы». Когда вопросы закончились, двое мужчин развернулись и быстро ушли. Отец сказал нам, что мы должны немедленно уходить отсюда и об этом никому ничего не говорить. Он предполагал эту ситуацию, и у него уже было приготовлено все необходимое для бегства. Отец и мать готовились к побегу из Кульджи задолго до этого, не говоря ничего детям. Мы замечали, что что-то идет не так, но не знали, что именно. Отец каждый день отправлял нас на поиски рогов или черепов от животных с рогами. Он сказал нам: «Обязательно ходите по всем мясным рынкам и бойням и собирайте все рога и черепа. Несите все это домой. Не имеет никакого значения, маленькие это рога или большие, или это только половинка рога. Несите все». Мы знали, что отец делает расчески, которые были востребованы и хорошо продавались. Теперь отец был очень настойчив к нам, требуя каждый день ходить и искать рога. «Старайтесь не возвращаться без черепов или рогов. Всегда приносите хоть что-то домой. Не приходите с пустыми руками. Не возвращайтесь без рогов». Мы никогда не спрашивали у отца, зачем ему столько надо. Мы делали то, что он нам говорил. Прошло несколько недель, в течение которых отец сделал много расчесок. Он делал их разных размеров и видов, и сделал их намного больше, чем обычно. Мы заметили, что мать не продавала их, как обычно, но мы тоже не придали этому никакого значения. Мы продолжали приносить все рога, которые находили, а отец делал расчески и убирал их вместо того, чтобы продавать на рынке. Он запасал их, чтобы взять с собой в наше путешествие. Когда пришло время уходить, он взял все расчески, которые были приготовлены, и обернул каждую из них отдельно. Если бы они были завернуты в один большой пакет, было бы очевидно, что там что-то ценное. Одна расческа не занимала много места. Поэтому, чтобы не вызывать подозрения коммунистам, в том случае, если бы нас остановили и обыскали, он оборачивал каждую отдельно и рассовывал по всей телеге между вещами. Некоторые даже застряли между двумя мешками на полу тележки. Он использовал грязные тряпки, куски ткани или все, что мог найти, чтобы спрятать расчески как можно незаметнее. Если бы они обнаружили связку расчесок, завернутых и спрятанных, они могли бы конфисковать все, а отца арестовали бы за перевозку контрабанды. А дальше — сибирская тюрьма и неминуемая смерть.
Тем временем мама тоже готовилась к путешествию. Она пекла много хлеба, нарезала его, сушила сухари и складывала в мешки. Это был необходимый для долгого путешествия запас хлеба, который хорошо хранился и не портился в сухом виде. После того, как отец приготовил достаточно расчесок, он немедленно отнес свою машину, на которой он их делал, на базар и обменял ее на большую лошадь. Он сказал, что для путешествия нам необходимы две лошади. Человек на базаре не хотел продавать ему свою лошадь, потому что у нее была большая мокнущая рана на шее. Отец осмотрел ее и понял, что это очень сильная и большая лошадь, а эту воспаленную рану он знал, как можно вылечить. Этому человеку очень захотелось иметь станок для изготовления расчесок, поэтому отец обменял его на лошадь. Мы не могли взять

Затем мы погрузили наши вещи, и отец рассовывал остальные расчески между мешками или куда они только могли поместиться. Несколько мешков сухарей, которые долго и старательно заготавливала мама, тоже были разложены по разным местам в телеге. Корм для лошадей тоже нашел в ней свое место. Наконец, погрузка была закончена, и мама вместе с Тавой, Тони и Бенни вымели весь дом. Мы собрались вместе в пустом доме, сняли свои шапки и встали для молитвы. Отец молился о безопасном путешествии, чтобы Бог был с нами, куда бы мы ни пошли, а также и о том, чтобы во всем этом была полностью Божья воля. Отец помог матери вместе с маленьким Ники устроиться в телеге. Остальные должны были идти пешком. Не успели мы тронуться в путь, как подошла наша соседка-мусульманка и протянула нам большую свежеиспеченную лепешку. «Возьмите это», — сказала она. «Вам нужна будет еда в дороге. Пусть Аллах пойдет с вами и даст вам безопасное путешествие». Из-за всех потрясений и убийств в городе никто не вышел, чтобы попрощаться с нами. Даже наши члены церкви побоялись прийти, потому что коммунисты тщательно следили за всеми. Мой отец сказал, что коммунисты полностью захватили Россию. Теперь они были на северо-западе Китая. Их первая попытка захватить провинцию Синьцзян потерпела неудачу. Вторая красная волна с севера была намного мощнее, и в этот раз им удалось это сделать. Теперь они полностью контролировали каждый крупный город в провинции и устраняли всю оппозицию, включая всех тех, кто проповедовал о Боге и спасении через Иисуса Христа. Отец знал, каковы были настоящие намерения коммунистов и что ожидает нас всех. Поэтому мы должны были покинуть эту часть страны, чтобы не погибнуть от их рук. Намного раньше, когда отец еще жил в Сибири, он неоднократно убегал от них, и они были в ярости, что он смог вырваться из всех их ловушек. Теперь они были более решительными и жестокими, подавляя всякое инакомыслие. Отец был заметным человеком, и они не стали бы с ним церемониться после его захвата. Мы покинули Кульджу посреди ночи в полной темноте, чтобы не привлекать ничьё внимание. Отец шел впереди, ведя за поводья лошадь, запряженную в телегу, а мы следовали за телегой сзади. Он знал, куда идет, а мы просто шли за ним в темноте. Пройдя остаток ночи, мы увидели, как над горизонтом впереди нас забрезжил рассвет, а ночь потихоньку отступала назад, оставляя нас открытыми и уязвимыми. Нам важно было оставаться в темноте как можно дольше. Мы не хотели быть замеченными при дневном свете. Это означало бы, что нас могут схватить и убить, и наша жизнь может мгновенно закончиться. Казалось, что тьма стелится по земле вокруг нас и не рассеивается, желая, чтобы мы остались укрытыми как можно дольше. Мы продолжали идти, в то время как темнота вокруг нас медленно рассеивалась, постепенно переходя в серовато-голубую дымку, которую затем разорвали лучи восходящего солнца. Стало совсем светло. Мы огляделись. Теперь, когда мы уже миновали город и находились в сельской местности, мы увидели на обочине дороги много мертвых людей. Некоторые из них были частично покрыты грязью, а другие лежали совсем на поверхности земли. Иногда мы видели только руку, торчащую из-под земли, а иногда виднелась только голова. Многие тела лежали совсем рядом с дорогой. Было очень жутко все это видеть. Быстро и в полной тишине мы шагали за тележкой, держа друг друга за руки, для того, чтобы не разлучиться. По всему было видно, что этих людей убили совсем недавно. Отец тихо проговорил: «Нам нужно уйти отсюда быстрее, пока не настанет слишком светло. Здесь

очень опасно. Если нас поймают, они, вероятно, убьют нас тоже. Мы должны пройти это место как можно скорее, чтобы нам не пришлось идти при дневном свете. Постараемся найти укромное место, чтобы спрятаться и отдохнуть в течение дня. А когда стемнеет, мы снова пойдем дальше». Тут наша мама расплакалась. Сквозь слезы и едва сдерживая рыдания, она стала говорить: «Давайте вернемся в город, там будет безопаснее. Я очень боюсь. Мы все будем убиты. Люди из нашей церкви были правы. Здесь слишком опасно. Нам нужно вернуться, пока не поздно». Отец подошел к тележке, где также все и мы стояли, и вместе плакали с мамой, которая сидела с ребенком на руках и сквозь слезы повторяла: «Я не хочу умирать. Пойдем, пойдем обратно». Обступив телегу, мы стояли близко друг к другу и выглядели очень испуганными и потрясенными. Отец сказал: «Давайте еще раз помолимся и молиться будем о том, чтобы мы поступали правильно. Здесь очень опасно находиться, и мы должны позволить Богу направлять нас туда, куда Он хочет, чтобы мы шли. Пусть во всем будет Его воля, и мы должны выполнять ее». После молитвы мы все стали успокаиваться, чувствуя себя ободренными. Отец, улыбаясь, посмотрел на мать и своим обычным мягким голосом сказал: «Ну вот, теперь мы отдохнули, и нам нужно идти дальше. Господь сам поведет нас». С обновленным духом и немного отдохнувшие, мы все были согласны с тем, что нам необходимо быстро продвигаться вперед. У нас было ясное понимание того, что возвращение будет означать смерть для нашего отца. Мы снова следовали за тележкой, минуя ужасные сцены смерти, окружающие нас вдоль дороги, стараясь не смотреть на лежащие вокруг полураздетые мертвые тела. Повсюду витал жуткий запах смерти. Мы поспешно шли за тележкой и были заняты тем, как бы случайно не наступить на какое-нибудь тело на дороге. Видя всю эту страшную картину, мама снова начала плакать, прижимаясь лицом к завернутому маленькому Нике, который лежал у нее на руках. Ее опять охватил страх, и сильное сомнение снова наполнило ее сердце. Она не была уверена, действительно ли они поступают правильно. «Возможно, нам нужно все же вернуться в город. Там нам будет безопасно». Вытирая снова и снова бегущие слезы и дрожа всем телом, повторяла она. Отец, как всегда, ласково и нежно своим мягким голосом успокаивал ее: «Не плачь. Бог сохранит нас и поможет нам пройти это страшное место».

«И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их». Евангелие от Луки 24:50. Иисус благословляет Своих учеников. Благословение ставит человека в область непосредственного влияния Бога. Если человек познает через Бога, что его жизнь имеет смысл, это благословение. Если человек не побежден своим грехом, а получил прощение, это благословение. Вину не следует прятать подальше от глаз, так как ее не спрячешь, поскольку вина не исчезнет, а прощается. Осознавая это, мы ощущаем, что благословение невозможно приобрести. Благословение невозможно произвести, вынудить, но в то же время оно необходимо для нашей жизни. Если благословение происходит, то не без волевого решения человека. Говорим мы Божьему благословению «да», значит, открывается ему простор в нашей жизни. Чем больше пространства для благословения, тем больше силы в борьбе против искушений и сомнений. Благословение — это союз, заключаемый между Богом и людьми посредством Божьей силы. Иисус явил благословение Бога среди людей, став для людей благословением и благословляя их самих. Он благословляет учеников для вечности. Они становятся под Его благословение и несут Его благословение дальше. Так мы становимся сами благословением миру. Благословение. Как много они значат, когда мы их пред Богом произносим. Однажды получил его Иаков, благословлял детей своих Иосиф. Благословение оно обогащает, оно с собой печали не приносит. И потому мы вас благословляем, и ваши имена Творцу возносим.

звал я светом быть и солью на столе, но дом придется позабыть и жить в чужой стране. Ты им скажи о том, кто я, и что за них отдал я сына своего Христа и жизнь с избытком дал.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжении нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». Кто любит Бога, тот превыше всего и во всем услаждается Богом. Вот мой Бог и все мое в нем. Чего мне хотеть более и какого еще желать блаженства? О, желанное и сладкое слово! Но для того оно, кто любит слово, а не мир. И ничего в мире этом. Мой Бог и все мое в нем. Разумеющему довольно слово этого. А кто любит, тот в сладость услышит его снова и снова. Когда присутствуешь ты, все бывает сладко. Когда нет тебя, все постыло. Ты учиняешь сердцу успокоение, великий мир и празднующую радость. Ты даруешь о всем радоваться и во всем хвалить тебя. И не может без тебя ничто быть на долгое время приятно. Но если чему надо быть в радость и в сладость, в том должна быть благодать Твоя и должно быть растворение Твоей премудрости. Кому Ты в сладость? Тому, что не будет сладостно. И кто не разумеет Твоей сладости, тому что может быть приятно воистину? Но изнемогают в мудрости Твоей мудрые века сего и от плоти вкушающие себе в сладость, ибо в мудрости их многая суета, и смерть во вкушении их. А кто тебе последует в презрении мирских вещей и в умерщвлении плоти, те воистину мудры являются, ибо от суеты возносятся к истине и от плоти к духу. Они в сладость вкушают Бога, и что доброго находят в тварях, все относят к хвале Создателя своего». Но разность великая — Творцом услаждаться или творением, вечностью или временем, светом несозданным или светилами небесными. О, свет бесконечный, превыше всех светил целого создания! Блесни молнией с высоты, и да проникнет во всю глубину моего сердца. Очисти, возрадуй, осияй и оживи дух мой и все силы его, и да приселится к Тебе в радостном восторге. О, когда придет тот блаженный и вожделенный час, что Ты меня насытишь Твоим присутствием и будешь мне все во всем. Доколе не приму дара этого, не будет мне полной радости. Еще горе мне, живет во мне ветхий человек, не весь он распялся, не умер совершенно. Еще желает он против духа крепким желанием, еще воздвигает внутреннюю войну, и царство души моей не оставляет в покое. Но ты владычествуй державою вечною и усмири возмущение волн его. Псалом 88. Сотри их силою Твоею, яви величие Твое, и да прославится десница Твоя, ибо нет мне другой надежды и другого прибежища, разве у Тебя, Господи, Боже.

о том, что нет безопасности от искушения в здешней жизни. «Сын мой, нет тебе никогда безопасности в здешней жизни, но пока жив ты, всегда тебе нужно духовное оружие. Посреди врагов живешь ты, и войну ведут с тобою справа и слева. Когда отовсюду не готов у тебя щит терпения, недолго пробудешь целым от язвы. И сверх того, когда не утвердишь во мне сердце свое, воистину восхотев все перетерпеть меня ради, не можешь ты вынести ярости бранной и не получишь венец блаженства. И для того должно тебе все пройти в мужестве и властною рукою подвязаться на все противостоящее, ибо побеждающему дам кусить манну небесную». Откровение 2.17. «А малодушный оставлен будет в великой скудости». Когда ищешь в здешней жизни покоя, как тогда достигнешь покоя вечного? Готов себя не ко многому покою, но ко многому терпению. Истинного мира не на земле ищи, но на небесах. Не в людях, ниже во всем прочее творение, но в Боге едином. Ради любви к Богу все ты должен переносить радостно. Труды и скорби, искушения и смущения, тесноту и нужду, болезни, обиды, наговоры, укоризны, унижение, стыд, обличение и презрение – все то способствует к добродетели, все испытывает ученика Христова, все созидает венец небесный. Я воздам и награду вечную за краткий труд и славу бесконечную за приходящее унижение. Ты не думаешь ли, что надолго останутся при тебе и на волю твою духовное утешение? И святые мои так не обладали ими. Были у них многие бедствия, искушения всяческие и великие огорчения, но во всем пребывали они терпеливы и более на Бога уповали, чем на себя и на плоть свою полагались, зная, что недостойные страсти нынешнего времени к грядущей славе. Римлянам 8.18. «А ты хочешь тотчас приобресть то, чего многие едва достигли, после многих слез и после трудов великих. Подожди, Господа, мужественно действуй и крепись мужественно. Не отлагай упование, не отступай, но и тело, и душу полагай непрестанно за славу Божию. Я воздам преизобильно, я с тобою во всякой скорби пребуду».

Дорогие радиослушательницы, вы слушаете радиопередачу «Христианка». Место Писания взято из 4 главы притч Соломона, стихи 1 и 2. «Слушайте, дети, наставления отца, и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди моей».

Дорогие радиослушательницы, сегодня мы будем говорить о бездетности. Не все, вступившие в брачный союз, могут рассчитывать на то, что у них будут дети. Многие библейские женщины были бездетными. Анна, Сара, Рахиль, Елизавета. Всем им пришлось долго ожидать, пока Господь подарил им детей. В течение долгих томительных лет у них не было детей, хотя в их культуре отсутствие детей считалось чуть ли не проклятием Бога. В наши дни на это смотрится иначе, но тем не менее, когда года через 3-4 после заключения брака у пары все еще нет детей, им начинают задавать довольно обидные, а иногда и оскорбительные вопросы, вроде «когда же наконец у вас будут дети? Почему у вас до сих пор нет прибавления семейства? Если вы не поторопитесь, люди будут думать, что ваши дети — это ваши внуки. Кому-то пора объяснить вам факты жизни. Человек просто не жил, если у него не было детей». «Когда у вас родится сын, вы почувствуете себя мужчиной», — говорят обычно мужчинам. «Желаем вам счастья», будто дети получаются как лотерейный выигрыш у тех, кому везет. И так без конца. Бездетные женщины и мужчины просто не знают, как им обороняться и что отвечать. Время от времени такие замечания говорятся со злым умыслом, чтобы поглубже ранить. Финанины замечания Анни были определенно такого рода замечаниями. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту за то, что Господь заключил чрево ее, читаем мы в первой книге Царств, 1:6. «У меня, мол, есть дети, а у тебя нет. Что с тобой?» Естественно, для всех вступающих в брак желать детей и вполне правильно просить их себе у Бога. Обращаясь к Нему, мы обращаемся к самому лучшему семейному советнику. Мы знаем, что дети — дар Божий, что они не последствия биологической случайности. Независимый Создатель смешивает хромозомы в правильной пропорции в определенный период месяца, чтобы образовать единственное в своем роде существо бесконечной ценности. Тысячи лет назад Иов понимал, что Бог формирует зародыш человека в чреве женщины. «Не он ли, который создал меня в чреве, создал и его, слугу, и равно образовал нас в утробе?» Иова 31:15. Царь Давид восхищается творчеством Создателя и тоже говорит: «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои, в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Псалом 138, стихи от 13 до 16. Бог не только созидает ребенка внутри матери его, но и производит его на свет в положенный срок. Все дни и часы этого бесценного существа сочтены у него до того, как они наступят. Поэтому бесплодие — дело не случайное, и Бог не удивляется, что у вас нет детей. Псалмопевец говорит об этом. В 126-м псалме он восклицает: «Вот наследие от Господа — дети, награда от Него — плод чрева». Псалом 126, стих 3. Награда в данном случае не означает вознаграждение за что-то соделанное, а незаслуженный дар щедрого даятеля. Дети — это незаслуженные нами подарки от Господа. Они даются родителям для того, чтобы они могли воспитывать их в учении и наставлении Господнем. Ефесянам 6:4. Бог любит благословлять и удовлетворять всех своих детей. Из своих неограниченных запасов Он дает каждой семье то, в чем она нуждается. Одним семьям Он дает детей, другим нет. Но ни дети, ни брак не удовлетворяют. Удовлетворяет только Он Сам. Но даже зная эти истины, некоторые бездетные пары измеряют себя мирскими мерами самооценки и гонятся за сомнительными источниками удовлетворения. Известно, что это пустая погоня. Присмотритесь поближе к человеческим отношениям, к бесплодию. Цена обычно испорченные отношения между людьми, хотя, может быть, она не выдается сразу сполна, а помесячно. Первый взнос — испорченные отношения с друзьями. Вы сделались завистливыми к тем, у кого есть дети, и старшенький из трех недавно пошел в школу. Ваше сердце захлопывается перед теми молодыми друзьями, которые вдруг заявили, что всего через год после бракосочетания ожидают ребенка. Другие шутливо обращаются к вам: «Теперь ваша очередь». Вы становитесь холодными, огорченными, ревнивыми. Очень трудно почитать других выше себя в таком духовном состоянии.
Мы должны научиться все видеть с точки зрения Бога и укреплять нашу уверенность в том, как сам по себе достаточен Он для нас. Он хочет, чтобы мы поняли это и научились довольствоваться им одним. Когда мы научимся это делать, очень может быть, что Он подарит нам и детей. И тогда, если бы Он даже и не подарил, мы имеем самое главное и довольны им. Второй взнос полной цены неправильного отношения к бесплодию – это отрицательный взгляд на себя. Я никуда не гожусь. Все женщины только и говорят о своих детях. У всех есть дети, кроме этой самой. Я полное ничтожество. О, если бы Ваня женился лучше на другой. Такие думы порождают неполноценность и приводят к подавленности духа. Рахиль просто сходила с ума от ревности к своей сестре, которая рождала Якову детей. А она, его любимая жена, не могла сделать этого. «Дай мне детей, или я умру», — говорила она Якову. Такие мрачные мысли мешали ей видеть себя в плане Божьем и его любви. Пророк Исаия говорит о человеке так. «Ты, Господи, Отец наш, мы глина, а Ты образователь наш, и все мы — дело руки Твоей. Скажет ли глина горшечнику, зачем Ты создал меня таким?» В послании Ефесянам читаем «Мы — Его творение». И в подлиннике это означает поэтическое произведение. Бог еще не окончил поэму вашей жизни, и все Его труды, достойные опубликования, ни один не будет отвергнут. Третий взнос — испорченные отношения с вашим супругом. Когда жена и муж взаимно обвиняют друг друга в бесплодии, они портят свои отношения и иногда бесповоротно. Вспомните ваше обещание, которое вы давали при бракосочетании, пока смерть разлучит нас. Пусть ваше сердце не отходит от сердца вашей супруги или супруга. Это слишком высокая цена. Смотрите на вашего избранника или избранницу, как на избранного для вас Богом человека, если вы вступили в брак сознательно, будучи оба верующими, и молились перед вступлением в брак о благословении вашего союза. Брак ненарушим и нерасторжим во всех случаях, но в тех случаях, когда женщина просит совета у Бога перед вступлением в брак, а потом ее брак не производит детей, которых бы она очень желала, она должна принять это как из рук Божьих и не обвинять в этом ни себя, ни мужа, ни Бога. Ходящих в непорочности Он не лишает благ. И пусть это будет вашим утешением. В годы ожидания готовьтесь к материнству. Как много матерей становятся матерями без всякой духовной подготовки и потом воспитывают духовных коллег, а у вас так много времени подготовиться, а главное — научиться ценить Бога, довольствоваться им одним. Когда Бог повелел нашим прародителям плодиться и размножаться и наполнять землю, Он имел в виду не простое произведение на свет детей без всякого смысла, а воспитание их в страхе и послушании Ему, в любви к Нему, понимании Его планов. Он имел в виду преданные Ему семьи, посвященных Ему людей, которые будут воспитывать детей для Него. Лукавый помутил умы людей, и они разбрелись по всему свету, отошли от Бога, начали преследовать эгоистичные цели. Многие сознательно избегают рождения детей. Все это далеко от Божьего плана для Его детей. Я говорю к христианкам, а не к безбожницам. Тема эта обширная, и мы касаемся только самой малой частички ее. Если в своем всеведении Бог еще не даровал вам детей, или вообще никогда не намерен давать вам их, помните, что в мире есть много сирот. Может быть, Господь хочет, чтобы вы были родителями таких несчастных. Молитесь об указаниях от Него, и если увидите, что Он удостоил вас такой высокой чести, благодарите Его и спешите усыновить одного или нескольких таких несчастных детей. Помните, что мы сами усыновлены Богом. Мы Его приемные дети, в Сыне Его, Иисусе Христе. Мы стали на равных правах с Ним и получим наследие вечной жизни вместе с Ним, воскреснув из мертвых. Усыновление чужого ребенка может быть и чисто духовным. Вы можете молиться о том или ином ребенке у вас в церкви или у ваших друзей или соседей. Многие бездетные пары принимают чужих детей временно, из разбитых семей, делая свой дом детдомом. Одна такая пара воспитала 13 мальчиков. Сколько дивных возможностей служения! Многие такие возможности совершенно закрыты для пар, у которых есть свои дети. Молитесь о своем бесплодии. Передайте его полностью Богу, и вы увидите, что вы не так уж бесплодны, как вам кажется. Помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя и за эту беседу.
и просим Тебя сегодня обо всех тех женщинах, которые замужем, но не имеют детей и очень желали бы их иметь. Обрати их взоры на себя, да полюбят они Тебя превыше всего, больше всего на свете. Укажи им, Господи, как им поступить, наполни их сердца любовью к Тебе и к ближним. Во имя Твое мы просим Тебя об этом. Аминь.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

смотря на шрамы на руках, я на досуге вспоминал, когда и при каких делах от торопливости в трудах я эти шрамы получал. И думаю, что неспроста Бог человека, создавая, предусмотрел, что иногда шрам остается навсегда, болячку нам напоминая. И как случилось в торопях, когда порезались мы где-то, или обожгли свой тленный прах, аж до слезинки на глазах, другим твердя, не трогай это. Не зря те шрамы у людей после болячек остаются. В них часть истории моей, точнее, некоторых дней, хотя и больно достаются. Вот так же, может, на душе, когда со злом тебя поранят, вдруг воззопит твой дух в тебе, как сильный ветер на воде волной подымет и ударит. И лишь одно звучит в мозгах. О, как я был неосторожен! Я человек, несчастный прах. И со слезами на глазах я потерял защиту Божью. И вроде смотрится на вид, что рана-то неизлечима. И кровоточит, и болит, и даже Бог не исцелит. И эта боль невыносима. Но после все пройдет, как сон. И рана затянулась вроде, но шрам остался. Как же он нам портит внешний наш фасон? Душе подобно, как и плоти. И вот живет несчастный дух, пытаясь прятать эти шрамы. Но среди всех людей вокруг придет на помощь лучший друг и отвлечет от этой драмы. Пусть шрамы будут на душе, не для того, чтобы мы стонали, но чтобы, живя здесь на земле, их видя каждый сам в себе, грехов своих не повторяли.

но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Лодка по морю плывет, бьет волнами ветер. Ночь, и вдруг Иисус идет по воде навстречу. Видя то, ученики закричали в страхе: «Призрак это, видим мы, к нам идет во мраке». Но Иисус заговорил: «Это я, не бойтесь». Петр сразу же спросил: «Если ты, позволь мне по волнам к тебе прийти». Иисус ответил: «Если хочешь, то иди». Хоть был сильный ветер, бросил лодку ученик и пошел к Иисусу. Вдруг сомнение на миг посетило душу. Сразу Петр стал тонуть. Закричал он сильно: «О Господь, я гибну тут! Боже, помоги мне!» Иисус помог Петру, взял его за руку. Волны рвались в высоту, поглощая звуки. Но теперь вдвоем они, и совсем не страшно. Только к лодке подошли, кончилось ненастье. Ветер сразу же утих, и смирились волны. Да, воистину велик Иисус, Сын Божий.

0: папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Всем привет! Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: И особый привет вам, мальчики и девочки. Мы рады, что вы снова с нами и что вы сможете сегодня послушать новую историю. Или, вернее, продолжение той истории, которую тетушка Кэрол рассказывала в нашей прошлой передаче. Я прав, тетушка Кэрол?
2: У тебя хорошая память, дядюшка Дэн. Давай-ка еще ее проверим. Ну-ка, скажи нам, чем кончился мой прошлый рассказ?
3: Если я правильно помню, то наш юный герой Джим Оуэн предстал перед судом за хищение, и он объяснял судье, как он попал в такую переделку.
2: Все правильно. Да уж, действительно попал он в переделку. Босс Джима, господин Кармен, убедил юношу, что главный принцип в бизнесе – человек-человеку-волк, а его девизом было «обманывай, но не попадайся». Боюсь, что Джим оказался способным учеником.
3: Да, похоже, что Джим внял этому греховному совету и в какой-то степени сам превратился в вора.
2: Да, дядюшка Дэн, и кончилось это тем, что он предстал перед судом. Я назову эту историю «Историей о юном простофиле».
4: Попрошу порядка в суде. Джим Оуэн, вы можете продолжить свою историю.
5: Спасибо, Ваша честь. Так вот, на утро после этой буйной вечеринки я опоздал в магазин. Господин Кармен ждал меня у двери.
6: Ты опоздал, Джим.
5: Извините, господин Кармен, мне надо было помочь матери.
6: Впредь больше не опаздывай.
5: Хорошо.
6: Мне надо с тобой поговорить.
5: Да, сэр, я вас слушаю.
6: Ты помнишь госпожу Девиль?
5: О, да, конечно, она одна из ваших лучших клиенток.
6: Так вот, сегодня она придет, и она хочет, чтобы ты ее обслуживал.
5: Почему я?
6: Ты понравился. Она говорит, что ты вежливый и услужливый. Так или иначе, мне сегодня надо уехать из города, так что все ложится на тебя.
5: Ну, разумеется, я охотно ее обслужу.
6: Она сказала по телефону, что ее интересует сапфировый гарнитур, ожерелье и браслет. Угу. Помнишь?
5: Ну, конечно. Я же сам его заказывал у наших местных поставщиков.
6: Ну, тогда ты помнишь, что мы заплатили за этот гарнитур $820.
5: Да.
6: Так вот, я его поставил за 4000.
5: Ого! Да это же огромная прибыль.
6: Совершенно верно. Но если она заортачится, сбавь 1000. 3000 тоже дадут нам неплохую прибыль. Ты понял, Джим?
5: Хорошо, господин Кармен. Я постараюсь все сделать.

0: Здравствуй, Джим.
1: Здравствуйте, госпожа Девиль. Вы сегодня прекрасно выглядите. Ну, впрочем, как всегда.
0: Ну, ты и скажешь, Джим. Ты мне льстишь. Такой молодой, я уже научился говорить дамам комплименты.
1: Это не лесть, госпожа Девиль, а чистая правда. Я всегда говорю правду. И вы действительно прекрасно выглядите.
0: Ну, спасибо, Джим. Господин Кармен сказал тебе, зачем я сегодня пришла?
1: Кажется, он что-то говорил о сапфировом ожерелье и браслете, да?
0: Совершенно верно. Сегодня у нас важный прием для коллег моего мужа, и сапфиры должны прекрасно выглядеть с платьем, которое я себе купила.
1: Сейчас я их вам подам, и вы сможете их примерить. Вот этот гарнитур, мадам. Примерьте. И посмотритесь в это зеркало.
0: Помоги мне застегнуть, Джим. Вот, спасибо. Так, сейчас посмотрим.
1: Они так вам идут, госпожа Девиль? Точно под цвет ваших глаз?
0: Ты действительно так думаешь, Джим?
1: Я вам сказал, мадам, что я всегда говорю правду. Этот гарнитур как будто создан для вас.
0: Они и правда выглядят чудесно. Сколько же стоит этот гарнитур?
1: Сейчас посмотрю. Угу. Всего $5050.
0: Это больше, чем я рассчитывала. Придется, наверное, выкинуть сапфиры из головы.
1: Ну, зачем же так, госпожа Девиль? Вы же одна из наших лучших клиенток. Вы знаете, для вас я сброшу 1000. 4050 и гарнитур ваш.
0: А господин Кармен не будет против, если ты дашь мне такую скидку?
1: Я уверен, что не будет. Вы же наша постоянная клиентка.
0: Ну хорошо, Джим, я его беру.
1: Чудесно, госпожа Девиль. Пока вы выписываете чек, я положу гарнитур в футляр. Теперь осталось только придумать, как отдать старику Кармену 3000, которые он хотел получить, а остальное оставить себе. Билл, Билл, ты можешь подойти на минуту?
2: Иду, секундочку.
3: Ну и повеселились мы вчера. Ты хорошо спал на моем диване?
1: Если это можно назвать сном. Я так напился, что почти ничего не помню. Послушай, Билл, ты бы мог постоять тут за меня несколько минут? Мне надо на минутку сбегать в банк.
3: Ага, ты хочешь немедленно положить в банк крупный чек госпожи Девиль, если я тебя правильно понял?
1: Примерно.
3: Ну, конечно. Иди, ни о чем не беспокойся. Я присмотрю за магазином.
1: Спасибо. Так, что мы имеем? Если я просто положу деньги старика Кармена сюда, 1000, 2, 3. Тогда мне остается 1000. Так мы оба получим неплохую прибыль, и он ничего не будет знать о моей 1000.
4: Тишина в зале. Если я буду вынужден сделать еще одно замечание, мне придется очистить зал суда. Давайте разберемся, Джеймс. Вы присвоили лишнюю 1000, которую вы получили из клиентки.
1: Да, ваша честь. И не в первый раз. Я набавлял то полтинник, то двадцатку. За все эти годы скопилась кругленькая сумма. Но это была самая крупная сумма, которую я украл. Я имею в виду то, что я оставил себе от денег госпожи Девиль.
4: Но почему вы это делали, молодой человек? Мне кажется, вы способны различать добро и зло.
1: Видите ли, ваша честь, господин Кармен хорошо меня учил. Он говорил мне: сдирай с каждого клиента сколько сможешь.
5: Ваша честь, это же смехотворно. Я повторяю, ведь под судом здесь вовсе не господин Кармен.
4: Пока еще, господин Андерс. Только пока. Продолжайте, Джеймс.
1: Так вот, господин Кармен остался очень доволен тем, как я продал сапфир. И трехтысячная прибыль его более чем устроил.
6: Прекрасно сработано, Джим. Эта сделка дает мне недельную прибыль. Эту глупую гусыню госпожу Девиль ничего не стоит обвести вокруг пальца. Да, кстати,
1: да?
6: Ты с ее чеком разобрался?
1: Ну, конечно, я все сделал.
6: Я знал, что могу на тебя положиться.
1: Да. Пора закрывать, сэр. Я, пожалуй, пойду домой.
6: Иди, Джим. Я сам закрою. Передай привет маме.
1: Спасибо, господин Кармен. Непременно передам.
7: Ох, и красавчик ты у меня, Джим. Это что, новый костюм?
1: Да, мамуль. Вечером мне надо встретиться с важными клиентами.
7: Значит, ты вечером опять уходишь?
1: Ну, ничего не поделаешь, мамуль. Я теперь большой человек, и развлекать клиентов моя обязанность.
7: Ну, ладно, милый. Постарайся вернуться пораньше.
1: Хорошо.
7: Ты все время выглядишь таким усталым.
8: Мы уже четвертый раз гуляем на этой неделе, Джим, да. И ты все время платишь. Откуда у тебя столько денег, а?
9: А я открою тебе один секретик, один маленький секрет. Я скажу тебе, как заработать много денег.
8: Ну,
9: много.
8: И как?
9: Да, ты тоже так сможешь.
8: Ну, как это, дружок?
9: А проще пареной репы, мамочки. Это секрет, которому меня научил старик Кармен. Значит так, пусть другие сами исправляют свои ошибки.
8: Это...
9: Понял? Не-не-не. Слушай, но я обошел самого Кармена, мой мальчик. Я не жду, пока другие...

0: Старик карман, наверное, задержался, еще работает. Но почему, хотел бы я знать.
1: Мы хотим задержать вас на минуту и рассказать о наших уроках Библии. Будь вам 8 лет или 80, эти уроки помогут вам увидеть связь между Священным Писанием и повседневной жизнью. Чтобы их готовить, не обязательно иметь свою Библию. В них есть упражнения и вопросы, которые помогут усвоить материал.
2: Мы знаем, что у большинства наших слушателей все еще нет своей Библии. Поэтому наши уроки, наверное, как раз то, что им нужно. Почему бы не попробовать начать с первого урока?
1: Книжки эти совершенно бесплатные.
3: Почему бы не связаться с нами сегодня по электронной почте? Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com.
1: А теперь вернемся к нашей истории, которую я назвала «Юный простофиля». Возвращаясь домой с вечеринки, на которой он гулял со своим другом Биллом, Джим Оуэн проходил мимо ювелирного магазина, где он работал у господина Кармена.
0: Что это? В магазине горит свет. Старик Кармен, наверное, задержался, еще работает. Но почему, хотел бы я знать. А, впрочем, не моя забота. Если бы у меня было столько денег, сколько у него, я бы никогда не задерживался на работе.
4: Вам письмо, господин Кармен.
5: Спасибо, Джим. Это от ревизоров. Они были тут вчера вечером и проверяли бухгалтерские книги и погашенные чеки. Но это невозможно. Этого просто не может быть.
4: А о чем это письмо, господин Кармен?
5: Нет, ничего. Останься здесь, мой мальчик. Мне надо ненадолго отлучиться.
6: Он, наверное, про меня все узнал. Ужас. Да нет, он никак не мог узнать. Но, может быть... Ох, надеюсь, что нет.
7: В чем дело, Джим? Ты чем-то озабочен?
4: Ничем, мам, абсолютно ничем.
7: Может быть, ты неважно себя чувствуешь, сынок?
4: Да. В этом все дело. Я неважно себя чувствую.
7: Но ты чем-то встревожен, я вижу. Что-нибудь на работе?
4: Мама, ты можешь оставить меня в покое, а? Мне просто немного не здоровится. Вот и все. Нет, пойду-ка я лучше пройдусь. Так, в магазине снова горит свет. Вот бы увидеть, кто там. Шторы спущены. Ага, снизу щелка. Ну-ка посмотрим. Это же Кармен с ревизорами проверяют мои книги. Они все знают. Они меня разоблачили.

0: Сегодня тебе лучше?
1: Мне надо тебе кое-что сказать, мам.
0: Кстати, можно подождать, пока ты позавтракаешь.
1: Нет, нет, нет. Ждать нельзя. Я...
0: Интересно, кто это может быть в такую рань? Не вставай, Джим. Я открою. Ну иду уже.

0: Же иду.
1: Джим, поди сюда. Тебя спрашивает полицейский.
2: Вот и вся моя история, Ваша честь. Я виновен во всех преступлениях, в которых меня обвиняют. В хищениях и в обмане клиентов.
3: Да, вы были признаны виновным в этих преступлениях. Вы что-нибудь еще хотите сказать?
2: Только одно. Самым большим моим преступлением было то, что я лгал матери.
3: Что же, это похвально, и я учту это заявление при вынесении приговора.
2: Ваша честь, может быть, вы еще кое-что учтете?
3: Что же?
2: Может быть, вы учтете, какую роль во всем этом сыграл господин Кармен? Он толкнул меня на этот путь, когда я был еще зеленым юнцом, и он меня одурачил. Ведь это господин Кармен научил меня воровать.
4: Ваша честь! Я должен заявить протест.
3: Да я уже это слышал, господин Андерс. Здесь судят не господина Кармена. Но, может быть, как раз его-то и надо судить. Вы еще что-нибудь хотите добавить, Джеймс Оуэн?
2: Я? Нет, Ваша честь.
3: Тогда я оглашу приговор. Суд приговаривает вас к 4 годам заключения в исправительном заведении штата.
5: Какая грустная история, тетушка Кэрол. Жаль, что Джим Оуэн так плохо кончил. В душе он был неплохой парень.
6: Да, но это еще не конец моей истории, дядюшка Дэн.
5: Так есть еще продолжение?
6: О, да. Джим Оуэн отбыл 2,5 года из своего срока, а потом был освобожден за хорошее поведение.
5: И что же с ним стало потом, когда он вышел на свободу?
6: Какой ты нетерпеливый! Ну, слушай, Джим с матерью переехали в другой город. Его опыт ему пригодился. Его взяли на работу в ювелирный магазин, который принадлежал доброму и справедливому хозяину.
5: Я уверен, что дальше он уже шел прямым путем, без всяких отклонений.
6: Ты абсолютно прав. В конце концов, Джим женился на дочке хозяина, и у них родилось 2 чудесных ребятишек. Когда тесть Джима удалился от дел, Джим занял его место во главе магазина и добился больших успехов.
5: Ну, чем не счастливый конец?
6: Погоди, это еще не все. Прошло несколько лет, и вот однажды...
7: Сынок, помнишь хозяина, у которого ты когда-то работал? Ведь его звали Роберт Кармен?
8: Еще бы мне его не помнить. Да, именно так его и звали.
7: Так вот, я читала коротенькую заметочку тут в газете. Вот, читай сам.
8: Ну-ка, ну-ка.
7: Вот здесь, на самом верху страницы.
8: Обитатель Шанхая найден мертвым. Вчера на улице, очевидно, от инфаркта умер человек, известный под кличкой Шанхайский попрошайка. Он был бездомным бродягой, без друзей или близких, и последние 10 лет он прожил в Шанхае, этом скопище злачных мест. Судя по документам, найденным на теле попрошайки, это был... Роберт Кармен, некогда процветающий ювелир из соседнего города. Исследование истории его жизни, проведенное вашим корреспондентом, показало, что именно что именно он был виновен в нашумевшем процессе над юным Простофилей 15 лет назад.
0: Охо, тетушка Кэрол, какой страшный конец для господина Кармена.
6: Да, но позволь мне задать тебе один вопрос.
0: Задавай.
6: Кто виноват в том, что господина Кармена постиг такой страшный конец? Что он остался один, без друзей, нищий и несчастный?
0: Что тебе ответить? На это можно ответить только одно. Виноват сам господин Кармен.
6: Вот именно. А кто изменил жизнь Джима?
0: Ну, я думаю, что сам Джим решил, что он хочет изменить свою жизнь к лучшему.
6: Ты снова прав, дядюшка Дэн. Ведь Бог дал всем нам умение выбирать, и Он никого не заставляет жить по своим канонам.
0: А его каноны основаны на любви. Даже когда мы делаем выбор против него, крушение настигает нас не из-за каких-то высших сил, а как следствие наших же поступков.
6: И он всегда рядом, направляет нас, подбадривает, дает нам силы и помогает нам делать правильный выбор, который ведет к жизни и счастью.
0: Для нас Бог, Отец Небесный, как его называют в Библии. И как всякий хороший отец, он делает то, что для нас лучше.
6: Да, и его любовь даже сильнее любви наших родителей. И, как я уже говорила, он никого не заставляет идти за ним. Это наш выбор. Дядюшка Дэн, а что, если нам послушать песню, в которой звучит эта мысль? В ней поется о том, как важно идти навстречу своим близким, делать то, о чем нас просят родители. Так и Господь просит нас служить Ему. Нашу передачу на испанском языке слушают миллионы семей в Южной и Северной Америке. Вот мы и подумали, что и вам будет приятно послушать эту песню по-испански.

0: Думаю, что пора нам с вами попрощаться. Наш адрес – radiorassказ@yahoo.com. И еще раз – radiorassказ@yahoo.com. До следующей передачи!
1: До следующего раза! До свидания! И да благословит вас Бог!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Можно ли измерить любовь Христа? Эта задача не так проста. Нету на свете таких мерил. Никто из ученых не сотворил. Мал километр, миля мала, мера земная людям дана. Неизмерима Божья любовь. Я повторяю это вам вновь.

0: Проложив воображаемый курс на потрёпанной морской карте, развернутой на столике в каюте, Дэн объявил: «Я придумал, куда нам отправиться на субботу и воскресенье».
1: «Ну и куда?»
0: – спросил его старший брат Джаред. Дэн ткнул пальцем в коричневое пятно суши, окаймлявшее медную бухту. «Рыцарский остров!» Джаред нахмурил брови.
1: «Там негде бросить якорь, скалы торчат прямо из воды».
0: Взгляд Дэна остановился на побережье Аляски.
1: «Кто мешает нам поискать подходящее место?»
2: «А ты что об этом думаешь, Терренс? Хочешь найти еще один заброшенный золотой прииск?»
1: «Пожалуй, мне это подходит», — ответил Терренс, третий в их маленьком экипаже.
2: «Ну, тогда вперед», — заключил Дэн.
0: Джаред в конце концов согласился с предложенным планом. Морской промысел в заливе Принца Вильяма прекращался с субботы до понедельника. Сразу же по окончании лова Джаред направил свое судно «Тетис» к острову и обошел его несколько раз, прежде чем бросил якорь на значительном расстоянии от крутого берега. На следующее утро Терренс и Дэн подошли к острову на небольшом ялике. Освещенный солнцем луг маняще зеленел над вертикальным откосом берега, но добраться до него, казалось, было невозможно. Наконец Дэн заметил тоненький, но прочный корень дерева, торчащий из обрыва. Терренс накинул на него веревку и закрепил ее. И друзья, ухватившись за нее, по очереди поползли наверх.
2: «Лезем еще выше?» – спросил Терренс.
0: Дэн вслед за Терренсом окинул взглядом высоченный скалистый утес.
1: «А что, можно?» – ответил он не очень уверенно. «Давай ты первый».
0: Взобраться на скалу вулканического происхождения оказалось совсем непросто. Вся ее поверхность была покрыта торчащими валунами и зияющими провалами. И то резко обрывалась вниз, то круто вздымалась вверх. Наконец все препятствия были позади. Друзья сделали передышку под выступом, который выдавался на добрых 1,5 метра, образуя внушительную каменную площадку.
1: «Как мы заберемся на него?» – спросил Дэн. «Тут ни за что не зацепиться».
2: «Элементарно», – уверенно ответил Терренс. «Смотри сюда».
0: Он обхватил руками выступ сверху, плотно прижался к нему локтями, раскачался и броском закинул ноги наверх. Дэн в точности повторил движение Терренса. Минут 20 ребята просидели, любуясь открывшейся перед ними бескрайней панорамой. Затем Терренс объявил:
2: «Ты можешь оставаться здесь, а я пошел».
0: Он пополз с краю и спустил ноги с выступа. Дэн ухватил Терренса за руки и крепко держал их, пока тот искал под собой надежное место, куда поставить ноги. Некоторое время он безрезультатно болтал ногами в воздухе. И вдруг в его глазах мелькнул страх, а дыхание стало прерывистым.
1: «Дэн, мы не спустимся отсюда?»
2: «Как так?» – спросил Дэн и вытянул Терренса назад на выступ.
1: «А так, сюда-то мы забрались, но не сможем слезть с этого выступа, чтобы спуститься вниз».
0: Дэн в растерянности оглянулся по сторонам.
1: «Ты уверен?»
2: «Да, там нет ни одной ступеньки!» – почти прокричал Терренс, в упор глядя на Дэна.
1: «Мы просто сорвемся со скалы, нам крышка!»
0: Теперь уже страх Терренса начал передаваться Дэну.
1: «Мы что, в ловушке?»
2: «Вот именно, если только у нас не отрастут крылья!»
0: Страх охватил Дэна.
1: «Нам нужно было предупредить Джерда!»
2: «Подожди, может, выход отсюда есть где-нибудь там, наверху?»
0: Неописуемый ужас, казалось, проник даже в ладони Дэна, и он стал тереть ими ноги, чтобы как-то унять это чувство.
1: «Что нам делать?»
0: Терренс изучал нависшую над ними скалу.
2: «Похоже, что единственный путь вниз лежит через верх», — все еще неуверенно сказал он.
1: «Но меня трясет, я не могу лезть!»
2: «Тогда подожди».
0: Терренс начал медленно обследовать поверхность скалы во всех направлениях. Не раз ему казалось, что правильный путь найден, но он тотчас же натыкался на какой-нибудь выступ, через который невозможно было перелезть, и приходилось начинать все сначала. Дэн следовал за Терренсом, повторяя все его движения. Так они карабкались с одного выступа на другой, плотно прижимаясь к скале и медленно продвигаясь вперед.
2: «Мы прошли только половину!» — воскликнул Дэн.
0: Взобравшись, наконец, на гребень скалы, он свалился в изнеможение. Его била дрожь.
2: «Здесь еще хуже», — неуверенно сказал Терренс. «Надо поискать другой путь!»
0: Сердце Дэна стучало, оглушительно отдаваясь в висках. Во рту пересохло. Пот градом катился по спине.
2: «Мы пропали, Терренс!» — чуть слышно прошептал он.
0: «Я знаю.
2: Никто не спасет нас! Даже вертолет. Мы можем только броситься в океан!»
0: «Прямо со скалы?» — спросил Терренс.
2: «Ну уж нет. Даже если мы и попадем в воду, нам все равно никогда не доплыть до Тетиса!»
0: «К сожалению, ты прав», — ответил Дэн с легкой усмешкой. «Пловец из меня никудышный». Какое-то время ребята лежали молча. Дэн попытался сосредоточить свое внимание на картине, открывавшейся перед ним. Все было окрашено в неестественно яркие цвета, как на детском рисунке мелками, в котором перемешаны изумрудная зелень, яркая синева и красный цвет раскаленного металла. Вдали можно было разглядеть коричневые пятна других островов, разбросанных по поверхности океана, блестящей и гладкой, как стекло. Было видно, как под водой стаями проплывали морские выдры. С высоты они казались похожими на крохотные щепки, образующие тонкие извивающиеся полоски в океане. Далекие горы выглядели как конусообразные порции шоколадного мороженого, украшенного зефиром.
2: «Наверное, хорошо умереть в такой день».
3: «Согласен с тобой».
2: «Знаешь, Терренс, я готов предстать перед Богом. А ты как?»
0: Терренс обменялся взглядом с Дэном.
2: «А я покаялся в грехах и вручил свою жизнь в его руки еще месяц назад».
0: Ребята продолжали свой путь наверх, одолевая поверхность скалы дюйм за дюймом, как при замедленной съемке. Дэн уцепился дрожащей рукой за узкую косую расщелину в скале и попытался всунуть ногу в ее нижний край. Вдруг он почувствовал, что рука соскальзывает.
2: «Все, Терренс, я падаю!»
0: Дэн лихорадочно начал искать еще какую-нибудь щель, за которую можно было бы ухватиться, но вытянул руку слишком далеко и ощутил, что его усилия тщетны. Тело его качнулось в сторону от скалы. И тогда он воззвал к Богу.
2: «Боже, моя жизнь в твоих руках! Ну дай мне достойно прожить последние минуты!»
0: И вдруг Дэн ощутил какое-то прикосновение к спине, будто чья-то широкая ладонь плотно прижала его к скале. С трудом ловя воздух открытым ртом, Дэн сумел восстановить равновесие. Все его существо неожиданно наполнилось каким-то особым спокойствием, и дрожь сама собой прекратилась. Вскоре он догнал Терренса, а затем и обогнал его. Наконец Дэн добрался до большого пологого выступа, достаточно широкого, чтобы встать на него и передохнуть. Он влез на выступ и прижался к зубчатому краю скалы у самого ее гребня. Через час Дэн уже достиг вершины. Погрузив правую руку по локоть в густой мох и ухватившись левой за карликовое деревце, он издал торжествующий клич.
2: «Я победитель!»
0: Подтянувшись в последний раз, Дэн взобрался на вершину и вытянулся на мягкой подстилке из мха.
2: «Благодарю тебя, Господи!» — прокричал он охрипшим голосом, купаясь в солнечных лучах, приятно согревавших его лицо. «Я думаю, ты хочешь, чтобы я еще пожил!»
0: Немного спустя Дэн увидел руку Терренса, ухватившуюся за то же самое деревце, и поспешил на помощь другу. Наконец и Терренс оказался на вершине.
2: «Ну, брат, сегодня твой день!» — воскликнул он со смехом, хлопая Дэна по плечу. «Но больше я с тобой ни на какие скалы не полезу!»
0: Терренс упал на мох и уткнулся в него лицом со словами:
2: «Никогда не думал, что жизнь так дорога.
0: Сердце мое бьется только потому, что Бог этого хочет», — ответил Дэн. Несколько часов ребята лежали под ласковыми лучами солнца и без конца говорили о том, какой бесценный урок каждый из них извлек из этого испытания. Отдохнув и окончательно успокоившись, они обследовали окрестности и обнаружили русло ручья, стекавшего по противоположному склону горы. Вдоль него друзья благополучно спустились к воде, нашли свой ялик и вернулись на борт Тетиса. Но какая-то частица прежнего Дэна навсегда осталась там, на вершине этой злополучной горы.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: В переводе с греческого это звучит: «Ибо кто распознает тебя? Кто проявляет к тебе особую, лишь тебе предназначенную милость? Кто отличает тебя?» Гордость, врожденный и по сравнению со всеми остальными самый глупый человеческий грех. Можно привести 1000 доводов, доказывающих его абсурдность, но ни одного из них не хватит, чтобы подавить его живучесть. Он гнездится в сердце и будет там до тех пор, пока мы не умрем для этого мира и не воскреснем снова без пятна и порока. Тем не менее, есть много стрел, которыми можно поражать сердце нашего хвастовства. Возьмем, к примеру, аргумент творения. Как сильно бьет он по нашей гордости! На гончарном круге сосуд. Разве не абсурдным было бы для этого куска глины, из которого лепит форму горшечник, возгордиться и сказать: «Как я красив! Какие у меня формы! Я заслуживаю похвалы!» О, кусок глины! Каким бы ты ни был, тебя сделал горшечник! Какими элегантными бы ни были твои формы, какой бы красивой ни была симметрия, вся слава ему! Тому, кто сотворил тебя, ты всего лишь творение его рук. Тот факт, что мы сотворены, должен гасить искры нашей гордости. В конечном счете, в его глазах мы как кузнечики, как капля в море, как комки живого праха. Мы не более, чем новорожденные младенцы в момент нашей наивысшей зрелости. Мы лишь насекомые однодневки в момент расцвета сил. Мы всего-навсего дикие ослята, когда бываем особенно мудры, и вся наша непревзойденность — лишь глупость и суета. Пусть же это смиряет нас. Но, конечно же, если это не в силах подрезать крылья нашей воспарившей гордости, то христианин может в крайнем случае связать их теми доводами, что черпает в лично к нему проявленной любви и особых милостях Божьих. Кто отличает тебя? Этот вопрос нужно как кинжал приставить к горлу нашего хвастовства. Что ты имеешь, чего бы ты не получил? Это тот меч, что должен пронзить сердце нашего самовозвеличивания и гордости. Сейчас мы постараемся осудить нашу гордость, уделив минуту или две исследованию, каким образом Бог нас выделил и отличил, и покажем, что поскольку все это исходит от Него, то для нас это должно служить основанием для уничижения, а не для хвастовства. Между многими нами Бог положил различия в своем предвечном провидении. Задумайтесь на мгновение, сколько тех драгоценных и любимых Богом детей, которые в сей момент находятся в глубокой бедности. Они не ходят в овечьих и козьих шкурах, их не преследуют, не поражают, не истязают, но при этом они голодны, и никто из людей не подает им куска хлеба. Они страдают от жажды, и ни один человек не напоит их. Они живут в нужде, и годы проходят в печали. Некоторые из них — это дети Божьи, которые когда-то жили в достатке, но неожиданно оказались в глубокой бедности. Они знали время, когда были уважаемы среди сынов человеческих, а сейчас они среди бездомных псов, и никому нет до них дела. Среди нас есть также те, кто имеет все, чего может пожелать его душа. Бог дал нам пищу и одежду, и жребий нашей судьбы пал на приятном для нас месте. У нас богатое наследство. Давайте же благодарно спросим, кто отличает нас? Давайте вспомним, что все, что мы имеем, это дар Его провидения. Не вам, о руки, что трудились, добывая хлеб, совершаю я жертвоприношение. Не тебе, о мой разум, что заботился о нуждах каждого дня, предложу я фимиам. И не стану льстить я вам уста за то, что вы облекли мысли мои в слова. Нет, Богу, который дает возможность получить, иметь и пользоваться, Ему вся хвала за то, что Он для нас сделал. Пусть никогда не умолкает наша песня, ибо Его благо — это вечный поток. Мы, наверное, пока не наступит великий день откровения, никогда не узнаем, через какие тяжкие испытания проходят некоторые служители Божьи. До нынешнего дня они в опасности в пустыне, на море, в опасности между лжебратьями. До сего часа их теснит нужда, предают друзья. Они знают, что такое упадок духа, и знают всю боль, что несут с собой уныние и отчаяние. Они погружаются в пучины моря бед и долго бредут по горячему песку пустыни страданий. И если Бог ограждает нас от этого и делает наш путь приятнее, ведет нас возле спокойных вод, на зеленые пастбища, если Он отличил нас тем, что уделил нам больше из общих даров Его провидения, чем другим Своим детям, которые намного лучше нас и отличаются большей святостью, что мы скажем? Все это благодаря лишь Его милосердию к нам. И не будем превозноситься и гордиться пред ближним нашим, но снисходить к тем, кто находится в более низком положении. Не гордо поднимать, а низко, в смирении будем опускать наши головы и в каждом человеке видеть своего брата. Видеть не только тех, кто в красивом убранстве, но и тех, кто одет в рабочее одеяние. Будем признавать за своих близких, происходящих с нами из одного и того же рода. Ибо что ты имеешь, чего бы не получил, и что отличает тебя? Желательно, чтобы некоторые высокомерные господа в наших церквях время от времени вспоминали об этом. Их жизнь течет, как по маслу, и путь их мягок, как пух, но сердца их вознеслись, как тополя, и их манеры холодны. Многим полезно было бы напомнить, что у них ничего нет, кроме того, что дал им Бог, и чем больше Бог им дал, тем больше они в долгу. Разве может человек хвастаться тем, что у него больше, чем у других долгов? Разве должники в королевском суде говорят друг другу: «Ты должен 100 футов, а я 1000, поэтому я более достойный дворянин, чем ты»? Я думаю, что нет. Но даже если бы они так и говорили, они бы выглядели так же, как и те, кто гордится пред другими тем, что имеет больше чинов, богатств, почестей и занимает более высокое положение в этом мире. Ибо кто отличает тебя? И что ты имеешь, чего бы не получил? Для того, чтобы прочувствовать то, о чем я сейчас говорю, лучше всего для вас пойти завтра в больницу, обойти палаты и увидеть, как страдают несчастные, а затем зайти в операционную и увидеть, что приходится терпеть крови и плоти. Когда вы сделаете это, пройдитесь по окрестным домам, и вы увидите того, кто уже 10, 12 или 15 лет не встает с одра болезни. А после этого навестите кого-нибудь из бедствующих детей Божьих, которые влачат жалкое существование, именно существование, единственной пищей для которых является хлеб, масло и чай, и даже этого слишком много. Сходите, посмотрите на их бедные, убогие, пустые комнаты, на их чердаки и подвалы, и это будет для вас лучшей проповедью, какую когда-нибудь я смогу прочесть вам. Вы придете домой и скажете: «О мой Бог, я благословляю Тебя за то, что Ты так добр ко мне. Я должен быть благодарен Тебе за эти временные блага, которые я когда-то так не ценил. Тебе должен я приносить благодарение за все, что Ты дал мне, и Твоей любви обязан я всем этим, ибо Ты отличаешь меня. У меня нет ничего, чего бы Ты не дал мне». Но это не самое главное, на что мы должны обращать внимание. Сейчас от даров провидения мы перейдем к рассмотрению даров Божьей благодати. Вот где мы, как церковь, имеем больше всего оснований благословлять Бога и говорить, кто отличает нас. Мысленно представьте, дорогие друзья, всех беспечных, ожесточенных, бездумных, которые есть даже в данном собрании. Рядом с вами, мой брат, возможно, сидит мужчина или женщина, которые мертвы по преступлениям и грехам. Для таких музыка Евангелия, как пение для глухого уха. Слова проникают в них не глубже, чем проникает в скалу роса. В этом собрании много тех, чье положение в обществе и репутация исключительно высоки, и тем не менее их положение пред Богом ужасно. Они посещают Дом Божий так же часто, как делаем это мы. Они поют, как мы поем, сидят, как мы сидим, и ходят, как мы ходим. И все же при этом они без Бога и без всякой в мире надежды, отделены от общества израильского, чужды заветом обетования. И все же, что отличает нас? Почему сегодня я принимаю все глубоко сердцем? Почему я не смог отвергнуть приглашение Христа и пренебречь Его благодатью, а в воскресенье за воскресеньем хожу слушать Слово и при этом не сижу бесчувственным слушателем, равнодушно внимающим благой вести? Почему в этот час я не слушаю Слово лишь внешним ухом, оставаясь для Него глухим ужом? Разве я сам себя отличил? Упаси Боже, чтобы такая горделивая и богохульная мысль растлевала наши сердца. Нет, возлюбленные, единственная причина, мой брат, почему ты в данное время являешься наследником Божьим, сонаследником Христу, причастником сладкого общения с Иисусом, наследником Царства Божия в том, что Он отличил тебя. Ты был наследником гнева, точно как другие, рожденный во грехе и зачатый в беззаконии. Поэтому ты должен воздать всю славу Его святому имени и воскликнуть. Не нам, а Твоему святому имени вся слава. Даже одна эта мысль, если ее полностью разжевать и переварить, может напитать нас благодарностью и заставить нас смиренно преклониться в радостной хвале у подножья Божьего престола. Подумай о других случаях. Кто отличает тебя от других в этом собрании, которые еще более ожесточены, чем те, о ком только что говорили? Есть мужчины и женщины, чье спасение, если бы оно осуществлялось человеком, было бы совершенно безнадежным делом, так как сердца их тверже самой крепкой стали. Молот слова не оставляет на таких душах вмятин. Над их головами гремят громы закона, но шум не разрушает их сна. Молнии с горы Синай ударяются об их сердца, и даже эти мощные огни отлетают, отражаясь. Вы разве не знаете таких людей? Это ваши собственные дети, ваш муж, ваша жена, ваши родственники. И когда вы смотрите на них, вы, несмотря на то, что долго молились, плакали и скорбели об их душах, вынуждены сказать в своем сердце: «Боюсь, я никогда не увижу их обращенными». Вы говорите с печалью: «О, это будет действительно чудо божественной благодати, если они спасутся!» Но они никогда не отдадутся Богу душой. Они кажутся такими черствыми, будто их совесть была выжжена каленым железом, у них на лбу написано, что они проклятые, как будто еще до рождения на их сердца печатью и отметиной легло клеймо ада. Но погодите, кто отличает тебя? Почему я сегодня не среди самых ожесточенных сердец? Чем объяснить то, что мое сердце смягчено, и я способен плакать, вспоминая страдания Искупителя? Чем объяснить, что моя совесть так уязвима, что проникновенная проповедь заставляет меня исследовать самого себя? Откуда у меня умение молиться и исповедоваться пред Богом во грехах? Не та ли самая сила, что извлекла воду из скалы, заставляет мои глаза плакать? Не то ли самое всемогущество, которое послало манну в голодной пустыне, вложило в мое сердце жизнь? Если бы не божественная благодать, наши сердца были бы до сих пор подобны диким лесным зверям. О, я умоляю тебя, дорогой друг, каждый раз, когда ты видишь закоренелого грешника, скажи себе: «Вот копия того, чем бы я был, кем бы я должен был стать, кем бы я обязательно был, если бы всепокоряющая, всесмиряющая любовь не растопила и не осветила мое сердце». Возьмите эти два примера, и у вас, знает небо, будут все причины воспевать хвалу суверенной благодати Божьей. А сейчас о другом, о самом низком разряде грешников, о тех, кто не бывает на наших собраниях, но кого можно увидеть на окраинах города, в переулках и иногда на центральных улицах. Как страшен грех пьянства, который доводит человека до состояния зверя, низводит его до уровня, до которого не опускаются даже животные. Как постыдно преступление богохульства, которое бесцельно и праздно навлекает на свою голову проклятие. Как ужасны пути сладострастника, который одновременно разрушает и тело, и душу, и, не удовлетворяясь собственной гибелью, губит вместе с собою других. Истории, которые попадают нам на глаза в газетах, и все то, что ежедневно обрушивается на наше зрение и слух, так отвратительно, что это нельзя передать словами. Как часто от доносящегося проклятия стынет в наших жилах кровь, и сердце нередко готово выскочить из груди, когда слышится дерзкая непристойность богохульника. Но остановимся. Кто отличает тебя? Давайте вспомним, мы живем совсем рядом со Христом. Мы оказались бы столь же рядом с адом, если бы не спасающая благодать. Некоторые из вас, здесь присутствующих, могут быть особыми свидетелями, потому что сами пережили искупление от этих преступлений. Оглянитесь на каких-нибудь для некоторых из вас 4 года назад и вспомните, как отличалось ваше тогдашнее окружение от теперешнего. Возможно, 4 года назад вы были в таком же баре, распевая вместе с другими пьяные песни. Совсем еще недавно вы проклинали Спасителя, которого сейчас любите. Пролетело всего лишь несколько месяцев над вашей головой с того времени, как вы вместе со многими бегали творить зло. Но теперь кто отличил вас? Кто сотворил это чудо благодати? Кто подвел тебя к скамье покаяния и к столу причастия? Кто это сделал? Возлюбленные, не медлите с ответом, потому что решение вашего сердца неделимо. Вы не воздаете славу частично человеку, частично Богу. Нет, вы громко кричите в ваших сердцах: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Вы омыты кровью Искупителя и освящены Духом. Вас отличили, и вы признаете это, вас отличила распознающая благодать. И что удерживает остальных от того, чтобы стать тем, чем были когда-то вот эти мои исправившиеся братья? И чем они снова станут, если не сохранит их спасительная благодать? Что сохраняет проповедника сегодня от того, чтобы он не превратился в лектора для неверующих, бесчестящего благодать Божью, которую он сейчас возвеличивает? Что удерживает дьякона от того, чтобы он стал помощником во дворах сатаны? Что воспрещает тем, кто открывает двери Божьего дома и кто служит ему каждое воскресенье, быть привратником в шатрах разврата? Конечно же, ничего. Они были бы там, если бы не воспрепятствовала этому благодать. Это совершила благодать и только благодать. Когда вы проходите мимо блудницы на улице,

и не посеял в вас ненависть к тому, к чему так жадно пристрастны нечестивые. Вы видели, как казнят человека через повешение за гнусное преступление? Если вы слышите о человеке, который так отвратительно грешит против общества, что человечество изгоняет его, остановитесь и скажите: «О, я бы дошел до такого же состояния, я бы был таким же порочным, как он, если бы не удержала меня сдерживающая благодать, когда я был еще невозрожденным человеком, и если бы с тех пор, как я познал волю Иисуса, не подталкивала меня в этом божественном беге принуждающая благодать».

недостатках, грехах. Что такое молитва? Это радость и песня о любви, возрождении, о надеждах, стихах. Что такое молитва? Это белая птица к небесам устремится, не вернется назад. Что такое молитва? Это разные письма, очень разные письма, но один адресат. Что такое молитва? Это наше дыхание, это наши признания, благодарность и боль. Что такое молитва? Это твердое знание, что Господь мой и Бог мой пребывает со мной.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

момент творения. Лауреат Нобелевской премии верит в существование духа. Многие ученые отрицают тот факт, что у человека есть дух. Они считают, что мы всего лишь материальные организмы. Ведь, рассуждают они, человек – результат эволюции, а нематериальная субстанция не способна эволюционировать. Теория эволюции абсолютно материалистична. Еще в 19 веке ее создатели признавали, что идея эволюции затем и была выдвинута, чтобы избавиться от нематериалистического духовного мировоззрения. Поэтому особенно интересен тот факт, что в 1983 году лауреат Нобелевской премии Джордж Олд объявил всему научному миру, что ему удалось обнаружить доказательства нематериальной стороны жизни. Олд назвал эту нематериальную сторону жизни сознанием и пришел к выводу, что оно существует вне пространства и времени. Эволюционисты немедленно провозгласили Олда отступником. Это был случай, когда они напали на своего с яростью, которую раньше приберегали только для креационистов. Аргументов против утверждения доктора Олда у них не было. Они просто отказались рассматривать его доказательства, потому что были заранее убеждены в неверности его выводов. Урок, который мы можем извлечь из этого, таков. Теория эволюции – это система верований, противопоставляющая себя христианству. И еще один урок. Настоящие научные доказательства в пользу христианского мировоззрения действительно существуют. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Как странно человеческое сердце. Во глубине незримые растут мечты любви и ненависть, и ревность, добро и зло находят здесь приют. И в маленьком комочке пульс вселенной, раскаты грома и смятенье бурь, и рокот океанов беспредельных, и тишина, и светлая лазурь. Кто знает сердце? Кто познал рожденье заветных тайн, желаний и мечты? К прекрасному высокое стремление и жажду совершенной красоты. И наряду с коварством, злом и местью вдруг тянется любви живой росток. Как отличить любовь от хитрой лести? Кто знает тайны сердца? Только Бог. Он знает все, все до конца раскрыто Ему. И зная нас, таких, как есть, прощает все. И все грехи омыты, душа поет освобожденье.

Что в нашей жизни главное? Встречаются в жизни предметы, дела, которые кажутся важными. Однако они для нас не всегда имеют значение главное. Семью приобрел, и работа нужна. Для всех это очень важное. Семья обеспечена, ведь должна. Но в этом ищи, что же главное? В работе встречаются много проблем, требуют сил и внимания. И несомненно в области сей снова ищи, что же главное? Дети растут, и запросы у них. Нужно им дать воспитание. Важно, чтоб время не упустить. И здесь находи, где же главное. Люди желают быть жертвою мод, стремятся к образованию, в науке достигнуть всемирных высот. А разве это главное? Бизнес создали, чтоб приобресть побольше материального. А в Царство Небесное как-то пролезть, как ухо игольное малое. Напрасно сторож ночи гонит сон, если нет Божьей ограды. Напрасно трудится и строит дом, коль не созиздит главный. Волна забот захлестнула людей, вплоть до потери сознания. Люди устали от тяжести сей, но не познали главного. Без остановки жизнь течет, и каждый день что-то важное. И так незаметно вся жизнь пройдет. Когда же поймем, что же главное? Неумолимо идет все к концу. И то, что считал самым важным, в итоге оно принесет пустоту. А главное остается главным. Богу ты несомненно придешь по окончанию жизни, но вечность свою ты где проведешь? Вписал он тебя в книгу жизни. Ищи прежде Царствие Божие себе, и это немаловажное. Имеешь ли Духа Святого в себе? А это уж самое главное. Главное в жизни – это Господь. Доверим Ему все свое важное, и Он в свое время всех нас вознесет, коль во главе будет главное –

0: Чья-то жизнь, как куля на излете. Нет еды, есть воздух и трава. Кто-то сытый в личном самолете на свои садится острова. На мальца, который замерзает, сытый в шубе, смотрит свысока. Помогите тем, кто угасает, вы же накопили на века. Но с мамоной трудно распроститься, искрится терпкое вино, бесконечный праздник длится, длится в люкс-отелях, клубах, казино. Где-то рвутся бомбы, слышны стоны, чьи-то дети мечутся в бреду. Для чего им, сытым, миллионы на места бесплатные в аду?
1: Не просил ли ты, чтобы я научил тебя смирению? Так вот смотри, я поставил тебя как раз в ту среду, в ту школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живущие с тобою только выполняют мою волю. Я допустил это, чтобы ты обратился ко мне и во мне мог найти утешение вечное.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет. Исаия 53 глава 11 стих. Мессия, страдающий слуга, раб Бога. В предыдущем стихе сказано, что в воскресении Мессия узрит потомство. И теперь в рассматриваемом отрывке говорится о том, что он увидит. Попытки постичь смысл сказанного оборачивались появлением разных переводов этого места. Что на самом деле должен был увидеть Мессия как результат подвига своей души? Ранее предполагалось, что это его потомство, то есть те, кто поверит в него вследствие его дела. В греческом переводе книги пророка Исаии, который апостолы использовали при цитировании Ветхого Завета, звучит так: «От труда своей души он увидит свет». И такой перевод подтверждают свитки Мертвого моря. Это пророчество о воскресении Мессии, на чем акцентируется особое внимание в стихах 10 и 12. Он должен был увидеть свое потомство и увидеть его в свете жизни воскресения. Оно должно было быть плодом его труда. Бог называет здесь своего страдающего слугу праведником, своим рабом. Он оправдает многих. Не все оправданы, а только те, кто уверовал в Него. Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих. Он есть умилостивление за грехи всего мира. Но Он понес грехи только тех, кто уверовал в Него. Давайте задумаемся над этим. Уверовали ли мы в Христа? Если да, то мы оправданы перед Богом. Давайте возблагодарим Его в этот Господний день.

загорелым лицом, смело поднятым ввысь, к небесам, где орлы лишь дерзают летать, человек подымался по склону горы, чтобы редкий цветок на вершине сорвать. Эдельвейс. Благородный, пушистый цветок, что растет, где ручьи ледяные бегут. Путь к вершине горы крут, извилист, далек. Там цветок тот, красуясь, цветет на снегу. Серебристый, особенный, редкий цветок я найду, я сорву, повторял человек. Он своей красотой мою душу привлек, Эдельвейс на снегу у источников рек. Если я поскользнусь, если я упаду, ночь настигнет меня, отдохну, подымусь, и цветок на вершине горы я найду, и в долину домой без него не вернусь. Как прекрасен Христос на вершине холма на кресте, что спасение людям дает. Мир объяла густая, гнетущая тьма. Возведи свои очи к горам, пешеход. Пусть как редкостный, горный, прекрасный цветок твою душу пленит красотою Христос. Пусть наполнит тебя вечной жизни поток. Пусть стопы твои станут на твердый утес. Будет трудно — крепись. Будешь падать — вставай. То, что в нем ты найдешь на вершине крутой, во сто крат превосходит ценой Эдельвейс. И ничто не сравнится с его красотой. И когда ты взойдешь, ты на крест погляди с покаянием в груди, с лицом поднятым ввысь. Драгоценную вечную жизнь там найди, и с пустой душою домой не вернись.

но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Сорок девятая глава книги пророка Иеремии. «О сыновьях Аммоновых так говорит Господь. Разве нет сыновей у Израиля? Разве нет у него наследника? Почему же Малхом завладел Гадом, и народ его живет в городах его? Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда в Равве сыновей Аммоновых слышен будет крик брани, и сделается она грудой развалин, и города ее будут сожжены огнем, и овладеет Израиль теми, которые владели им, говорит Господь. Рыдай, Есивон, ибо опустошен Гай, кричите, дочери Раввы, опояшьтесь вретищем, плачьте и скитайтесь по огородам, ибо Малхом пойдет в плен вместе со священниками и князьями своими». Что хвалишься долинами? Потечет долина твоя кровью, вероломная дочь, надеющаяся на сокровища свои, говорящая, кто придет ко мне? Вот я наведу на тебя ужас со всех окрестностей твоих, говорит Господь, Бог Саваоф. Разбежитесь кто куда, и никто не соберет разбежавшихся. Но после того я возвращу плен сыновей Аммоновых, говорит Господь. Об Едоме так, говорит Господь Саваоф, разве нет более мудрости в Фимане? Разве не стало совета у разумных? Разве оскудела мудрость их? Бегите, обративши тыл, скрывайтесь в пещерах жителей Дедана, ибо погибель Исава я наведу на него, время посещения моего». Если бы обиратели винограда пришли к тебе, то верно оставили бы несколько недобранных ягод. И если бы воры пришли ночью, то они похитили бы, сколько им нужно. А я до нога оберу Исава, открою потаенные места его, и скрыться он не может. Истреблено будет племя его, и братья его, и соседи его, и не будет его. Оставь сирот твоих. Я поддержу жизнь их, и вдовы твои пусть надеются на меня. Ибо так, говорит Господь, вот и те, которым не суждено было пить чашу, непременно будут пить ее. И ты ли останешься ненаказанным? Нет, не останешься ненаказанным, но непременно будешь пить чашу. Ибо мною клянусь, говорит Господь, что ужасом, посмеянием, пустынею и проклятием будет Васор, и все города его сделаются вечными пустынями. Я слышал слух от Господа, и посол послан к народам сказать: «Соберитесь и идите против него, и поднимайтесь на войну, ибо вот я сделаю тебя малым между народами, презренным между людьми». Грозное положение твое и надменность сердца твоего обольстили тебя, живущего в расселинах скал и занимающего вершины холмов. Но хотя бы ты, как орел, высоко свил гнездо твое, и оттуда низрину тебя, говорит Господь, и будет Едом ужасом. Всякий, проходящий мимо, изумится и посвищет, смотря на все язвы его». Как не спровергнуты Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и там ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не остановится в нем. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из Идумеи, и кто избран, того поставлю над нею. Ибо кто подобен мне? И кто потребует ответа от меня? И какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое Он постановил об Едоме, и намерение Его, какие он имеет о жителях Фимана. Истинно, самые малые из стад повлекут их и опустошат жилища их. От шума падения их сотрясется земля, и отголосок крика их будет слышен у Черного моря. Вот как орел поднимется он и полетит, и распустит крылья свои над Восором, и сердце храбрых идумян будет в тот день, как сердце женщины в родах. О Дамаске! Посрамлены Емав и Арпад, ибо, услышавши скорбную весть, они уныли. Тревога на море, успокоиться не могут. Оробел Дамаск и обратился в бегство. Страх овладел им, боль и муки схватили его, как женщину в родах. Как не уцелел город славы, город радости моей! И так падут юноши его на улицах его, и все воины погибнут в тот день, говорит Господь Саваоф. И зажгу огонь в стенах Дамаска, и истребит чертоги Венадада. О Кидаре и о царствах Ассорских, которые поразил Навуходоносор, царь Вавилонский, так говорит Господь. Вставайте, выступайте против Кидара и опустошайте сыновей Востока. Шатры их и овец их возьмут себе, и покровы их, и всю утварь их, и верблюдов их возьмут и будут кричать им: «Ужас отовсюду! Бегите, уходите скорее! Сокройтесь в пропасти, жители Ассора», — говорит Господь, «ибо Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал решение о вас и составил против вас замысел. Вставайте! Выступайте против народа мирного, живущего беспечно, — говорит Господь. Ни дверей, ни запоров нет у него, живут поодиночке. Верблюды их отданы будут в добычу, и множество стад их на расхищение. И рассею их по всем ветрам, этих стригущих волосы на висках, и со всех сторон их наведу на них гибель, — говорит Господь. И будет Ассор жилищем шакалов, вечной пустыней. Человек не будет жить там, и сын человеческий не будет останавливаться в нем». Слово Господа, которое было к Иеремии, пророку, против Елама в начале царствования Сидекии, царя иудейского. «Так, — говорит Господь Саваоф, — вот я сокрушу лук Елама, главную силу их, и наведу на Елам четыре ветра от четырех краев неба, и развею их по всем этим ветрам, и не будет народа, к которому не пришли бы изгнанные еламиты. И поражу еламитян страхом перед врагами их и перед ищущими души их, и наведу на них бедствие, гнев мой, — говорит Господь, — и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. И поставлю престол мой в Еламе, и истреблю там царя и князей, — говорит Господь. Но в последние дни возвращу плен Елама, — говорит Господь». 50 глава книги пророка Иеремии. Слово, которое изрек Господь о Вавилоне и о земле халдеев через Иеремию пророка. «Возвестите и разгласите между народами, и поднимите знамя, объявите, не скрывайте, говорите: Вавилон взят, Вил посрамлен, Меродах сокрушен, истуканы его посрамлены, идолы его сокрушены. Ибо от севера поднялся против него народ, который сделает землю его пустынею, и никто не будет жить там, от человека до скота все двинутся и уйдут. В те дни, в то время, говорит Господь, придут сыновья Израилевы, они и сыновья Иудины вместе будут ходить и плакать, и взыщут Господа Бога твоего. Будут спрашивать о пути к Сиону, и, обращая к нему лица, будут говорить: «Идите и присоединитесь к Господу союзом вечным, который не забудется». народ мой был, как погибшие овцы. Пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам, скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Все, которые находили их, пожирали их, и притеснители их говорили: «Мы не виноваты, потому что они согрешили перед Господом, перед жилищем правды и перед Господом надеждой отцов их. Бегите из среды Вавилона и уходите из халдейской земли, и будьте, как козлы впереди стада овец. Ибо вот я подниму и приведу на Вавилон сборище великих народов от земли северной, и расположится против него, и он будет взят. Стрелы у них, как у искусного воина, не возвращаются даром, и халдея сделается добычею их, и опустошители ее насытятся, — говорит Господь. Ибо вы веселились, вы торжествовали, расхитители наследия моего, прыгали от радости, как телица на траве, и ржали, как боевые кони. В большом стыде будет мать ваша, покраснеет родившая вас. Вот будущность тех народов — пустыня, сухая земля и степь. От гнева Господа она сделается необитаемой, и вся она будет пуста. Всякий, проходящий через Вавилон, изумится и посвищет, смотря на все язвы его. Выстроитесь в боевой порядок вокруг Вавилона. Все натягивающие лук, стреляйте в него, не жалейте стрел, ибо он согрешил против Господа. Поднимите крик против него со всех сторон. Он подал руку свою. Пали твердыни его, рушились стены их, ибо это возмездие Господа. Отмщайте ему, как он поступал, так и вы поступайте с ним. Истребите в Вавилоне из сеющего и действующего серпом во время жатвы. От страха губительного меча пусть каждый возвратится к народу своему, и каждый пусть бежит в землю свою. Израиль — рассеянное стадо. Львы разогнали его, прежде объедал его царь ассирийский, а этот последний, Навуходоносор, царь вавилонский, и кости его сокрушил. Посему так, — говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, — вот я посещу царя Вавилонского и землю его, как посетил царя Ассирийского, и возвращу Израиля на пажить его, и будет он пастись на Кармиле и в Асане, и душа его насытится на горе Ефремовой и в Галааде. В те дни, в то время, — говорит Господь, — будут искать неправды Израилевой, и не будет ее, и грехов Иуды, и не найдется их, ибо прощу тех, которых оставлю в живых. Иди на нее, на землю возмутительную, и накажи жителей ее, опустошай и истребляй все за ними, — говорит Господь, — и сделай все, что я повелел тебе. Шум брани на земле и великое разрушение. Как разбит и сокрушен молот всей земли! Как Вавилон сделался ужасом между народами! Я расставил сети для тебя, и ты пойман, Вавилон, не предвидя того. Ты найден и схвачен, потому что восстал против Господа. Господь открыл хранилище свое и взял из него сосуды гнева своего, потому что у Господа Бога Саваофа есть дело в земле халдейской. Идите на нее со всех краев, растворяйте житницы ее, топчите ее, как снопы, совсем истребите ее, чтобы ничего от нее не осталось. Убивайте всех волов ее, пусть идут на заклание. Горе им, ибо пришел день их, время посещения их. Слышен голос бегущих и спасающихся из земли Вавилонской, чтобы возвестить на Сионе о мщении Господа Бога нашего, о мщении за храм его. Созовите против Вавилона стрельцов. Все напрягающие лук расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его, Как он поступал, так поступите и с ним, ибо он вознесся против Господа, против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя, гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня и упадет, и никто не поднимет его, и зажгу огонь в городах его, и пожрет все вокруг него. Так, говорит Господь Саваоф, угнетены сыновья Израиля, как и сыновья Иуды, и все пленившие их крепко держат их и не хотят отпустить их. Но искупитель их силен, Господь Саваоф, имя его. Он разберет дело их, чтобы успокоить землю и привести в трепет жителей Вавилона. Меч на халдеев, говорит Господь, и на жителей Вавилона, и на князей его, и на мудрых его. Меч на обаятелей, и они обезумеют. Меч на воинов его, и они оробеют. Меч на коней его, и на колесницы его, и на все разноплеменные народы среди него, и они будут как женщины. Меч на сокровища его, и они будут расхищены. Засуха на воды его, и они иссякнут, ибо это земля истуканов, и они обезумеют от идольских страшилищ. И поселятся там степные звери с шакалами, и будут жить на ней страусы, и не будет обитаемо вовеки и населяемо в роды родов. Как ниспровержены Богом Содом и Гоморра, и соседние города их, говорит Господь, так и тут ни один человек не будет жить, и Сын Человеческий не будет останавливаться. Вот идет народ от севера, народ великий, и многие цари поднимаются от краев земли, держат в руках лук и копье, они жестоки и немилосерды, голос их шумен, как море, несутся на конях, выстроились, как один человек, чтобы сразиться с тобою, дочь Вавилона. Услышал царь Вавилонский весть о них, и руки у него опустились. Скорбь объяла его, муки, как женщину в родах. Вот восходит он, как лев, от возвышения Иордана на укрепленное жилище. Но я заставлю их поспешно уйти из него, и кто избран, тому верю его, ибо кто подобен мне, и кто потребует от меня ответа, и какой пастырь противостанет мне? Итак, выслушайте определение Господа, какое он постановил о Вавилоне, и намерения его, какие он имеет о земле халдейской. Истинно, самые малые из стад повлекут его, истинно, он опустошит жилища их с ними. От шума взятия Вавилона потрясется земля, и вопль будет слышен между народами. Глава 51 книги пророка Иеремии. Так говорит Господь: вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и навеличающегося бронею своею, и не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской и пронзенные на дорогах ее. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами перед святым Израилевым. Бегите из среды Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его, ибо это время отмщения у Господа, он воздает ему воздаяние. Вавилон был золотою чашей в руке Господа, опьянявшую всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали. Внезапно пал Вавилон и разбился. рыдайте о нем. Возьмите бальзама для раны его, может быть, он исцелеет? Врачевали мы Вавилон, но не исцелился. Оставьте его и пойдем каждый в свою землю, потому что приговор о нем достиг до небес и поднялся до облаков. Господь вывел на свет правду нашу, пойдем и возвестим на Сионе дело Господа, Бога нашего. Острите стрелы, наполняйте колчаны. Господь возбудил дух царей медийских, потому что у него есть намерение против Вавилона, чтобы истребить его, ибо это есть отмщение Господа, отмщение за храм его. Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады. Ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона. О, ты, живущий при водах великий, изобилующий сокровищами, пришел конец твой, мера жадности твоей. Господь Саваоф поклялся самим собою, истинно говорю, что наполню тебя людьми, как саранчою, и поднимут крик против тебя. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. По голосу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании.

молодого. Тобою поражал и юноша, и девицу. И тобою поражал пастуха и стадо его. Тобою поражал земледельца и рабочий скот его. Тобою поражал и области начальников, и градоправителей. И воздам Вавилону и всем жителям Халдеи за все то зло, какое они делали на Сионе в глазах ваших, говорит Господь. Вот я на тебя, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелою. И не возьмут из тебя камня для углов и камня для основания, но вечно будешь запустением, говорит Господь. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него народы, созовите на него царства араратские, медийские и аскеназские. Поставьте вождя против него, наведите коней, как страшную саранчу. Вооружите против него народы, царей Медии, областеначальников ее и всех градоправителей ее, и всю землю, подвластную ей. Трясется земля и трепещет, ибо исполняются над Вавилоном намерения Господа сделать землю Вавилонскую пустынею без жителей. Перестали сражаться сильные вавилонские, сидят в укреплениях своих, истощилась сила их, сделались как женщины, жилища их сожжены, затворы их сокрушены. Гонец бежит навстречу гонцу, и вестник навстречу вестнику, чтобы возвестить царю Вавилонскому, что город его взят со всех сторон. И броды захвачены, и ограды сожжены огнем, и воины поражены страхом. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, дочь Вавилона подобна гумну во время молодьбы на нем, еще немного и наступит время жатвы ее. Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский, сделал меня пустым сосудом, поглощал меня, как дракон, наполняя чрево свое сластями моими, извергал меня. Обида моя и плоть моя на Вавилоне, скажет обитательница Сиона, и кровь моя на жителях Халдеи, скажет Иерусалим. Посему так говорит Господь. Вот я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и иссушу каналы его. И Вавилон будет грудой развалин, жилищем шакалов, ужасом и посмеянием без жителей. Как львы зарыкают все они и заревут, как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир, и упою их, чтобы они повеселились и заснули вечным сном и не пробуждались, говорит Господь. Сведу их, как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как взят Сисах и завоевана слава всей земли! Как сделался Вавилон ужасом между народами! Устремилось на Вавилон море, он покрыт множеством волн его. Города его сделались пустыми, землею сухою, степью, землею, где не живет ни один человек, и где не проходит сын человеческий. И посещу вилла в Вавилоне, и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, народ мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа. Да не ослабевает сердце ваше, и не бойтесь слуха, который будет слышен на земле. Слух придет в один год, и потом в другой год, и на земле будет насилие. Властелин восстанет на властелина. Посему вот приходят дни, когда я посещу идолов Вавилона, и вся земля его будет посрамлена, и все пораженные его падут среди него».

и восторжествует над Вавилоном небо и земля, и все, что на них. Ибо от севера придут к нему опустошители, говорит Господь. Как Вавилон повергал пораженных израильтян, так в Вавилоне будут повержены пораженные всей страны. Спасшиеся от меча, уходите, не останавливайтесь, вспомните издали о Господе, и да взойдет Иерусалим на сердце ваше. Стыдно нам было, когда мы слышали ругательство, бесчестие покрывало лица наши, когда чужеземцы пришли во святилище дома Господня. Зато вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу истуканов его, и по всей земле его будут стонать раненые, хотя бы Вавилон возвысился до небес, и хотя бы он на высоте укрепил твердыню свою, но от меня придут к нему опустошители, говорит Господь. Пронесется гул вопля от Вавилона и великое разрушение от земли халдейской. Ибо Господь опустошит Вавилон и положит конец горделивому голосу в нем. Зашумят волны их, как большие воды, раздастся шумный голос их. Ибо придет на него, на Вавилон, опустошитель, и взяты будут ротоборцы его. Сокрушены будут луки их, ибо Господь Бог воздаяний воздаст воздаяние. И напоют до пьяна князей его и мудрецов его, области начальников его и градоправителей его, и воинов его, и заснут сном вечным, и не пробудится, говорит царь Господь Саваоф, имя его. Так говорит Господь Саваоф, толстые стены Вавилона до основания будут разрушены, и высокие ворота его будут сожжены огнем. И так напрасно трудились народы, и племена мучили себя для огня. Слово, которое пророк Иеремия заповедал Сераии, сыну Нирии, сыну Маасеи, когда он отправлялся в Вавилон с Сидекию царем иудейским в четвертый год его царствования, Сераия был главный постельничий. Иеремия вписал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон. Все эти речи написаны на Вавилон. И сказал Иеремия Сераии: когда ты придешь в Вавилон, то смотри, прочитай все сии речи. И скажи: Господи, ты изрек о месте этом, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение этой книги, привяжи к ней камень и брось ее в середину Евфрата, и скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Доселе речи Иеремии. Я читаю книгу пророка Иеремии, 52 главу. Сидекия был 21 года, когда начал царствовать, и царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя матери его Хамуталь, дочь Иеремии из Ливны. И он делал злое в очах Господа все то, что делал Иоаким. Посему гнев Господа был над Иерусалимом и Иудою до того, что он отверг их от лица своего, и Сидекия отложился от царя Вавилонского. И было в 9-й год его царствования, в 10-й месяц, в 10-й день месяца, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, сам и все войско его к Иерусалиму, и обложили его, и устроили вокруг него насыпи. И находился город в осаде до 11-го года царя Сидекии. В 4-м месяце, в 9-й день месяца, голод в городе усилился, и не было хлеба у народа земли. Сделан был пролом в город, и побежали все военные, и вышли из города ночью воротами, находящимися между двумя стенами подле царского сада, и пошли дорогою степи. Халдеи же были вокруг города. Войско халдейское погналось за царем,
и настигли Сидекию на равнинах Иерихонских, и все войско его разбежалось от него. И взяли царя, и привели его к царю Вавилонскому в Ривлу, в землю Емав, где он произнес над ним суд. И заколол царь Вавилонский сыновей Сидекии перед глазами его, и всех князей иудейских заколол в Ривле. А Сидекий выколол глаза и велел оковать его медными оковами, и отвел его царь Вавилонский в Вавилон и посадил его в дом стражи до дня смерти его. В пятый месяц, в десятый день месяца, это был 19-й год царя Навуходоносора, царя Вавилонского, пришел Навузардан, начальник телохранителей, предстоявший перед царем Вавилонским в Иерусалим, и сжег дом Господень и дом царя, и все дома в Иерусалиме, и все дома большие сжег огнем. И все войско халдейское, бывшее с начальником телохранителей, разрушило все стены вокруг Иерусалима. Бедных из народа и прочий народ, остававшийся в городе, и переметчиков, которые передались царю Вавилонскому, и вообще остаток простого народа, Навузардан, начальник телохранителей, выселил. Только несколько из бедного народа земли Навузардан, начальник телохранителей, оставил для виноградников и земледелия. И столбы медные, которые были в доме Господнем, и подставы, и медное море, которое в доме Господнем, изломали халдеи и отнесли всю медь их в Вавилон. И тазы, и лопатки, и ножи, и чаши, и ложки, и все медные сосуды, которые употребляемы были при богослужении, взяли. И блюда, и щипцы, и чаши, и котлы, и лампады, и фимиамники, и кружки, что было золотое, золотое, и что было серебряное, серебряное, взял начальник телохранителей. Также 2 столба, 1 море и 12 медных валов, которые служили подставами, которые царь Соломон сделал в доме Господнем. Меди во всех этих вещах невозможно было взвесить. Столбы эти были каждый столб в 18 локтей вышины, и шнурок в 12 локтей обнимал его, а толщина стенок его внутри пустого в 4 пальца. И венец на нем медный, а высота венца 5 локтей, и сетка, и гранатовые яблоки вокруг были все медные, тоже и на другом столбе с гранатовыми яблоками. Гранатовых яблоков было по всем сторонам 96. Всех яблоков вокруг сетки — 100. Начальник телохранителей взял также Сираию, первосвященника, и Цефанию, второго священника, и 3 сторожей порога. И из города взял 1 евнуха, который был начальником над военными людьми, и 7 человек, предстоящих лицу царя, которые находились в городе, и главного писца в войске, записывавшего войско народ земли, и 60 человек из народа страны, найденных в городе. И взял их Навузардан, начальник телохранителей, и отвел их к царю Вавилонскому в Ривлу. И поразил их царь Вавилонский и умертвил их в Ривле, в земле Емав. И выселен был Иуда из земли своей. Вот народ, который выселил Навузардан. 7-й год, 3023 иудея. 18-й год Навуходоносора из Иерусалима выселено 832 души. В 23-й год Навуходоносора Навузардан, начальник телохранителей, выселил иудеев 745 душ, всего 4600 душ. В 37-й год. После переселения Иоакима, царя иудейского, в 12-й месяц, 25-й день месяца, Евиль-Меродах, царь Вавилонский, в 1-й год царствования своего, возвысил Иоакима, царя иудейского, и вывел его из темничного дома. И беседовал с ним дружелюбно,
и поставил престол его выше престола царей, которые были у него в Вавилоне, и переменил темничные одежды его, и он всегда у него обедал во все дни жизни своей. И содержание его, содержание постоянное, выдаваемо было ему от царя изо дня в день до дня смерти его, во все дни жизни его».

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. И когда был он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более, нежели за 300 динариев, и раздать нищим». И роптали на него. Но Иисус сказал: «Оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Господь часто посещал Вифанию. Здесь Он проводит свои последние земные дни. Он посещает тот уголок, где Ему всегда рады, где Его любят и ждут. Как мало, к сожалению, таких уголков на земле, где нас по-настоящему любят и ждут, где нас понимают и где нас не терзают вопросами, а видят состояние души. Как важно иметь такое место и таких людей, где можно просто помолчать и быть понятым. Любовь — это когда тебя понимают. Таким местом для Христа была Вифания. Господь всем своим любящим сердцем готовится испить ту чашу, которую нельзя пронести мимо Него. И до этого дня осталось совсем мало времени. Невозможно никому из грешных людей представить себе скорбь Святого Господа и почувствовать во всей глубине, что означает «душа моя скорбит смертельно». Как человек, Иисус нуждался в утешении и поддержке. Здесь, в доме Симона, вместе с Господом и Его ученики. И здесь Иисус своей оценкой поступка женщины дает нам великие уроки служения Богу. Как прекрасен поступок женщины! Сколько у нее любви к Господу! На фоне зловещего заговора религиозных фарисеев, на фоне предстоящего предательства Христа, на фоне негативной обстановки, всего зла и всеобщего давления неприятия Христа, любовь женщины к Господу сияет особым светом. Эта любовь и ее поступок говорят о том, что тьма никогда не сможет объять свет, и никто не может отнять у каждого человека возможность любить Бога и служить Ему. В качестве признательности женщина вылила на Иисуса целый сосуд очень дорогих ароматов. На Востоке о знаках гостеприимства свидетельствовали три обычая — целование, обмывание ног водой и создание приятных ароматов посредством сжигания палочки ладана или сжигания капли розового масла. Дорогому гостю выливали ароматные масла на голову, позволяя им стечь по телу. Мы читаем об этом в Псалме 132:1-2. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его». Обычно это было несколько капель. Но здесь женщина совершила нечто необычное. Она не окропила гостя несколькими каплями, а вылила ему на голову целый алавастровый сосуд с очень дорогим миром из чистого нарда. Это благовоние получали из корней ароматической травы, растущей в Индии, в Гималаях, на высоте 3500-5000 метров.
В Израиле нард был известен как драгоценное царское благовоние еще со времен Соломона. «Доколе царь был за столом своим, нард мой издавал благовоние», читаем мы в «Песне песней». Нард был очень дорогим, из дорогого сбора трав на вершинах, сложного приготовления и доставки из далекой Индии. Поэтому он продавался смешанным с другими веществами. Благовония хранились в алавастровых сосудах с узким горлышком, которое закрывалось. Алавастром назывался белый блестящий драгоценный камень. Иудейские женщины любили ароматы и часто носили на шее маленькие алавастровые сосуды с благовониями. Это были очень дорогие сосуды с дорогими жидкостями. И вот это все благовоние женщина выливает на Иисуса сразу, не считая никаких издержек. Так поступает истинная любовь, которая не ищет своего, а ищет того, как принести пользу другому. Люди так эгоистичны и рациональны, что сначала при поступках считают издержки, а потом уже смотрят на пользу. Но не так поступала любящая Христа женщина. Ее любовь поступает вопреки логике людей и вопреки их мнению, потому что эта любовь смотрит на то, чтобы угодить Богу. Она не считает потерь. Любить — значит отдавать. Любить — значит находить в счастье другого человека свое собственное счастье и этим возвышать свою душу. Именно такой любовью возлюбил нас Бог, поставил счастье своих духовных детей условием своего счастья. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И если так дорого заплатил за нас Господь, то с нашей стороны нет никакой жертвы, которая была бы слишком большой для Него. Любящий не считает, как сделать что-то доброе и ничего не дать, или дать совсем немножко. Любовь всегда отдает с радостью, и в этой радости отдачи содержится глубинный смысл жизни христианина. У любви есть свой особый голос и особая мелодия мыслей и поступков. Ее не сможет скопировать расчет, ее не может повторить даже рассудительность, к ней не может приблизиться красноречие, ее не может повторить даже всякая внешняя подделка, которая не может согреть сердца. От нее далек закон и правила, в которых нет прощения. Только то, что согреет сердце ближнего и приблизит его к вечности, что утрет всякую слезу и даст душе мир и покой, только то, что утешит и явит свет и даст силу идти на этот свет, является любовью. Так возлюбил нас Господь и так возвысил своей любовью, что из негодных грешников мы стали детьми Небесного Царя. Как важно помнить об этом и воздавать такой же любовью ближним. Такой любовью любила Христа женщина, вылившая на Него мира. Ее служение Господу и ее любовь достойны подражания. Она с любовью делала все, что могла в данное время, и с полной жертвенностью и радостью. Женщина не только вылила все мира, но она еще при этом и разбила сосуд. И, разбив сосуд, возлила ему на голову. В этом проявилась особенная жертвенность, потому что так на Востоке поступали с самыми почетными гостями. Разбивали сосуд, чтобы никто другой, недостойный, даже не коснулся его своими руками. Она также поступила так, потому что мира быстрее вытекала из разбитого сосуда и наполняла дом благоуханием. Многие комментаторы озаглавили этот фрагмент Писания как «расточительность любви». Но любовь другой и не бывает. Она всегда расточает себя и, как слуга, служит ближнему, забывая о себе. Любовь отдает все, что имеет, и желает дать всегда еще больше. И такая любовь приводит к исполнению воли Божьей и к исполнению важного пророчества о Христе.
Враги Христа хотели, чтобы Господь не только претерпел позорную казнь, но чтобы был унижен при погребении и был погребен как преступник. Но пророчество гласило о Сыне Божьем следующее. Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах Его. Исаии 53:9. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Она доброе дело сделала для меня. Мы видим, как истинная любовь ведет к исполнению Божьей воли и к исполнению пророчества. Мы видим, что среди любящих Бога нет чужих для Него, но есть те угодные сосуды в Его руках, которые исполняют Его волю. Много людей говорят о служении Богу, много людей говорят о любви. Но в сущности, так мало людей, которые готовы по-настоящему служить Богу в любви. А без этого невозможно быть сосудами для почетного употребления и для истинного служения Христу. Если бы все живущие на земле христиане с радостью отдавали все, что могут, как прекрасна была бы жизнь на земле, какой сильной была бы церковь и какими прекрасными были бы души. Не надо делать ничего сверхъестественного. Каждый делает только то, что можешь, и жизнь преобразится. Но как много мы не додаем Господу, как много мы обворовываем Господа отсутствием ревности, плодов труда, любви, прощения к ближнему, пожертвования и так далее. А это значит, что мы обворовываем себя, потому что Бог видит наши сердца и возможности. Для того, чтобы угодить Богу, нужно сначала полюбить дело, поступок, служение, полюбить человека, а потом уже Господь даст успех, потому что дела без любви — это медь звенящая. Любовь Марии преодолела все мнения людей. Она служила и угождала Богу, невзирая на мнения окружающих. Все отношения в жизни зависят от того, как смотрит человек на Бога и на другого человека. Видение человека зависит от внутреннего состояния сердца. Когда мы смотрим на того, кто нравится нам, на любящего нас человека, то мы приписываем ему все самое лучшее. Если же нам кто-то не нравится, то мы извращаем его самые благородные поступки. Нам надо уметь остановиться, когда мы смотрим предвзято, и начать смотреть в себя. Мария смотрела с чистым сердцем, Иуда — с лукавым, и увлек за собой других. Любовь не должна зависеть от обстоятельств и от мнения людей. Один из служителей Божьих дает такой комментарий. «В мире непонимания любовь долготерпит, в мире злобы любовь милосердствует, в мире конкуренции любовь не завидует, в мире славы, почести и восхваления любовь не превозносится, в мире гордости и тщеславия любовь не гордится». В мире грубости и бестактности любовь не бесчинствует. В мире эгоизма любовь не ищет своего. В мире гнева, несдержанности и ярости любовь не раздражается. В мире лицемерия и неискренности любовь не мыслит зла. В мире зависти любовь не радуется неправде, а сорадуется истине. В мире трусости любовь все покрывает. В мире подозрения любовь всему верит. В мире пессимизма и безразличия любовь всего надеется. В мире гонений и клеветы любовь все переносит. Только такая любовь никогда не перестает в мире мимолетности чувств. Такой любви мы должны учиться у Господа, а также у многих библейских героев. Сознание своего несовершенства приближает нас к совершенству, говорил Гёте. Важно смотреть на Бога, а не на людей. Древнегреческий философ когда-то говорил: «Правда побеждает сама собою, мнение через других». Любовь
Истина, чистота сердец, искренность, простота всегда победят сами собою, потому что Бог в таком случае за нас. Бог был на стороне Марии, и потому так возвысил ее поступок любви.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Послание к Ефесянам, 4 глава, 15-16 стихи. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15-16 стихи. «Но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». И еще послание Колоссянам, 2 глава, 18 стих. Колоссянам, 2 глава, 18-19 стихи. «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием, безрассудно надмиваясь плотским своим умом, не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим». Братья и сестры, основная, как бы ключевая мысль, взятая из этих текстов, это взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, церковь – это собранные вместе, возрожденные от Духа Святого, отделенные от мира, имеющие общение друг с другом. Поэтому у нас нет такого понятия, как радиоцерковь, нет такого понятия, как интернет-церковь. Есть церковь – это люди, которые действуют, то есть которые общаются между собой при действии в свою меру каждого члена. Это не церковь, когда люди лежат на диване и слушают проповеди, это не церковь. Церковь – это живое общение возрожденных людей, отделенных от мира, которые действуют на приобщение, приращение тела для созидания самого себя в любви. Когда я готовился над этой темой, друзья, я для себя поставил несколько вопросов. В частности, я эти вопросы хотел бы для вас обозначить. На некоторые из них мы сегодня успеем дать ответ, на некоторые не успеем, но я хотел бы этим вопросом побудить вас тоже к некоторым размышлениям. Братья и сестры, я так понимаю, что нормальное состояние церкви – это вот тишина, единомыслие, единодушие, и это достигается при действии определенном. Какие действия содействуют этому процессу? То есть есть два процесса – процесс общения и процесс разобщения между членами тела. И эти два процесса, они действуют как бы параллельно. Какие действия содействуют этим процессам – общению и разобщению? Само по себе общение получится, если не действовать, ничего не прилагать, никаких усилий? Не получится. А разобщение получится? Получится. Так вот, друзья, оказывается, и для общения, и для разобщения нужно прилагать некоторые усилия и некоторые действия. Одни действия ведут к взаимоскрепляющим связям, а другие связи они разобщают. Второй вопрос. Вот положение наше в теле Иисуса Христа, оно предполагает новые отношения между членами тела Иисуса Христа. Вот отсутствие правильных отношений приводит общину к духовному кризису. У членов церкви может, вы знаете, не быть грехов, но в то же время между ними может не быть и правильных отношений. Отношения могут быть испорчены. Церковь болеет, рост прекращается, деление. Если угрызаете, съедаете, бойтесь, как бы не были истреблены друг другом. То есть грехов нет? Или очищение в церкви проходит? Никаких грехов нет, за что кого можно было бы отлучить. Но отношения до конца испорчены. Братья и сестры, отношения правильные так же важно, как и хранить себя неоскверненными от мира. То есть грехов нет, но если нет правильных отношений в теле Иисуса Христа, то, друзья, эта церковь непривлекательна, а в этой церкви останутся одни бабушки, а молодежь разбежится, эта церковь не умножается, и Писание очень много говорит о том, какие должны быть отношения. Отношения между супругами, отношения между молодыми и старыми, между наставниками и наставляемыми. Как правильно выстраивать правильные отношения. То есть взаимоскрепляющие связи, они касаются как раз области отношений, и этому посвящено очень много в пасторских посланиях. Это еще один вопрос для размышления. Что мы должны прилагать, какие действия, какие старания по отношению вот как членов церкви, для того, чтобы выстраивались в теле Иисуса Христа отношения, в котором написано, что для созидания самого себя в любви. Правильные отношения. Бывают отношения такие, что брак не состоялся, развелись супруги. Нет измены, нет греха, отношения неправильные, да? И брак не состоялся, семья разрушилась, церковь разрушилась, деление за делением и тому подобное, угрызают, съедают. Есть ли церкви привлекательные, которые растут, единомыслие, а есть отношения такие, что грехов нет, но отношений правильных нет. Так вот, как это все правильно выстроить? Я, друзья, что еще заметил, что Христос, Он полнота благодати и истины. У Него была истина, но у Него были и правильные отношения. И вот посмотрите, как все сбалансировано у Христа. Он разжигает огонь, приготавливает печеную рыбу, приглашает их погреться к костру, накормил их. Это отношения. А потом истина. Любишь ли ты меня? Отношения. Два человека убегают в Эммаус, уходят. В их душе борьба, бурлит все. А мы надеялись было, что он есть тот. Друзья, он присоединяется к ним, вычерпывает эти все мысли, открывает им Слово Божье, загорается в них сердце, и люди, которые разобщились от братьев, то есть они шли от общения к разобщению, они разворачиваются и идут к общению, опять к взаимоскрепляющим связям. Говорят, не горело ли в нас сердце? Вот такие, друзья, вопросы у меня были для размышления, когда я думал об этой теме. Но это все вступление. Хотел бы обратить внимание, что в Ветхом Завете в Скинии все указывало на правильное отношение или на устройство церкви. Вот давайте откроем три текста Писания. Исход, 27 глава, 17 стих. Исход, 36 глава, 37-38 стих. Исход, 38 глава, 17 стих. Братья и сестры, вопрос, какая ключевая мысль в этих трех стихах? Связи, какие связи? Связи соединены с связями из серебра и связи их из золота. Братья и сестры, столбы, без столбов невозможно было бы иметь всю эту скинию. Все держалось на столбах. Мы с вами как столбики, но не сами по себе. Мы связаны связями серебряными и золотыми. На что это указывает? Что является прообразом этих серебряных и золотых связей, которыми связаны эти столбики, а? Кровь Иисуса Христа. Написано, не тленным серебром или золотом, искупленной в отсуетной жизни, преданной от отцов, но к драгоценной кровью Христа. Мы, братья и сестры, вечные родственники. Мы не сами по себе. Наше родство в крови Иисуса Христа намного важнее и дороже, и ценнее, чем родство по плоти. Если человек неверующий, даже самый близкий и родной, он дальше, чем тот, кто родной по крови Иисуса Христа. И многие из вас это на себе испытали. Родство по крови Христа намного важнее, намного ценнее. Христос говорит, вы, кто отец, кто мать, кто брат, кто сестра, исполняющий слово мое, вот мне брат и сестра и мать. Братья и сестры, вот эти связи золотые и серебряные, мы связаны. Я так думал, братья и сестры, что если бы крючки и связи были железные, железо ржавеет. Если бы они были из веревок, то веревки горят. А вот серебро и золото коррозии не поддается. Ничто не может изменить время, времени не подвластно это родство, вот которым мы соединены. Мы связаны, мы не сами по себе. Старенькие и молодые. Казалось бы, а какой интерес у молодых со старенькими людьми время проводить? Братья и сестры, а какой интерес? Мы связаны вот этими крючками и связями золотыми и серебряными. Связи. Это все является прообразом тела Иисуса Христа. Взаимоскрепляющие связи. Братья и сестры, размышляя над этой темой, я нашел, что есть связи, которые взаимоскрепляют тело Христова. А есть такие связи, которые разобщают нас с телом Христовым. Будучи членами, начинается процесс разобщения. И вот я бы хотел бы сначала перечислить те связи, которые содействуют взаимному скреплению. То, что нас еще сплачивает ближе. То, что делает церковью евангельского типа, делает церковью сильной, единодушной, единомысленной, благословенной, способной оказывать влияние на окружающий мир, чтобы в этой церкви было уютно и стареньким, и молодым, и малым, и старым, всем из любого сословия и так далее. И вот я бы хотел бы перечислить эти взаимоскрепляющие связи, братья и сестры. Первая книга Царств, 25 глава, 29 стих. Братья и сестры, эти слова сказала в свое время Авигея Давиду. И я бы хотел бы из этого слова выделить особую мысль. «Душа господина моего будет завязана в узле жизни у Господа». Вот такая связка с Господом. Несокрушимая живая связь со Христом, с главою церкви. «Душа господина завязана в узле жизни у Господа», братья и сестры. Вот эта связь, которая делает нас сильными, необоримыми, побеждающими все, и мир, и грех, и напасти, и беды, и бедствия, стабильными при всех обстоятельствах. Связь со Христом. Мне было очень приятно узнать на похоронах Дмитрия Васильевича Минякова такую историю. И мне там на похоронах рассказали о его жене. Она умерла давно, лет 25-30 тому назад. Она прожила короткую жизнь, родила 10 детей, из которых 5 в живых только остались. Она много перенесла скорбей, учитывая, что Дмитрий Васильевич 15 лет провел в вузах, 15 лет на нелегальном положении, всесоюзный розыск. И вот однажды одна волшебница, она своими чарами решила навести на нее порчу, одну что-то сделать злое для его жены. Антонина, забыл ее по отчеству как. И вы знаете, она много сеансов провела, чтобы сделать зло жене служителя, жене узника, страдальца. А потом эта волшебница призналась: «Сильная у тебя вера, твоя душа завязана в узле жизни у Господа, ничего сделать не могу». Друзья, ничего не смогут все силы зла сделать злого нам, если наша душа завязана в узле жизни у Господа. Эта связь, друзья, со Христом, она настолько мощная, настолько сильная. Господь говорит: только глазами твоим будешь видеть возмездие нечестивым, но к тебе не приблизится. Ибо ангелам своим заповедат о тебе, храня тебя на всех путях твоих. Братья и сестры, для служителей 60-х годов страх потерять главенство Христа был большим, чем страх умереть. Они настолько боялись потерять вот эту связь со Христом, чтобы Господь перестал быть главою церкви, вот понимая так, что если Господь пойдет с нами, то нам обеспечена 100% победа. Они смерти не боялись, они боялись потерять Бога присутствие, вот эту связь с Богом. Я помню, мой папа из лагеря, из Омского, писал в письме такие слова. Это были трудный для него период, когда его из штрафного изолятора одного переводили в другой. 15 суток. Только один день побоют в бараке, опять 15 суток. И вот он за полгода больше 100 суток провел в штрафном изоляторе. И он тогда из этой камеры написал нам письмо, что если мои узы прославят тебя, Господи, больше, чем свобода, то зачем мне свобода? Если мои страдания прославят тебя больше, чем проповедь на свободе, то зачем мне свобода? Если моя смерть в тюрьме прославит тебя больше, чем жизнь, то зачем мне жизнь? Вот, друзья, что значит душа завязана в узле жизни у Господа. Зачем мне жизнь без Христа? Зачем мне свобода без Христа? Зачем мне все это, если ценой Бога присутствие? Люди, боящиеся Бога, они смерти не боятся, они Бога боятся, они греха боятся, они боятся потерять эту, чтобы их душа выпала из этого узла жизни у Господа, друзья. Вот эта связь, которая делает нас побеждающими, необоримыми при всех обстоятельствах. Друзья, написано о том, что трое юношей, Сидрах, Мисах и Авденаго, они, прежде чем были брошены в раскаленную печь, они были связаны. Но они такую связь со Христом имели, что их бросили связанными, а они ходили посреди печи не связанными, свободными. Братья и сестры, связь со Христом нас делает свободными от всяких связей. Чем бы нас... Вот один брат, помню, освободился, Иисус говорит, со Христом и в тюрьме свобода, без Христа и на свободе тюрьма. Братья и сестры, чем бы ни связывал мир христианина, если его душа завязана возле жизни у Господа, он свободен и в огненной стихии. Он поет петь, они пели песнь, и царь говорит, не троих ли мы бросили в печь, а не вижу четвертого, подобного Сыну Божьему. То есть связь со Христом, друзья, нас делает свободным, делает нас людьми, которые не боятся смерти. Не боятся смерти. И это делает Господь. Друзья, второе, на что я хочу обратить внимание. Вторая связь. Это связь, которая называется церковные и межцерковные связи со святыми. И текст Священного Писания, Псалом 15, 3 стих. «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Братья и сестры, вопрос такой. Почему не к святым, которые на небе? А почему к святым, которые на земле? Почему Давид не говорит, что к святым, которые на небе, к ним все желание? А он говорит, к святым, которые на земле. Связи со святыми на земле. Почему они важнее для него были, чем связи со святыми на небе? Как человек, облеченный в немощь, я нуждаюсь в вашем обличии. Написано, в уста целует тот, кто обличает. Скажите, святые на небе меня обличат? Нет. А святые, которые на земле? Обличат. А я в этом очень нуждаюсь, братья и сестры. Братья и сестры, я нуждаюсь в молитвах. Апостол Павел нуждался в молитвах. Братья и сестры, за меня хоть один святой на небе помолится? Нет. А святые, которые на земле? Они помолятся. Братья и сестры, я, когда страдаю, нуждаюсь в сострадании. Хоть один святой будет мне сострадать на небе? Нет. А святые на земле подставят свое плечо и подпись под ходатайством, и помогут, и заступятся. Братья и сестры, то есть связь со святыми на земле – это великое благословение, вот эти связи. И эти связи, они говорят о том, что мы сами святые, потому что подобны. Стремиться к подобному. Жулик к жулику, вор к вору. Нечестивый с нечестивым сходится. Развращенный человек находит себе подобных. Друзья, а святой? А он ищет себе подобных. И он, когда находит себе подобных, он радуется великой радостью. Я не одинок. Братья и сестры, поэтому этими связями надо дорожить. Об одном человеке я знаю историю такую печальную. Очень трудный человек был. Он постоянно был в состоянии критики на всех. И кто только не вникал в его вопросы. Ему в конце концов был задан один вопрос. «Брат, скажи, есть ли хоть один святой на земле, который мог бы вникнуть, сказать, и его слово было бы окончательно для тебя?» Ну, авторитетно и окончательно, как бы печать, точка. Говорит, такой святой умер 20 лет тому назад. То есть в его глазах святых на земле больше нет ни одного, кто бы мог бы дать ему верный истинный совет. Братья и сестры, это говорит о духовном состоянии человека. Святые находят святых. Когда был в Англии, я нашел один памятник Джона Весли. Через него Бог совершил в свое время большое пробуждение в Великобритании. Через него очень много шахтеров покаялись, шахты остановились. Знаете, почему они остановились? Потому что шахтеры погоняли лошадьми нецензурной бранью. А когда они уверовали, их язык очистился. И лошади перестали понимать команды кучеров. И шахты остановились. Это тысячи людей пришли к Богу в то время. И вы знаете, что на его памятнике написано? Удивительные слова. «Мое поле – это весь мир. Для одних братство кончается порогом поместной церкви. Для других братство кончается своей областью. Для третьих – страной. А для четвертых – общник я всем боящимся тебя и хранящим повеления твои. Связи со всеми святыми». Братья и сестры, эти связи надо искать, эти связи надо развивать. И я очень рад, когда приезжаю в другую страну, я нахожу боящихся Бога людей, и я чувствую, что мы общники. Связь со святыми на земле, она дорого стоит. За эту связь надо платить. Связи на земле, вот они делают церковь, вот истинной церковью, привлекательной, сильной. Любящие друг друга, братья и сестры, когда мы не просто прихожане принесли свое тело на лавку, сели, три раза в неделю принесли свое тело, и все, безучастны ко всему, что вокруг нас происходит. Я поназидался, я ушел. Братья и сестры, не так. Связи со святыми на земле, они предполагают действие любви, направленное на благо моего ближнего. И это действие может оказывать каждый. И старичок, и юноша, и одинокий, и вдова, и семейный, и больной, и здоровый. Каждый может какое-то направлять действие, направленное на любовь к ближнему своему. И тогда будет церковь сильной. Братья и сестры, и еще хотелось бы обратить внимание на связь взаимоскрепляющую в теле Иисуса Христа – это молитва. Евангелие от Матфея, 18 глава, 19 и 20 стихи. Братья и сестры, вот молитвенная связь. Молитвенная связь у Христа была с учениками. Вы помните, Он сказал однажды Петру такие слова: «Я молился о тебе». А потом, когда Христос воскрес, Он явился отдельно Симону. Братья и сестры, вот Христос молился конкретно о каждом, кого Он избрал. И я так думаю, что если мы, находясь в церкви, как члены церкви, молимся друг о друге, братья и сестры, мы не сможем этому человеку завидовать или превозноситься над ним.

В молитвах своих родных от покрови Иисуса Христа в церкви мы теряем эти связи, мы становимся бесчувственными, мы начинаем со временем начинает накапливаться протестное настроение. А почему он так сказал? А чего он так оделся? А чего он так зашел? На пустом месте начинает расти возмущение. Знаете почему? Там нет молитвенных связей. Мы так никогда не будем оценивать своих ближних, если мы о них молимся. Недавно посещая, был приглашен за много тысяч километров в одну общину. Там были у нас вечера истории. Ко мне подошла одна сестра пожилого преклонного возраста. Я ее первый раз в жизни увидел. Я не знаю, как ее звать, но она мне подошла, как будто она всю жизнь со мной знакома, и говорит: «Я о тебе молюсь». «Почему вы обо мне молитесь? Мы же с вами не знакомы. Как я только прочитал твою первую статью «Вестники истины», мне Бог положил на сердце тебе молиться, я о тебе уже молюсь 15 лет. Вы знаете, я даже не знал, что у меня есть там, в далекой Сибири, человек, который мое имя произносит в молитвах. Но я знаю, что если в моей жизни что-то хорошее есть, то это благодаря тем, кто обо мне молится». Если мы, друзья, молимся друг о друге, это сильнейшая взаимоскрепляющая связь. Я заметил недостаток ближнего своего. Я вижу изъян в жизни члена церкви. Есть два варианта. Первый – взять телефонную трубку и начинать обзванивать и всем разглашать, что он сделал или что он сказал. Второй вариант есть – помолиться об этом человеке, а потом поговорить к его сердцу, а потом с любовью подсказать ему. Братья и сестры, как вы думаете, что более будет содействовать взаимоскрепляющим связям? Я думаю, что мы все в этом нуждаемся, друзья. Я помню, у нас был в церкви один брат из Германии приехал. И он поделился у нас проповедью. Говорит, мы жили в одной деревне в Алтайском крае. В этой деревне были только два брата, и они были старенькими. И вот мы однажды, мальчишки, шли на собрание, везли за собой санки и подслушали разговор двух бабушек, которые шли на собрание. Одна другой говорит: «Если брат Дик умрет, кто будет после него проповедовать?» А другая старушечка отвечает: «Давай будем молиться об этом». И эти сестры-старушечки, переживая, что время этих старцев сочтено, а замены больше нет, стали молиться. Говорит: «Вы знаете, что Бог сделал по их молитвам? Из этих мальчишек, которые выросли, 12 служителей в этой деревне было, 12, которые сегодня совершают служение в Германии, в Канаде, в Америке, в России, в Казахстане. Это по молитвам этих бабушек. Давай молиться». Мальчишки подросли, выросли столпы церкви. Церковь была сильной. Вот такими хорошими служителями, которые выросли благодаря молитвам вот этих стариц. Я помню, мой папа рассказывал одну историю, как он находился в Бурятии в лагере строгого режима в Улан-Удэ. И вот однажды его вызвал начальник, то ли начальник лагеря, то ли начальник оперчасти. И говорит: «Слушай, говорит, Хорев, я тебе прочитаю одно письмо». И цензор передал ему письмо одной девочке, которой было лет 10. Город Такмак. И вот девочка ему пишет в письме такие слова: «Дядя Миша, нам на детском собрании раздавали узников, и вы достались мне». И он смотрит и смеется: «Ну как тебе понравилось? Ты достался 10-летней девочке». И он смеется, говорит: «Ну это еще не конец, слушай дальше. Дядя Миша, если кто-нибудь вас обидит, вы мне напишите, я вам помогу». «И чем же она тебе поможет?» А он говорит: «Начальник, если за меня эта девочка молится, то вы мне не сможете никакого зла причинить, потому что я ей напишу, а она пожалуется на вас Богу. И вы почувствуете ее молитву на себе, а ее детская молитва всегда вне очереди к Богу приходит». То есть, как это понять? А вот как, вы стоите в очереди, а вот подходит ребенок, вы же ребенку уступаете вне очереди кассе, да? Ну, да. Так вот, когда наши молитвы к Богу приходят, детские молитвы вне очереди, ангелы их всегда видят, лицо Отца Небесного. И если девочка, если обо мне дети молятся, то вы, начальник, мне ничего никогда плохого не сможете сделать. У меня такие помощники». Братья и сестры, молитвенные связи. Мир этот удивлялся. Вот это сильная молитвенная связь. Я помню, друзья, нас, детей, мама научила молиться. Знаете чему? Вот как только я себя могу осознать, в самом раннем возрасте, 4-5 лет мне было, я сейчас не помню. Но я помню, что каждая моя молитва заканчивалась одной фразой.
Господь.

Благослови дядю Гошу, дядю Гену, тетю Любу, тетю Свету. Аминь. Мне было 5 лет, я об этом молился, 10 лет молился, 15 лет, 20 лет, друзья, и я и понятия не знал в то время, в детском возрасте, кто такой дядя Гоша, и кто такой дядя Ген, тем более тетя Люба, и кто такая тетя Света. Когда я подрос, уже стал членом церкви, говорю: мама, а кто такой? Да расскажи, о ком я хоть молился всю жизнь? И вы знаете, потом прошло много лет, где-то уже в 92-м году, я тут в Москве первый раз встретился с Георгием Петровичем Винцем. Тетя Люба, тетя Света потом тоже мне стали знакомы, друзья. И вы знаете, я всю жизнь, пока они были живы, я о них молился. Вот так мама захотела. Вот это взаимоскрепляющие связи. Хорошо, когда мы молимся о служителях, о подвижниках, о тружениках, друзья. Когда наши дети о них молятся, это прилив силы и вдохновения. Это нас связывает. И, друзья, взаимоскрепляющие молитвенные связи. Молитесь о том, чтобы Господь поставил к алтарям верных пастырей, полагающих жизнь свою за овец, не могущих оставлять стадо при виде опасности. Мы хотим видеть служителей в своей церкви благословенными, надо молиться о ним. Мы хотим видеть пробуждение, чтобы души каялись, надо молиться об этом. Мы хотим видеть успех в жизни наших тружеников, которые мы избираем на служение, молитесь о них. Видим их немощи, молитесь о них, подходите, беседуйте с ними. Друзья, если у нас эта связь будет молитвенная, у нас будет сильная церковь, сильная Божьим присутствием, правильными взаимоотношениями между членами церкви. И если в церкви есть эти молитвенники, эти связи, не просто молитвенная группа, а молитвенная жизнь церкви, молитвенная жизнь всех членов церкви, братья и сестры, у нас будет самая сильная церковь, самая благословенная церковь. Немощи, трудности, молитесь. Молитесь, не спешите брать телефонную трубку, не спешите рассказывать своим подругам, не спешите сетовать друг на друга, поспешите помолиться. И я думаю, что благодаря этим молитвам вырастет еще одно поколение благословенных тружеников, которые будут нести благословение Церкви Христовой. Постараемся воплощать в жизнь. Нам надо с вами устанавливать в церкви нашей взаимоскрепляющие связи, чтобы нас соединяли не только скамейки. Скамейки – это ничто. Друзья, принести свое тело 3 раза в неделю на скамейку, телом побыть, а духом отсутствовать здесь, это ничего не дает. А вот быть духом соединенным, друзья, вот эти иметь серебряные и золотые связи, чтобы это было, как мы говорили, молитва друг о друге, чтобы это была связь с Господом, чтобы были церковные и межцерковные связи, чтобы жить жизнью церкви, братства и всего народа Божьего. Друзья, это великое дело. И Господь, друзья, благословит вот такую церковь, где вот такие правильные отношения будут основаны не на симпатиях, а антипатиях, не просто на родственных каких-то отношениях, вот это мой родственник, это мой друг, это моя подруга, а нам нужно основывать такие правильные отношения в Боге, чтобы нам быть, друзья, телом Иисуса Христа. Если мы проезжаем мимо какого-то огорода и видим, что там ни одного сорнячка, если мы видим там ровные грядки, и там ни одного камня. Друзья, это о чем говоришь? Там был человек, который за этим огородом ухаживал. Там все ровно, там все гладко, за этим стоит огромный труд. Если в церкви есть единомыслие, единодушие, друзья, то за этим стоит огромный труд. Не только пастырей и служителей, но в свою меру каждого члена, который действует для созидания тела Иисуса Христа. И как тут написано, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви. Действие каждого члена, направленное на любовь, на молитву, на взаимоскрепляющие связи. Пусть Господь нас, друзья, в этом благословит. Аминь.

Я хочу так обнять твои ноги, нежно сердцем прижаться к тебе. Я устала от дальней дороги, сил не стало в тяжелой борьбе. Я в молитве тебя ожидаю, прикоснись и не дай мне упасть. Пусть твой свет, но во тьме засияет в этом мире, где дьявола власть. Я всего лишь комочек из глины, ты горшечник, меня ты лепи, чтоб я стала сосудом тем дивным для твоей животворной воды, чтоб могла приносить людям радость, чтобы свет во в себя отразить. Ты лепи меня, Боже, как надо, и в огне ты меня закали, чтоб не быть слабой, чтоб не крошиться, чтобы трещине мне не давать, чтоб могла через верь только литься неземная твоя благодать. И поэтому будут тревоги, и поэтому будут печали, чтобы мне научиться все больше в этой жизни тебе доверять. Ты лепи меня, Боже, из глины, чтоб вся слава была лишь тебе, чтоб не быть мне из золота с виду, чтоб внутри все сияло во тьме, чтоб ценилось лишь то, что вливаешь ты в сосуд свой из глины простой, чтоб лишь имя твое прославлялось, мне же быть как сосуд только твой. Я хочу тебя славить, Бог дивный, и довериться в руки твои. Ты лепи меня, Боже, из глины, как сосуд тебе нужный лепи. Аминь.

Я поняла за много лет хождения со Христом, что жизни истинный секрет в вопросе скрыт простом, что от ответа на него зависит все и вся. Не отвечая ничего, не буду знать, кто я, не буду знать, куда иду и для чего живу, душе покоя не найду, цепей не перерву. Вопрос тот задан был Петру у моря на камнях. Господь спросил, склоняясь к костру: «Ты любишь ли меня?» Он трижды это повторил, Петр трижды отвечал. И здесь мерило всех мерил, начало всех начал. Я сердцу задала вопрос: люблю ли я его? И для чего молюсь до слез, тружуся? Для чего? Кому служу? За кем иду? Чьей похвалы ищу? И у кого на поводу свой груз с трудом тащу? И снова: любишь ли меня? Врезается в мозги. О, Боже, не щади огня, насквозь меня прожги, и пусть от боли закричу, очищуся до дна. И пусть пойму, что я хочу важней, чем я должна, что из любви совершенный труд ты только признаешь. Вопрос, что задан был Петру, и мне ты задаешь. Ты знаешь, что не избегу очей твоих огня, нигде укрыться не смогу от слов твоих. Любишь ли меня? И мне смущение Петра знакомо, как ладонь, прохлада раннего утра, и берег, и огонь. Вопрос тот душу теребя, меня к тебе влечет. Ты знаешь, что люблю тебя. Ты знаешь все, Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете христианское радио «Радио МВИ». Глашатай благой вести, евангельских принципов жизни и библейских истин.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

первых дней прибытия из России в Кульджу из-за своей твердой веры и отказа от сотрудничества с коммунистами отец испытывал трудности с поиском работы. В то время в Кульдже часто вспыхивала борьба за власть. Когда это случалось, наша семья временно уходила из города. И когда все успокаивалось, мы возвращались обратно. Отец делал это для того, чтобы избежать прямого конфликта с коммунистами. Когда в городе было довольно спокойно, отец начинал искать работу. Но, как обычно, когда они узнавали, что он верующий, ему кругом был отказ. Ему говорили, что если он будет сотрудничать с коммунистами, то сможет получить любую работу на всю жизнь. А также, что и он, и его семья всегда будут в полной безопасности. Все, что нужно ему сделать, это отказаться от Бога и стать коммунистом. Это была такая простая просьба, но какую цену пришлось заплатить за нее? В 1945 году коммунисты стали более агрессивными. По ночам они шли через границу из России в Китай и снова сеяли вражду между русскими, китайцами, дунганами, мусульманами и другими этническими группами, а после исчезали. Они продолжали использовать эту тактику неоднократно, сталкивая этнические группы друг с другом. Свое вторжение в Китай они объясняли тем, что были там для защиты русских и враждебного к ним местного населения. В конце концов, они захватили всю провинцию Синьцзянь. Повсеместно шли ожесточенные бои. Происходило сильнейшее кровопролитие. Людей убивали как животных. Наконец, китайцы смогли осилить коммунистов. Они погнали их из провинции Синьцзянь обратно через границу в Россию. Вскоре после этого к моему отцу пришел один из его старых друзей из китайской армии. Он рассказал ему, что после того, как они освободили от коммунистов полицейский участок, они нашли там много документов. Одним из них был черный список людей, предназначенных к расстрелу. Он говорил: «Петр, твое имя было наверху в этом списке. Они очень хотели бы это сделать с тобой. Я разговаривал со многими из моих друзей, которые тебя знают, и они сказали то же самое, что я тебе говорю сейчас. Будь очень осторожен. По какой-то причине они хотят тебя уничтожить», — взволнованно говорил его старый китайский друг. Отец был очень благодарен ему за это предупреждение. Он никому ничего не сказал об этом и по-прежнему продолжал свое служение в церкви. А сам тем временем спокойно начал делать двухколесную тележку для лошади. Люди шли мимо дома, где мы жили, и насмешливо говорили: «Посмотрите на этого ненормального, что он делает? Где он собирается на ней ездить? Мы находимся в середине зоны военных действий. Дальше этого места только одна из худших пустынь мира — пустыня Такла и пустыня Гоби. Сейчас время сидеть дома и молиться Богу, чтобы нас пощадили, а коммунисты не захватили бы страну полностью. Слишком опасно путешествовать. Кроме того, уже конец лета и довольно холодно. Скоро осень, а там и зима не за горами. И по всем приметам видно, что эта зима будет очень суровой». Слухи о том, что мой отец строит двухколесную тележку, быстро распространились по городу. Пошли пересуды. «У него только одна маленькая лошадка. Он что, думает, что она сможет тянуть эту телегу? У них 8 детей в возрасте от 5 месяцев до 15 лет. Где они найдут место для всех своих детей? Это уж чересчур. Об этом даже нельзя и думать. Да они и не уйдут слишком далеко от города, так как их всех убьют. Если они даже смогут спастись от военных, они просто-напросто погибнут в пустыне Гоби. Интересно, о чем думает этот сумасшедший?» Многие верующие, члены его церкви, также говорили ему: «Это самоубийство, пытаться пойти куда-то сейчас. Вы все погибнете, это слишком опасно». Но отец ни с кем не спорил.
«Да, да», — говорил он всем и улыбался, кивая головой и продолжая работать над своей двухколесной тележкой. Он закончил делать все части тележки, но не стал ее собирать. Таким образом, люди могли подумать, что он не знает, как ее закончить. Прошло несколько месяцев, и коммунисты снова возобновили военные действия. На этот раз они имели значительные военные силы и смогли захватить всю провинцию Синьцзянь. Теперь они полностью установили свою власть и контроль над всем населением. Они ограничивали людей с переездом из одного города в другой. У них повсюду были блокпосты и контрольно-пропускные пункты. Затем они их убрали. Были запрещены любые собрания. Проходила тотальная проверка населения. Они шли к дверям каждого дома. Хотели знать, кто там живет, сколько людей в доме и какое у них гражданство — российское, китайское и какой паспорт у каждого человека. Они пришли и в наш дом со всеми этими вопросами. Также они хотели знать, какие паспорта есть у наших родителей. Однако у них на законных основаниях были все китайские документы. Отец сказал им, что они живут в Китае уже около 15 лет. Они снова спросили его, почему русский человек с русской семьей имеет китайский паспорт. На это он ответил: «Потому что мы живем в Китае, и нам нужны китайские документы». Когда вопросы закончились, двое мужчин развернулись и быстро ушли. Отец сказал нам, что мы должны немедленно уходить отсюда и об этом никому ничего не говорить. Он предполагал эту ситуацию, и у него уже было приготовлено все необходимое для бегства. Отец и мать готовились к побегу из Кульджи задолго до этого, не говоря ничего детям. Мы замечали, что что-то идет не так, но не знали, что именно. Отец каждый день отправлял нас на поиски рогов или черепов от животных с рогами. Он сказал нам: «Обязательно ходите по всем мясным рынкам и бойням и собирайте все рога и черепа. Несите все это домой. Не имеет никакого значения, маленькие это рога или большие, или это только половинка рога. Несите все». Мы знали, что отец делает расчески, которые были востребованы и хорошо продавались. Теперь отец был очень настойчив к нам, требуя каждый день ходить и искать рога. «Старайтесь не возвращаться без черепов или рогов. Всегда приносите хоть что-то домой. Не приходите с пустыми руками. Не возвращайтесь без рогов». Мы никогда не спрашивали у отца, зачем ему столько надо. Мы делали то, что он нам говорил. Прошло несколько недель, в течение которых отец сделал много расчесок. Он делал их разных размеров и видов, и сделал их намного больше, чем обычно. Мы заметили, что мать не продавала их, как обычно, но мы тоже не придали этому никакого значения. Мы продолжали приносить все рога, которые находили, а отец делал расчески и убирал их вместо того, чтобы продавать на рынке. Он запасал их, чтобы взять с собой в наше путешествие. Когда пришло время уходить, он взял все расчески, которые были приготовлены, и обернул каждую из них отдельно. Если бы они были завернуты в один большой пакет, было бы очевидно, что там что-то ценное. Одна расческа не занимала много места. Поэтому, чтобы не вызывать подозрения коммунистам, в том случае, если бы нас остановили и обыскали, он оборачивал каждую отдельно и рассовывал по всей телеге между вещами. Некоторые даже застряли между двумя мешками на полу тележки. Он использовал грязные тряпки, куски ткани или все, что мог найти, чтобы спрятать расчески как можно незаметнее. Если бы они обнаружили связку расчесок, завернутых и спрятанных, они могли бы конфисковать все, а отца арестовали бы за перевозку контрабанды.
а дальше сибирская тюрьма и неминуемая смерть. Тем временем мама тоже готовилась к путешествию. Она пекла много хлеба, нарезала его, сушила сухари и складывала в мешки. Это был необходимый для долгого путешествия запас хлеба, который хорошо хранился и не портился в сухом виде. После того, как отец приготовил достаточно расчесок, он немедленно отнес свою машину, на которой он их делал, на базар и обменял ее на большую лошадь. Он сказал, что для путешествия нам необходимы две лошади. Человек на базаре не хотел продавать ему свою лошадь, потому что у нее была большая мокнущая рана на шее. Отец осмотрел ее и понял, что это очень сильная и большая лошадь, а эту воспаленную рану он знал, как можно вылечить. Этому человеку очень захотелось иметь станок для изготовления расчесок, поэтому отец обменял его на лошадь. Мы не могли взять с собой эту машину, пришлось бы ее все равно оставить. Оба мужчины были очень счастливы, оба получили то, что хотели». Теперь, когда у нас было две лошади, отец приложил все свои силы и энергию на сборку двухколесной тележки. Люди продолжали высмеивать его, но он не обращал на это никакого внимания и продолжал работать. Примерно через неделю он закончил сборку телеги. Наступило время начать грузить телегу. Прежде всего отец распределил по дну телеги обернутые расчески. Затем мы погрузили наши вещи, и отец рассовывал остальные расчески между мешками или куда они только могли поместиться. Несколько мешков сухарей, которые долго и старательно заготавливала мама, тоже были разложены по разным местам в телеге. Корм для лошадей тоже нашел в ней свое место. Наконец, погрузка была закончена. И мама вместе с Тавой, Тони и Бенни вымели весь дом. Мы собрались вместе в пустом доме, сняли свои шапки и стали для молитвы. Отец молился о безопасном путешествии, чтобы Бог был с нами, куда бы мы ни пошли, а также и о том, чтобы во всем этом была полностью Божья воля. Отец помог матери вместе с маленьким Ники устроиться в телеге. Остальные должны были идти пешком. Не успели мы тронуться в путь, как подошла наша соседка-мусульманка и протянула нам большую свежеиспеченную лепешку. «Возьмите это», — сказала она, — «вам нужна будет еда в дороге. Пусть Аллах пойдет с вами и даст вам безопасное путешествие». Из-за всех потрясений и убийств в городе никто не вышел, чтобы попрощаться с нами. Даже наши члены церкви побоялись прийти, потому что коммунисты тщательно следили за всеми. Мой отец сказал, что коммунисты полностью захватили Россию. Теперь они были на северо-западе Китая. Их первая попытка захватить провинцию Синьцзян потерпела неудачу. Вторая красная волна с севера была намного мощнее, и в этот раз им удалось это сделать. Теперь они полностью контролировали каждый крупный город в провинции и устраняли всю оппозицию, включая всех тех, кто проповедовал о Боге и спасении через Иисуса Христа. Отец знал, каковы были настоящие намерения коммунистов и что ожидает нас всех. Поэтому мы должны были покинуть эту часть страны, чтобы не погибнуть от их рук. Намного раньше, когда отец еще жил в Сибири, он неоднократно убегал от них, и они были в ярости, что он смог вырваться из всех их ловушек. Теперь они были более решительными и жестокими, подавляя всякое инакомыслие. Отец был заметным человеком, и они не стали бы с ним церемониться после его захвата. Мы покинули Кульджу посреди ночи в полной темноте, чтобы не привлекать ничьё внимание. Отец шел впереди, ведя за поводья лошадь, запряженную в телегу, а мы следовали за телегой сзади. Он знал, куда идет, а мы просто шли за ним в темноте.
Пройдя остаток ночи, мы увидели, как над горизонтом впереди нас забрезжил рассвет, а ночь потихоньку отступала назад, оставляя нас открытыми и уязвимыми. Нам важно было оставаться в темноте как можно дольше. Мы не хотели быть замеченными при дневном свете. Это означало бы, что нас могут схватить и убить, и наша жизнь может мгновенно закончиться. Казалось, что тьма стелится по земле вокруг нас и не рассеивается, желая, чтобы мы остались укрытыми как можно дольше. Мы продолжали идти, в то время как темнота вокруг нас медленно рассеивалась, постепенно переходя в серовато-голубую дымку, которую затем разорвали лучи восходящего солнца. Стало совсем светло. Мы огляделись. Теперь, когда мы уже миновали город и находились в сельской местности, мы увидели на обочине дороги много мертвых людей. Некоторые из них были частично покрыты грязью, а другие лежали совсем на поверхности земли. Иногда мы видели только руку, торчащую из-под земли, а иногда виднелась только голова. Многие тела лежали совсем рядом с дорогой. Было очень жутко все это видеть. Быстро и в полной тишине мы шагали за тележкой, держа друг друга за руки, для того, чтобы не разлучиться. По всему было видно, что этих людей убили совсем недавно. Отец тихо проговорил: «Нам нужно уйти отсюда быстрее, пока не настанет слишком светло. Здесь очень опасно. Если нас поймают, они, вероятно, убьют нас тоже. Мы должны пройти это место как можно скорее, чтобы нам не пришлось идти при дневном свете. Постараемся найти укромное место, чтобы спрятаться и отдохнуть в течение дня. А когда стемнеет, мы снова пойдем дальше». Тут наша мама расплакалась. Сквозь слезы и едва сдерживая рыдания, она стала говорить: «Давайте вернемся в город. Там будет безопаснее. Я очень боюсь. Мы все будем убиты. Люди из нашей церкви были правы. Здесь слишком опасно. Нам нужно вернуться, пока не поздно». Отец подошел к тележке, где также все и мы стояли, и вместе плакали с мамой, которая сидела с ребенком на руках и сквозь слезы повторяла: «Я не хочу умирать. Пойдем, пойдем обратно». Обступив телегу, мы стояли близко друг к другу и выглядели очень испуганными и потрясенными. Отец сказал: «Давайте еще раз помолимся и молиться будем о том, чтобы мы поступали правильно. Здесь очень опасно находиться, и мы должны позволить Богу направлять нас туда, куда Он хочет, чтобы мы шли. Пусть во всем

следовали за тележкой, минуя ужасные сцены смерти, окружающие нас вдоль дороги, стараясь не смотреть на лежащие вокруг полураздетые мертвые тела. Повсюду витал жуткий запах смерти. Мы поспешно шли за тележкой и были заняты тем, как бы случайно не наступить на какое-нибудь тело на дороге. Видя всю эту страшную картину, мама снова начала плакать, прижимаясь лицом к завернутому маленькому Нике, который лежал у нее на руках. Ее опять охватил страх, и сильное сомнение снова наполнило ее сердце. Она не была уверена, действительно ли они поступают правильно. «Возможно, нам нужно все же вернуться в город. Там нам будет безопасно». Вытирая снова и снова бегущие слезы и дрожа всем телом, повторяла она. Отец, как всегда, ласково и нежно своим мягким голосом успокаивал ее. «Не плачь. Бог сохранит нас и поможет нам пройти это страшное место».

раз и волосы на голове все сочтены. Итак, не бойтесь. Евангелие от Луки 12:7. Главное, что здоров. Эта фраза знакома нам с детства. Здоровье важно, но действительно ли оно является самым главным в жизни? Иисус утверждает, что все наши волосы на голове сочтены. Если призадуматься, сколько волос мы теряем каждый день, то это высказывание кажется нам немного преувеличенным. Но этим сравнением Иисус говорит, что у Бога не останется без внимания даже наши самые малые нужды. Никто не забыт. Наша жизнь не предоставлена случаю. За всем стоит Бог. Находясь, к примеру, в приемной у чиновника, может так случиться, что нас забудут. Но у Бога нет. Что бы мы ни делали, куда бы мы ни шли, Бог уже знает, в чем мы нуждаемся. С какими жизненными ситуациями мы не сталкиваемся, мы не одни, даже если какой-то волосок и угрожает выпаданием. Христиане отличаются от других людей тем, что они ежесекундно находятся в Божьей руке. Христиане не лучше других людей, но они находятся в лучшем положении. Иисус говорит вопреки упомянутой в начале истине: «Главное, что вы имеете связь с Богом». А значит, можно жить без страха. Сознание этого исцеляет нас и укрепляет наши нервы. В этой уверенности можно положиться на Бога, который сам лично трудится над устройством нашей судьбы, изменяя при этом нас самих. Залог успеха — связь с Богом и пребывание во Христе.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Ученичество начинается с посвящения своей жизни Иисуса Христа, с того момента, когда Его желания становятся нашими желаниями. В Евангелии от Матфея Иисус Христос сказал: «Итак, идите, научите все народы». А в Евангелии от Марка приведены такие Его слова: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Величайшим желанием сердца Христова было спасти человечество от гибели. Во втором послании к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем о том, что служение примирения Он передал нам, Его последователям, Его ученикам. Сердце, горящее высокой задачей Христа — пойти к погибающим, спасти их — вот в чем познается истинный ученик Христов. Тема нашей сегодняшней беседы — евангелизации, то есть распространение благой вести, спасения. Поэтому сегодня я хотел бы развить эту тему и дать несколько практических советов и постараться составить простейшее изложение благой вести, то есть план спасения, чтобы вы могли использовать его в беседах с окружающими вас неверующими людьми. Лучшим примером в деле евангелизации послужит никто иной, как сам Иисус Христос. Откроем Евангелие от Иоанна, 4 главу. Евангелист Иоанн описывает здесь Христа, который делится благой вестью женщины из Самарии. Внимательно прочтя этот эпизод, мы можем почерпнуть из него несколько полезных принципов. Они помогут нам в деле приобретения наших ближних для Иисуса Христа. Первый урок мы извлечем из 4 стиха. Тут сказано: «Надлежало же ему», то есть Иисусу Христу, «проходить через Самарию». Если к вашей Библии приложены карты, посмотрите на карту Палестины времен Иисуса Христа. Вы увидите, что кратчайший путь из Иудеи в Галилею лежит как раз через Самарию. Однако кратчайший еще не значит общепринятый. Дело в том, что большинство современников Христа обходило Самарию стороной, проходя берегом реки Иордана. Причина заключалась в том, что жители Самарии считались людьми низшего сорта, потому что они были нечистыми евреями, а потомками смешанных браков евреев с другими народами. И этого было достаточно, чтобы евреи презирали самарян и сторонились их. Но Иисусу, как мы видим, надлежало идти не общепринятым путем, а прямой дорогой. Давайте задумаемся, почему. Почему ему надо было идти через эту землю отверженных людей? Я уверен, что Иисус хотел этим показать, что его служение имеет всеобщий характер. Благая весть Иисуса Христа относится не только к избранному народу, но ко всем народам земли, к людям всех, без исключения наций и племен, всех языков и наречий. Этот вывод очень важен для тех, кто, следуя за Христом, хочет приводить к Нему души погибающих. Наша задача — спасти того, кто не спасен, найти того, кто потерян. Не будем забывать, что сам Иисус Христос был другом, мытарем и грешником. Есть христиане, которые думают, что не сообщаться с миром означает удаляться от людей, живущих в нем. Между тем, это разные вещи — мирская жизнь и люди в ней гибнущие. Невозможно проповедовать Евангелие грешникам, не полюбив их Христовой любовью. Исполненной верой ученик Иисуса Христа должен нести людям, затерянным в мире, Христову любовь. Не уподобляться миру, не предаваться его порокам, но идти в мир, подобно Иисусу Христу, неся погибающим душам дружбу и любовь. Это и есть задача каждого ученика Христова. Следующий вывод мы извлечем из стихов 6 и 7 этой же 4 главы Евангелия от Иоанна. Здесь мы видим, как Христос, утомленный долгим путем, приходит к колодцу. Его телесные нужды просты и понятны. Ему надо отдохнуть и освежиться водой. Но вместо того, чтобы утолить свою физическую жажду, Иисус этот момент использовал для свидетельства грешницы. Он нестерпимо хочет пить, но еще сильнее он хочет спасти душу человека. В этих строках Священного Писания я вижу упрек, своей совести, как часто мои собственные нужды служат оправданием моего бездействия в деле свидетельства. Один брат мне рассказал, как он навестил своего друга, хорошего христианина, и застал его крайне огорченным. Тот объяснил причину своего расстройства. В тот вечер он пришел с работы усталый и голодный. И не успел он прийти в себя, как в дверь постучали. Это был его сосед, человек неспасенный, не принявший еще Христа, хотя он неоднократно с ним беседовал и много за него молился. Сосед пришел за помощью. Ему надо было передвинуть мебель и еще что-то, всего минут на 15. Верующий брат ответил, что он, конечно, рад помочь, но через час-другой, после ужина и небольшого отдыха. Ведь он чувствовал сильную усталость и голод. Когда же через пару часов он пришел к соседу, то оказалось, что работа уже сделана. Сосед нашел другого помощника. Таким образом, прекрасная возможность выразить ближнему свое участие и любовь была упущена. К этому же время, проведенное вместе, могло оказаться удобным случаем продолжить разговор о любви Христа. Но вернемся к колодцу. Итак, Иисус сидит утомленный и жаждущий и видит женщину, пришедшую за водой. Думаете ли вы, что эта ситуация была подходящей для личного свидетельства? Как будто нет. Она самарянка, он еврей, а евреи с самарянами не общаются. Он мужчина, она женщина, соответствующей разницей в интересах и нуждах. Она низкой нравственности, он же праведник. Она из отверженного, презираемого народа, он же великий учитель. Общаясь с ней, он рискует потерять репутацию, уважение людей. Но для Иисуса все это не имело значения. Он видел перед собой грешного человека, нуждающегося в спасении, в слове любви, в знании Божьего плана спасения. Измученный дорогой, жарой и жаждой, он все-таки оставил свои телесные нужды на второе место по сравнению с ее великой нуждой. Моя молитва, чтобы каждый из нас, следуя примеру Христа, использовал любую возможность для достижения грешников словом о Божьей любви. Еще один важный вывод можно сделать из 7 стиха, где Иисус говорит «Дай мне пить». Он давал людям почувствовать, что Он в них по-настоящему заинтересован. Каждому человеку важно знать, что он кому-то нужен, что для кого-то он представляет ценность. Попросив воды, Христос тем самым дал ей понять, что он нуждается в ее помощи. Он разговаривал с нею не свысока, а как с человеком, достойным уважения. Опыт покажет, что если в разговоре человек чувствует уважение со стороны собеседника, то он ответит тем же. Один брат жаловался своему другу, что ему не удается приводить людей ко Христу. Вскоре, однако, выяснилось, в чем же дело. Евангелие он знал хорошо, много и усердно молился. Но когда он стал перечислять своих неверующих друзей, все стало ясно. Оказалось, что среди сослуживцев и соседей всего 2-3 человек он мог назвать своими друзьями. В результате своего разговора со своим другом он твердо решил начать развивать отношения с не менее чем 20 знакомыми. Он составил список людей, с которыми работа и дела сталкивала его наиболее часто. Он начал молиться за этих людей, использовать малейшую возможность для разговора с ними. Он старался в разговорах выразить уважение к собеседнику, интересоваться его здоровьем, жизнью, мнением. И через месяц он рассказал, как 6 его друзей приняли Христа как своего Спасителя. Это еще раз говорит нам, что если мы относимся к людям с уважением и интересом, если мы стремимся развивать с ними отношения, то люди слушают Слово Божие со вниманием и интересом. Из этого евангельского эпизода, который мы сейчас читаем, мы можем сделать еще одно важное заключение. Иисус умел найти правильный подход к человеку. Посмотрите в текст. Ведь он не начал разговор с этой женщиной у колодца с того, что она грешница. Да, он дал ей это понять, но уже после разговора о живой воде, тогда он упомянул о ее 5 мужьях. Посмотрите, как немного было сказано в этом разговоре, но этого было достаточно, чтобы Дух Святой завершил дело, начатое Иисусом. Сколько важных и полезных выводов вы можете сами сделать из этого небольшого отрывка из Евангелия. Поэтому я бы предложил вам продолжить разбор этой главы самостоятельно, и вы найдете много ценного для своих бесед с неверующими. За прошедшие годы я убедился, что многие христиане упускают прекрасные возможности свидетельствовать о Христе. Это часто происходит от того, что они чувствуют себя неуверенно, не знают, как объяснить неверующим благую весть, согласно тому, что говорит Слово Божие. Один брат просто стеснялся делиться с неспасенными вестью спасения, потому что считал себя некомпетентным. К сожалению, многим из нас знакомы такие чувства несоразмерности, когда видят возможность поговорить с неверующими на духовные темы. Слово Божие говорит нам, что мы вступаем в духовную борьбу, когда мы начинаем свидетельствовать о Христе. Ну, а вступать в борьбу, понятно, не все любят. Вот и получается, что мы поддаемся этим чувствам несоразмерности, уверяя себя, что у нас якобы нет дара слова. Но ведь это наша обязанность, поручение, данное нам самим Иисусом Христом, нести свет Евангелия людям. Поэтому сегодня я хотел бы проиллюстрировать, как можно строить такие беседы с неверующими. Будет хорошо, если вы запишете основные мысли и цитаты из Библии, которые будут упомянуты. Это вам пригодится. При этом надо не упускать из виду, что все, о чем мы должны говорить, это изложение Господнего плана спасения, основанного на Слове Божьем. И надо, чтобы это понял наш собеседник. Будет он с этим согласен или нет, это другое дело. Но важно, чтобы человек знал, вы излагаете ему не свое, а Божье Слово. Начнем мы с того, как Библия описывает сотворение человека и те гармоничные взаимоотношения, которые были тогда у человека с Богом. Напомню, что ваш собеседник может и не принять этого, пусть вас это не смущает. Первая задача – передать ему то, что говорит Слово Божие. Даже если он не принимает Библию всерьез, Слово Божие, запавшее в его сердце, свою работу совершит. Это нам обещано самим Господом. Итак, говоря о сотворении человека и его изначальных взаимоотношениях с Богом, мы должны подчеркнуть, что Господь дал человеку и свободную волю. В этом-то и заключается образ и подобие человека Богу. Свободная воля означает в сущности свободу выбора. И когда у человека возникла возможность выбора следовать указаниям Бога или нарушить одно из них, человек выбрал неповиновение. Это был момент, когда на землю появилось то, что Библия называет грехом. Грех – это неповиновение тому, что говорит Бог. Это он, грех, который нарушил союз между Богом и человеком. Дело в том, что Бог свят, совершенен, праведен. И поэтому, когда в жизнь человека вошел грех, взаимоотношения его с Богом не могли оставаться совершенными, как прежде. Если хотите, это можно проиллюстрировать, нарисовав на бумаге широкую реку с двумя берегами. Нарисуйте прямо сейчас две горизонтальные линии, два берега реки. Нынешнее положение, отдаленность человека от Бога, подобно тому, как река разделяет берега. Бог по одну сторону, человек по другую. Напишите слово «Бог» на одном берегу нарисованной реки, слово «человек» на другом. Но чем же, какими признаками определяется нынешнее состояние человека перед Богом? Что говорит об этом Писание? На этот вопрос мы находим ответ в трех местах Библии. Поэтому давайте запишем эти три ключевых слова на той стороне нашей реки, где мы написали «человек». Первое состояние человека – это грех. Запишите «грех» и рядом с этим словом Римлянам 3:23. Пока вы пишете, я прочту этот стих. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Итак, первый признак человеческого состояния – грех. Человек избрал неповиновение, и оно продолжается по сей день. Грех стал неотъемлемой частью человеческой природы, И результаты этого каждый из нас видит на собственном опыте. Восьмая глава послания к римлянам ясно говорит, что грех произвел зло и неправду, которые мир сегодня переживает с момента грехопадения человека в Эдемском саду. Второй признак человеческого состояния – смерть. Запишите это слово «смерть» и рядом Римлянам 6:23, где сказано «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Возмездие – это неотвратимая плата за что-то, совершенное кем-то. И ввиду того, что мы добровольно избрали не быть послушными Богу, то плата за это будет смерть. Смерть ждет каждого из нас. Никто не может опровергнуть этот факт. Третье ключевое слово – суд. Запишите это слово там же, на той стороне нашей реки, где сказано «человек». Рядом пометьте Евреям 9:27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд». Библия ясно говорит о загробной жизни, о вечности, но человек – в своей греховности должен предстать перед Богом на суд. Картину этого суда мы находим в 20 главе книги Откровения. Кстати, запишите тут же, где слово «суд» Откровение 20:11-15. Может ли человек вырваться из этого замкнутого круга «грех, смерть, суд»? Или, возвращаясь к нашей иллюстрации реки, может ли он достичь противоположного берега, восстановить взаимоотношения с Богом? Нет, человек не может, но может Бог. Бог так возлюбил человека, что нашел для него путь на другой берег. Он сделал это, послав своего Сына Иисуса Христа на эту землю, понести наказание, пострадать и умереть за наши грехи. Соедините теперь оба берега на нашем рисунке мостом и напишите на нем «Христос». Рядом пометьте Римлянам 5:8. Прочтем этот стих. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Еще одно место надо записать там же, где мост 1 Петра 3:18, где говорится, «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, был умерщвлен по плоти, но ожил духом». Тут надо сразу ответить на вопрос, который естественно возникает. Единственный ли это мост между человеком и Богом? Нет ли других путей? Ответит нам на это два стиха из Библии. Кстати, можно и их записать тут же, где мост. Первое – Иоанна 14:6. Здесь записаны слова Христа. Слушайте, «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Второе – это послание Ефесянам, 2 глава, 8 и 9 стихи. Читаем. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Из этого стиха ясно видно, что никакими собственными усилиями, никакими заслугами нам этот мост не выстроить. Это дар Бога человеку. Теперь, прежде чем объяснить, как можно по этому мосту пройти, посмотрим, что ждет нас на том берегу. Запишем несколько ключевых слов, тоже с цитатами, на той стороне, где мы написали «Бог». Будем называть это «Господними обетованиями», то есть «обещание». Итак, что же Господь обещает тому, кто перейдет на Его сторону и приблизится к Нему? Первое такое обетование мы читаем в первом послании Иоанна, в первой главе, 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Итак, запишем слово «прощение» и рядом место, прочитанное только что, 1 Иоанна 1:9. Хорошо, если слово «прощение» будет как раз напротив слова «грех», которое мы написали на другой стороне. Следующий стих дает нам не одно, а два обетования. Стих, о котором идет речь, это Иоанна 5:24. Это слова Иисуса Христа. Слушайте. «Истинно, «Истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Итак, запишите. Вечная жизнь, затем без суда. Что у нас получилось? На каждом из берегов нашего рисунка по три пункта. Где человек, там грех, смерть, суд. Где Бог, там прощение, вечная жизнь, без суда. Теперь остается ответить на самый важный вопрос. Как же достичь того берега? Что нужно, чтобы воспользоваться этим Господним даром и перейти от человеческого к Божьему? Ответ находим в том же стихе, который мы

то мы можем прочитать в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стихи 3 по 4. Можно записать это место рядом со словом «Христос» на нашем рисунке. Эти стихи дают нам основу Евангелия в сжатом виде. Тут апостол Павел говорит: «Я первоначально преподал вам, что и сам принял», то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Итак, мы веруем во Христа, что Он Сын Божий, умерший, согласно Писанию, за наши грехи, и согласно Писанию, погребен был и в третий день воскрес. Таким образом, верой во Христа, согласно Писанию, мы имеем возможность перейти от смерти в жизнь, от человеческого погибшего состояния к тому, что обещано Богом. В беседах с неверующими важно еще больше уточнить, что мы понимаем под словом «верить». Согласно Писанию, верить — это значит вложить во что-то свою веру. Подобно тому, как, садясь на самолет, мы верим, что он оторвется от земли и взлетит за облака и благополучно доставит нас куда надо. Мы в это верим и не боимся доверить самолету свою жизнь. Такой же веры требует Иисус, полного доверия, полной отдачи себя, своей жизни в его руки. Затем Библия говорит о том, что верить – это значит также совершить некое действие. Заметьте, что сказано в Евангелии от Иоанна, 1 глава, 12 стих. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Этот стих говорит, что тот, кто верит в Христа, тот и принимает Его. Принять Его – это значит пригласить Его, проявив при этом личную инициативу. Откровение Иоанна, 3 глава, 20 стих, говорит нам об этой действии с нашей стороны. Христос тут говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Запишите этот стих. Там же, Откровение 3:20. Дверь, о которой говорится здесь, это дверь в нашу жизнь. Христос стучится. Он хочет войти в нашу жизнь, жить с нами, очистить нас от грехов и иметь общение с нами. Но ломиться в дверь он не будет. Без приглашения он не войдет. Он только войдет, когда мы откроем ему дверь. Итак, дело стало быть за нами. Мы должны верить в Христа, пригласить его в нашу жизнь, чтобы он стал нашим Спасителем и Господом и управлял всей нашей жизнью. Проиллюстрировав план спасения нашим рисунком реки и двух берегов, остается еще незаданный вопрос. А он самый важный. Где вы находитесь в этой картине? Стоите ли вы на берегу человека или на Божьем берегу? Если ваш собеседник сознает, что он на стороне погибшего человечества, тогда нужно повторить и указать, как он может перейти на Божью сторону. А если он говорит, что он на Божьей стороне, тогда его следует спросить, как он туда попал, и знает ли он определенно, что он там. Есть только одна возможность перехода от человеческого берега на Божий берег, и это верой в Господа Иисуса Христа. Если ваш собеседник сознает, что он на стороне человека и желает перейти на Божью сторону, тогда вы имеете чудную возможность пригласить его к молитве. Ему нужно исповедовать свою греховность, благодарить Бога за спасение, совершенное для него Христом, и пригласить Христа в свою жизнь, стать его Господом и Спасителем. Дорогие братья и сестры, я молю, чтобы наша сегодняшняя беседа помогла всем нам в этом самом важном деле нашей земной жизни — сказать погибающему люду благую весть. Пусть приведенная иллюстрация поможет нам яснее и доходчивее рассказать им о Господней любви, о божественном плане спасения. Посмотрите вокруг. Сколько людей не имеет спасения только потому, что просто не знает о том, что Бог есть, что Он их любит, что Он может и хочет спасти их. Сколько миллионов людей никогда не раскрывали Библию. Идите к ним, несите им благую весть. Это велит нам сам наш Господь Иисус Христос.

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Всякий раз, когда на свет появляется новорожденный, совершается замечательное, неповторимое, единственное в своем роде чудо. Но редко кто размышляет над этим. Мы, люди, привыкли к чудесам и считаем их само собой разумеющимся фактом. Я помню рождение нашего первенца, доченьки. Она лежала слева от меня на высоком медицинском столике, под согревающей ее лампой, и мирно сопела своим милым, крохотным носиком. Ее дыхание говорило о том, что рядом со мной начинала свое земное странствование новая жизнь. Через 2 недели после родов я пережила смерть любимого человека, своего папы. Стоя возле его гроба, я пристально смотрела на его грудь, ожидая, что вот-вот она начнет подниматься и опускаться. Но нет, в его ноздрях уже не было дыхания, и это говорило о том, что закончилось пребывание на этой земле еще одной жизни. Человек рождается и умирает. По-другому не бывает на этой земле. Все люди приходят в этот мир через рождение, и все уходят через смерть. Но если пойти в своих размышлениях дальше, то можно прийти к вопросу: а как появился первый человек? Ни одна человеческая книга в мире, ни один самый мудрый ученый не дадут совершенного ответа на этот вопрос. Нам бы никогда не найти на него ответа, если бы не было Библии. Но она, слава Богу, дана нам, чтобы получать ответы на интересующие нас жизненно важные вопросы из первых уст. Еще прежде бытия мира в неприступном свете состоялся суверенный и славный совет, на котором было принято решение о создании первого человека. Посмотрите, как это было. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они». «По подобию нашему» предполагает множественное число. Почему? Слово «Бог» единственного числа. Это ошибка? Но Библия — книга точных и верных выражений. Еще в первой главе «Бытия» в стихе 2 упоминается о Духе Божьем. А в Псалме 109.1 записано: «Сказал Господь Господу моему». Что это? Два Господа? Но следующий стих объясняет эту сложную истину. «Ты Сын мой, престол твой Божий в век века. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий, Бог твой, елеем радости». В первом послании Иоанна, 4 главе, написано: «Отец послал Сына Спасителем мира». Здесь идет речь о помазаннике Божьем, возлюбленном Сыне Иисусе Христе, который открывается с этим именем в Новом Завете. Итак, Бог один, но Он и триедин — Отец, Сын и Дух Святой. Это так называемые ипостаси единого Бога. Вот в таком составе и состоялся предвечный совет, где был решен вопрос о создании первого человека, мужчины и женщины. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою». С тех пор от зари сотворения мира в его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. И он повелевает дыханию жизни наполнять легкие человека и покидать их, потому что он — Бог.

Но я всегда с тобою. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу. Псалом 72, 23-24.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Книга Откровения, глава 10. «И видел я другого ангела, сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головою его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая, и поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю, и воскликнул громким голосом, как рыкает лев. И когда он воскликнул, тогда 7 громов проговорили голосами своими. И когда 7 громов проговорили голосами своими, я хотел было писать, но услышал голос с неба, говорящий мне: «Скрой, что говорили 7 громов, и не пиши сего». И ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море, и все, что в нем, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит 7-й ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам. И голос, который я слышал с неба, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее. Она будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книгу из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладкой, как мед. Когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах, и языках, и царях многих». Откровение, глава 11. И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: «Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святой город 42 месяца. И дам 2 свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи облечены во вретище. Это суть 2 маслины и 2 светильника, стоящие пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. И если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякой язвою, когда только захотят. И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной и не позволят положить трупы их во гробы. И живущие на земле будут радоваться этому и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка этих мучили живущих на земле. Но после 3 дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала,
и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Второе горе пришло, прошло, вот идет скоро третье горе. Седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился. И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего малым и великим, и погубить губивших землю. И открылся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его, и произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясение, и великий град». Откровение, глава 12. «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце. Под ногами ее луна, а на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд, и поверх их на землю. Дракон этот стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его повержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей.
И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божьи и имеющими свидетельство Иисуса Христа.

Скажи, ты не устал в дороге? Скажи, ты точно знаешь путь? О, не могли ли твои ноги с тропинки истинной свернуть? Ты видел свет и слышал слово, ты возрожден и воскрешен, но что тревожит тебя снова? В какие сети ты пленен? Зачем позволил усомниться? Зачем впустил раздор и суд? И понеслась вся вереница: обида, зависть, распри, блуд. В твоих словах упреки, горечь, в твоих глазах ты прав и свят. Уже не слышишь, стонет совесть, а эго с гордостью вопят. Скажи, ты не устал в дороге? Сколько еще будешь искать путей, ответов, а в итоге вновь подходить к табличке «Старт»? Как долго будешь ты бодаться, ходить кругами и роптать? Как долго будешь заблуждаться, когда закончишь осуждать? Ты прав, а все вокруг виновны? Кто эту смуту внес в тебя? Все умствования, догмы, споры, кто это сеял на поля? Смотри, плоды уже не скроешь, смотри, они уже видны. Ты сам не знаешь, где ты ходишь в разгар невидимой войны. С кем ты воюешь? За кого ты? Против своих? Против чужих? Где ты попутал повороты? Ты не устал еще? Скажи, спаси, Господь, от этой язвы, всегда во всем искать подвох.

оглянись, доколе будешь дворы Господние так топтать. О, если Иисуса любишь, спеши к Нему лицо поднять. Не маскируй свои примочки, покайся, Он не бросил ждать. Начни по новой, с той же точки Ему дорогу доверять. Пора, пора уже очнуться, пора уже себя смирять. Спеши к Спасителю вернуться и вместе с Ним себе распять. Он так молился, Он предвидел, Отца просил о нас с тобой, чтоб враг общения не похитил и не увлек нас за собой. Иисус молился о единстве, Иисус молился о тебе. Поверь, мы все Его любимцы, приглашены на небо.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Момент творения. Дружелюбный гепард. Гепард – животное, изучать которое чрезвычайно интересно. С человеческой точки зрения, пророк Даниил был бы гораздо в меньшей опасности, если бы оказался в одном рве с гепардами, а не со львами. Дело в том, что гепарды – наименее агрессивны из всех видов больших кошек и, по сути, не представляют опасности для человека. Африканские бушмены часто отгоняют гепардов от пойманной ими добычи и крадут у гепардов плоды их тяжелого труда. Человек на протяжении тысяч лет приручал гепардов и держал их на поводке. Недавно в Африке ученые-биологи выпустили вскормленного в неволе гепарда в дикую природу. Им пришлось учить животное охотиться так, как это делала бы его мать. Гепард постоянно пригонял антилоп к своему другу-ученому, ожидая от него дальнейших указаний о том, как же поступить с добычей. Гепард – это уникальный представитель семейства кошачьих, свидетельствующий о безграничных творческих способностях Бога. Изучая его творение, нужно помнить о том, что по сравнению с Богом наше воображение очень ограничено, поэтому нам не дано определить, что возможно, а что невозможно. Познавая мир, созданный Богом, мы сумеем лучше понять происходящее, если не будем позволять собственным представлениям о возможном и невозможном сбивать нас с толку. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Как хорошо, когда рядом есть тот, кто действительно окажется рядом. Не нужно много слов. Важно услышать доброе слово, сказанное вовремя. И порой в молчании услышать тихую поддержку и милосердие. Радость человеку в ответе уст его. И как хорошо слово вовремя. Притча 15:23. Слово, сказанное вовремя, ценно и несет в себе силу и радость. Господь сотворил человека, чтобы он не был один. Но если один упадет, то другой поднимет его. Двоим легче идти, и путь кажется вдвойне короче. Словом можно поддержать, словом можно разрушить. Поэтому Господь учит нас быть милосердными и сострадательными. Мы идем в небо, и, проходя мимо идущего, должны вселить в него надежду, поддержав, чтобы он, подкрепленный, мог ускорить шаг и бодро шагать к вечной цели. Да благословит вас Господь, и да поможет вам быть для кого-то поддержкой, и чтобы также рядом с тобой оказался тот, кто подставит свое плечо и не даст упасть духом. Да благословит Господь ваши уста, чтобы они говорили доброе, вовремя сказанное слово, чтобы оживлять замерзающих и обессиленных. Как важно, когда рядом есть тот, кто не даст сдаться, кто скажет несколько слов, но несущих в себе силу и радость. Все будет хорошо.

возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Осии 14:3.

В нашем доме по воскресеньям собирались молодые девушки, а потому я и могу подробно рассказать, как это дело началось. Господь прежде всего начал работу в нас самих. Мы, будучи детьми верующей матери, воспитывались в вере и Слове Божьем и считали себя овечками доброго пастыря. Окруженные любовью, под постоянным христианским влиянием и вдали от искушений внешнего мира, мы не имели случая впадать в грубые грехи. Хотя о малых нечего и говорить. Конечно, их было более чем достаточно. Благодаря этому у нас, или вернее у меня, не было сознания греховности. Однажды моя мать после молитвы задала мне непонятный вопрос. «Имеешь ли ты Духа Святого?» Мне в то время было около 14 лет. Я не смогла ей ответить и надеялась, что мать больше не будет об этом меня спрашивать. Все же этот вопрос не давал мне покоя. И каждый вечер, когда перед сном я молилась одна, я просила Господа, чтобы Он мне открыл, что такое Дух Божий, и если нужно его получить, то просила дать мне его. Целый год я ежедневно добавляла эту просьбу к моей молитве. Ответ пришел неожиданный, и я лишь после уразумела связь происшедшего с моей молитвой. Снова наступило лето, и мы опять оказались в деревне. В 15 лет у девочки уже начинают проявляться новые черты характера, иногда и некоторая строптивость. Нечто подобное, очевидно, заметила во мне и наша милейшая воспитательница Наталья Владимировна Классовская, так как она вызвала меня на серьезный разговор. Искреннее чадо Божье, была она также и прекрасным педагогом. Она не преувеличивала моих ошибок, а точно называла их своими именами. Этим она меня обезоружила. И так как оправдаться было нечем, это меня рассердило. На мои возбужденные и раздраженные слова она спокойно ответила. «Я вообще не вижу в тебе христианского духа. Так чадо Божие не поступает. Самолюбие, гордость и строптивость взбунтовались во мне, и я старалась оправдаться, но не могла. В это время вошла моя мать и, увидев мое возбужденное состояние, предложила нам молиться. Молитва моей матери меня подкосила. В детстве молишься легко и просто, часто повторяя одни и те же слова, не придавая им значения. А в этот миг я осознала, что моя мать действительно говорит Богу обо мне. Нужно было принять решение. И я знала, от меня ожидают, чтобы я сама попросила прощения, сначала у Бога, а потом и у Натальи Владимировны. Все мое существо восставало против этого, но благодать Божья взяла верх, и я покорилась. Как только я решилась встать на колени, я вдруг почувствовала всю глубину моей греховности. Не в тех согрешениях, из-за которых меня позвали к ответу, но во всем моем существе. Вместе с этим я впервые оценила величие и милость жертвы Христовой на Голгофском кресте. К Богу, великому и святому, я не посмела бы приблизиться, но тут я увидела крест Христов, куда всякий грешник имеет право подойти со всей ношей своих грехов. Как только я начала молиться, вся тяжесть с меня спала, и я получила внутреннюю уверенность в том, что я прощена и принята Господом. После этого мне не трудно было просить прощения у матери и у воспитательницы, и все неузнаваемо переменилось. Моя мать тут же меня спросила, уверена ли я, что Господь меня простил, и я с радостью смогла ответить, что да. Я знаю. Тогда встань еще раз на колени и поблагодари Господа, сказала мать. Так я и сделала. Моя мать поступила очень мудро. Высказанную благодарностью я как бы подписала мой союз с Господом, и путь к сомнению или отступлению был отрезан. Это был решающий час моей жизни.
Подобно стрелочнику на узловой станции железной дороги, мне нужно было выбрать направление жизненного пути. Господь помог мне в этом, и теперь только оставалось пуститься в путь. Уверенность в прощении и в праве подходить к Богу свободно и просто, как к Отцу, по Слову Его, тем, которые приняли Его верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, дали мне совершенно новое мировоззрение. Все это совершает Дух Святой в сердце того, кто приходит к Богу в покаянии и с верой в слова Христа: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это и есть рождение свыше, о котором говорил Иисус Никодиму. Тогда и Слово Божие становится ясным, а также понятным и интересным. Обе мои сестры пережили в то же время нечто подобное, и осенью мы вернулись в город, полное желание трудиться для Господа. Мы снова взялись за воскресную школу и раза два в неделю навещали женщин Коломенской мастерской. Но все же хотелось делать еще больше для спасения грешников. Новое поприще открылось нам неожиданно. Одна верующая американка, приехавшая посетить кружки Христианского союза молодых девушек в среде немцев, живущих в Петербурге, посетила нас. Она спросила, почему не существует подобной работы среди русских. На это мы ответили вопросом, кто же это будет вести. «Да вы же сами и будете вести». Она дала несколько указаний, уверила нас, что с Божьей помощью все пойдет хорошо. И мы, правда, со страхом и трепетом, но принялись за работу. В нашем доме места было довольно. По воскресным дням послеобеденное время было свободно, и мы пригласили несколько знакомых нам молодых девушек, большей частью дочерей верующих родителей, из которых многие принадлежали к семьям наших домашних служащих. Понемногу стали присоединяться и другие. Одна немолодая девушка, баронесса Зас, недавно обратившаяся, согласилась нам помогать в этой работе. Ее обращение было чрезвычайно своеобразно. Из чтения Библии, без всякой посторонней помощи, ей стало ясно, что грешник, поверив в слова Господа Иисуса Христа, может прийти к Нему и получить прощение грехов. Она так и сделала. Пришла к Нему с верою, исповедовала Ему свои грехи и получила уверенность и радость в спасении. После этого она приехала в Петербург. Читая дальше Священное Писание, она поняла, что должны, кроме нее, быть и другие, понимающие эту благую весть. Но где их найти? Часто, стоя у окна своей комнаты, она просила Бога помочь ей найти сестер, которые тоже любили бы Христа и считали Его Слово. Не зная, где их найти, она стала обращаться на улице к городовым, спрашивая их, не знают ли они такого места, где собираются для чтения Евангелия. Наконец нашелся один, который указал ей такое место, где она впервые встретила верующих, которые любили Господа и читали Его Слово. Таким путем она попала к нам. Неопытные и робкие, мы начали эти собрания, но с помощью Божией дело пошло вперед. Нас было четверо. Две мои сестры и Юлия Александровна Зас. Мы по очереди вели эти собрания, на которых читали и разбирали Слово Божие, разучивали духовные песнопения на три голоса. Музыкальную частью руководила одна из моих сестер. За чаем мы ближе знакомились с нашими девицами и часто получались благословенные беседы. Эти послеобеденные воскресные часы остались незабываемые для всех участников. Ведь это были дни первой любви к Господу. Спустя несколько лет, по предложению нашей тети Елизаветы Ивановны Чертковой, мы через воскресенье начали также собираться в ее новом зале собраний в Гавани, в самом конце Васильевского острова. Милая Елизавета угощала нас чаем, снабжала всем необходимым,
а иногда и сама появлялась у нас и участвовала в служении словом. Благодарная и приветливая, хотя уже пожилая, она излучала любовь и радушие. Одним своим появлением вносила нечто от Духа Христова. Ее простое и сердечное слово проникало в сердца слушающих. Довольно далекая прогулка от нас до гавани, новая обстановка, встреча с новыми молодыми девушками заставляли нам много радости. В то же время у живущих в том конце города была возможность участвовать в этих собраниях, которые мы называли девичьими. Мне до сих пор памятно, как милая Елизавета Ивановна на одном из собраний смиренно призналась, что в то утро ее сердце было холодно и пусто, и она не знала, что сможет нам сказать. Взяв в руки ее английский христианский журнал, она нечаянно напала на статью о том, как пророк Илия во время засухи и великого голода по приказанию Божию скрывался у потока Харафа. Там он пил воду из потока, а вороны приносили ему утром и вечером хлеб и мясо. В статье говорилось, так Бог иногда посылает нам свои благословения на черных крыльях страдания. Когда Елизавета с присущим ей теплом и проникновенностью передала нам содержание этой статьи, одна из присутствующих на собрании, незнакомая слепая девушка, неожиданно встала и воскликнула: «Это картина моей жизни!» Дрожащим голосом она стала рассказывать, как годами роптала на свою тяжелую судьбу и как теперь осознала, что ее слепота и есть те черные крылья, которые посланы ей, чтобы познать Спасителя. Все были растроганы до слез этим свидетельством, за которым последовали горячие благодарственные молитвы. В этом зале впервые была спета на русском языке песня «Бог с тобой, доколе свидимся». В 1904 году была объявлена война с Японией. Моя ныне покойная сестра поступила старшей сестрой в отряд Красного Креста, отправлявшийся на фронт в Маньчжурию. В последнее воскресенье перед ее отъездом мы решили устроить прощальное собрание. К этому случаю Александра Ивановна Пейкер перевела эту песню на русский язык. И по желанию наших молодых девушек мы воодушевленным хором спели нашей сестре на прощание эту песню. Не могу забыть, как на этом собрании Елизавета Ивановна рассказывала о нашей матери, ставя ее в пример всем присутствующим. По ее словам, она никогда не встречала человека, который так всецело искал бы прежде всего славы Господней и согласовывал бы с ней всю свою жизнь. Наибольшей для нас радостью было то, когда какая-либо из молодых девушек решалась отдаться Господу и получала радость спасения. Конечно, бывали и огорчения в нашей работе, но радости было больше, и они покрывали все неприятности. Теперь я благодарю Бога, что Он в наши юные годы поручил нам это дело. Нас самих оно оградило от многого, что могло бы нас увлечь на иной путь, научила глубоко вникать в Слово Божье и передавать его другим. Передавая же другим, и сам обогащаешься, и исполняется Слово. Кто напояет других, тот и сам напоен будет. Притчи 11:25. Через десятки лет случилось мне далеко от родины встретить среди беженцев женщину, которая бросилась меня целовать и спрашивать, узнаю ли я ее. Только услышав ее девичью фамилию, я поняла, что это не молодая женщина и есть та Надя, которая посещала наши собрания. Она рассказала мне, как она любила эти собрания, но призналась, что в то время истина еще не была ей понятна. В тяжелые мятежные дни, потеряв мужа, она со своим ребенком бежала лесами и снегами в Финляндию. Придя в Выборг,
не зная языка, она спрашивала себя, кому ей идти, и неожиданно до нее донеслись звуки знакомого гимна, который пели прежде в нашем доме. Подойдя ближе, она попала в помещение, где происходило собрание. Здесь она снова услышала ту же повесть старую о любви Христовой к грешнику. И там ее настрадавшаяся душа нашла мир у Спасителя. Теперь она благодарила Бога за все и не жалела о своих потерях, потому что через них нашла счастье в Боге. И все же, добавила она, семя было посеяно в моем сердце там, на ваших девичьих собраниях. И нужно было пройти через столько тяжелого, чтобы оно смогло пустить корни и укорениться. Такие отрадные случаи доказывают, что не всегда сразу являются плоды нашего посева и труда на ниве Господней. И потому не нужно терять мужество, а сеять в надежде. Когда мы после 1905 года стали все меньше бывать в Петербурге, евангельские общины настолько окрепли и разрослись, что сами начали работу среди молодежи. Когда же мы окончательно покинули Петербург, поселившись в деревне, наши молодые девушки присоединились к общему союзу молодежи.

Господь, я силы не имею творить добро врагу, злодею. Все это выше моих сил. Простить, как ты грехи прощаешь, забыть, как ты их забываешь. О, это выше всяких сил. Но ты на крест шел добровольно, и тех, кто делал тебе больно, не укорил, не осудил. Ни слова сказанного строго всем тем, кто распинали Бога, прощения у Отца просил. А кровь твоя с креста стекала и от проклятия омывала прощение ищущих в крови. Непостижимо, святые Божие, мой ум сравнить ни с чем не сможет величие твоей любви. Господь мой, Бог мой, Бог, к тебе взываю и на тебя лишь уповаю. Ты есть источник вечных сил. Ты научи прощать, как Иисус Христос смиренно, прощая грешников, любил.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И когда приблизился к Вифагии и Вифании, горе, называемой Елеонскую, послал двух учеников своих, сказав: «Пойдите в противолежащее селение, и, войдя в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей не

это хорошо, что мы знаем его таким. Но что мы можем сказать о его нуждах? В некоторых случаях он был рад воспользоваться помощью других. Он обратился через учеников к хозяевам осленка, чтобы получить нужное ему транспортное средство. Он воспользовался лодкой Петра, чтобы говорить с озера перед множеством народа. Он попросил самарянку у колодца дать ему воды, хотя главным образом для того, чтобы сказать ей о воде, которую он сам мог дать. Он взял у одного мальчика 2 рыбы и 5 хлебов, чтобы насытить многих. Он допустил, чтобы Мария употребила 1 фунт нардового мира. Кое-кто был против, но Господь поддержал ее, так как это была не трата, это было сделано для него. Без сомнения, Господь всемогущ, и все же Он нуждается и в тебе, и во мне. Спрашивал ли ты его о том, как ты можешь быть ему полезен?

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425 296 78 29.

возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Осии 14:3.

Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Темой наших последних радиобесед есть вера. Вчера мы рассматривали жизненно важную тему, как рождается вера. Мы говорили о том, что ключевым словом, главным термином в стихе «вера от слышания», а слышание от Слова Божьего является слово «слышание». Вера рождается, когда мы слушаем Бога, говорящего к нам Духом Святым через Свое Слово. В нашей беседе сегодня и в нескольких будущих беседах мы намерены беседовать о трех обязательных вещах в сфере веры. Эти три вещи идут нога в ногу с верой. Вот эти три пункта. Первый. Вера должна быть исповеданной. Второй. Вера должна быть действенной. И третий пункт. Вера должна быть испытанной. Сегодня я намерен сконцентрировать свое и ваше внимание на первый обязательный пункт. Вера должна быть исповеданной. Прежде всего, мы должны установить значение слова «исповедание» в Библии. Слово «исповедовать» имеет два главных значения. Прежде всего, оно значит сказать нечто смело, публично, а также оно значит сказать то же самое. В данном случае исповедание связано со Священным Писанием, со Словом Божьим. Это значит, что мы говорим нашими устами то самое, что Бог сказал в Своем Слове. Или эту истину мы можем выразить немного иначе. Мы говорим своими устами слова, которые проявляют полное согласие со Словом Божьим. Слово Божье – это уже учрежденное слово. Оно постоянное, оно не изменяется. Исповедание – это приведение наших слов в полное согласие со Словом Божьим. Итак, исповедание имеет два значения. А теперь мы заглянем во второе послание к Коринфянам, 4 главу, 13 стих, где апостол Павел говорит о взаимосвязи между верованием и говорением, то есть словами, выходящими из наших уст. Вот что он говорит. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим». Апостол Павел цитирует один из псалмов из Ветхого Завета. Центром процитированного из него текста есть фраза «Я веровал, потому и говорил». Мы также веруем, поэтому и говорим. Верование должно привести к говорению. Между этими понятиями существует связь. То, во что ты веришь в своем сердце, должно выражаться твоими устами. В Евангелии от Матфея, 12 главе, 34 стихе, Иисус Христос указывает на связь между устами и сердцем. Он установил общий принцип, говоря, «От избытка сердца говорят уста». Я выражаю эту истину так. Когда сердце переполнено, его содержимое выливается через уста. Уста являются клапаном переполнения сердца. И то, что течет из уст, говорит, чем наполнено сердце. Практически такого не бывает, чтобы в вашем сердце было одно, а через уста изливалось нечто другое. Вот почему. Для того, чтобы иметь доброе в сердце, мы должны говорить добрые слова своими устами. И наоборот, когда мы говорим добрые своими устами, мы наполняем тем же и наше сердце. Связь между сердцем и устами существует как в одном, так и в другом направлении, от сердца и от уст к сердцу. Этот принцип повторяет апостол Павел три раза, когда он говорит об основных условиях спасения. В послании к Римлянам, 10 главе, в стихах от 8 до 10, он говорит, «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Это великое основное требование спасения, то есть для того, чтобы спастись, стих 10. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Три раза апостол Павел соединяет вместе сердце с устами. В стихе 8 он говорит: «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». Здесь он раньше называет уста, а потом сердце. В стихе 9 он говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Здесь опять сперва уста, а затем сердце. Но третий раз он меняет порядок. Это в стихе 10. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Итак, мы видим в Священном Писании связь между устами и сердцем. Сердце выражается устами, но то, что мы говорим устами, оказывает влияние на содержимое нашего сердца. Все это я понял много лет тому назад, изучая гебрайский язык. В английском языке фраза «научиться на память» звучит «to learn by heart», то есть «научиться сердцем». Тогда как в гебрайском «научиться на память» – это дословно «научиться устами». А теперь давайте взглянем на фразу апостола Павла: «а устами исповедуют ко спасению». Спасение – это всеобъемлющее слово в Священном Писании. Оно включает в себя все то, что приобрел для нас Господь Иисус Христос на кресте Своею смертью. Это слово включает в себя все блага – духовные, физические, материальные, временные и вечные. Поэтому это очень важное положение, а устами исповедуют ко спасению. Оно говорит нам, как мы можем проникнуть во все эти блага, которые Иисус Христос купил для нас Своей смертью на кресте. Исповедовать ко спасению. Другими словами, все, что только нам нужно в сфере спасения, будь это прощение грехов, или исцеление нашего тела, или финансовая нужда, мы исповедуем, то есть соглашаемся с тем, что говорит об этом Слово Божье. Мы исповедуем это не потому, что чувствуем это, не потому, что обстоятельства говорят о правдивости этого, но потому, что мы верим в Библию, в Слово Божье. Вот почему мы подвергаем себя тренировке наших уст, повторяющих то, что говорит Слово Божье в той или иной специфической ситуации. И если мы приводим слова наших уст в гармонию со Словом Божьим, то это и есть процесс тренировки самого себя, строящий характер, которого ничто другое не построит. Я желаю привести два примера, две ситуации, указав, как реагировать на них путем исповедания Слова Божьего. Допустим, что мы находимся под атакой вины. А ведь многие христиане испытывают в своей жизни такие атаки. Время от времени они ощущают вину, недостойность, спрашивают себя, простил ли их Бог все их грехи. Это, конечно, работа дьявола. Он клеветник, он всегда готов мучить, терзать Божьих детей. Как же мы исповедуем устами ко спасению? Вот один из многих примеров. Послание к римлянам, 8 глава, 1 стих, читаю. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Это общее положение, но мы должны сделать его личным. Я говорю: «Я во Христе Иисусе, я верующий в Иисуса Христа, поэтому нет для меня никакого осуждения». Я не под осуждением и не принимаю осуждения, которые дьявол пытается навлечь на меня. Это и есть мое исповедание ко спасению.
Или, например, я под атакой болезни, испытываю большие боли. Каков мой ответ? Как должен я сделать исповедание ко спасению в сфере физического исцеления? В Евангелии от Матфея, 8 главе 17 стихе, Матфей цитирует пророка Исаию, говоря об Иисусе: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Это общее положение, а вот мое личное положение. Я говорю, сам Иисус взял мои немощи и понес мои болезни. В первом послании Петра, 2 главе, 24 стихе, апостол Петр говорит об Иисусе: «Он грехи наши сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». А вот мое личное исповедание. «Сам Иисус понес мои грехи на своем теле, на кресте, чтобы я умер для греха и жил для правды. Ранами его я получил исцеление». В настоящей беседе мы продолжим наше рассмотрение столь богатой и волнующей темы, которой есть вера. Мы уже беседовали о трех обязательных предметах из области веры, которые всегда идут с ней нога в ногу. Первое. Вера должна быть исповеданной. Второе. Вера должна быть действенной. И третье. Вера должна быть испытанной. Вчера мы рассматривали первый тезис. Вера должна быть исповеданной. Сегодня же мы займемся вторым положением. Вера должна быть действенной. Я желаю объяснить связь между верой и делами. Что такое дела? Когда мы встречаем в Новом Завете слово «дела» в связи с верой, то оно, это слово, означает соответствующие вере действия, которые идут нога в ногу с верой, которую мы исповедуем. Помня это, давайте взглянем, что говорит апостол Павел в послании к Галатам, 5 главе, 6 стихе. Он делает очень простое, но в высшей степени глубокое замечание, которое мы всегда и везде должны помнить. Стих 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Я вижу здесь четыре последующие пункта в том, о чем говорит апостол Павел. Прежде всего, никакой внешний обряд не может нас приблизить к Богу. Если это нечто внешнее, то вне зависимости от того, каким бы этот обряд ни был, апостол Павел, например, говорит об обряде обрезания, никакой внешний обряд сам по себе, без веры в сердце, не приблизит нас к Богу. Второе. Божьим первичным требованием в христианской жизни есть вера в сердце человека. Это базис, основа и источник всего в христианской жизни. Третье. Это очень простой пункт. Вера действует. Подлинная вера, происходящая от Божьего вдохновения, всегда активна. Она не пассивничает. Она не просто творит тезисы и положения и в них пребывает. Нет, она делает заявления, тезисы и следует за ними в соответствующих действиях, то есть в делах. И четвертое, что жизненно важно, вера действует любовью. Подлинная вера всегда проявляет себя в любви, уважении и снисходительности. Как часто религия бывает шорсткой, критикующей и неприятной. Если где-либо вы видите такую религию, религию этого рода, будьте уверены, что она не вытекает из библейской веры, так как вера действует любовью. Я желаю повторить эти четыре пункта, так как они очень важны. Первый. Никакой внешний обряд сам по себе не может приблизить нас к Богу. Второй. Первичным Божьим требованием есть вера в сфере нашего сердца. Третий пункт.
вера действует. И четвертый пункт. Вера действует любовью. Более детально Иаков говорит о взаимоотношениях между верой и делами в своем послании во второй главе в стихах от 14 до 26. И мы займемся этими стихами и увидим, какие взаимоотношения существуют между верой и делами. Я желаю разделить этот отрывок, состоящий из 13 стихов, на 6 частей. Первая часть – это стихи от 14 до 17, и я называю ее «Исповедание бездействия». Иаков показывает бесполезность такого исповедания. Цитирую стих 14. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Я желаю сказать, что апостол Иаков указывает здесь на бесполезность пустой религиозной тривиальности. Вот верующий, нуждающийся в одежде и пище, а другой верующий говорит ему: «Иди с миром, грейся и питайся», но не дает ему необходимого. Иаков говорит, что такая вера мертва. Такая вера от Бога не происходит. Живая вера выражается тем, что она делает. Вторая часть отрывка – это только 1:18 стих. Я называю ее «Теология типа жизни» или «Живая теология». В стихе 18 Иаков говорит: «Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Я желаю сказать, что всегда склонен думать о вере как о вызове прежде всего самому себе. Я не желаю иметь веру, которая должна объясняться только доктринальным языком. Если я могу показать, то есть объяснить мою веру, только употребляя для этого доктринальный язык и язык религии, то было бы лучше, чтобы я такой веры не имел вообще.

не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. 2 Петра.

3:9. В эти тревожные и тяжелые дни нам всем хочется, чтобы Бог действовал немедленно и притом по нашему плану. Но Он почему-то этого не делает. В 11 главе Евангелия от Иоанна есть история, которая помогла мне понять очень важную вещь. Когда Иисусу сообщили о том, что заболел его близкий друг Лазарь, то он почему-то не поспешил прийти к нему на помощь, но оставался вдалеке от него еще 2 дня. И только после смерти Лазаря Иисус отправился туда, где жил его друг. Сестры Лазаря, Марфа и Мария встретили его с явным упреком: «Если бы ты был здесь, то не умер бы брат наш». Мы знаем конец этой истории. Как бы опоздавший прийти вовремя Христос вернул Лазаря к жизни. Он воскресил его. Далее написано, что тогда многие уверовали в него. Такого успеха не было бы, если бы по плану Марфы и Марии Иисус пришел раньше. Не медлит Господь, но в своей непостижимой любви к нам Он допускает те обстоятельства, которые помогают грешникам сокрушиться перед Ним, а спасенным детям Божьим научиться терпению. Переносить все назначенное Богом с терпением — это огромное приобретение, потому что только через терпение, которое приводит нас к совершенству, мы сможем отобразить характер Христа. Вот какое объяснение дается слово «терпение» в словаре Ожогова. Упорство, настойчивость, выдержка — это то, чего так нам не хватает. Но именно эти качества Господь взращивает в нас через испытания. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Евреям 10:36. «Претерпевший же до конца спасется» Матфея 24:13. Я уверена в том, что и сейчас не медлит Господь. Он в очередной раз готовится совершить чудо для тех, кто доверяется Ему. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Евреям 12:3. Очень скоро Он ведет нас в Свою вечную славу. Да поможет нам Господь, все преодолевший, устоять. Нам нелегко идти сквозь тьму и боль, сквозь ужас неожиданной войны. И в горе, поглощенные собой, мы часто ищем чьей-то в том вины. Мы требуем от Бога перемен. Мы негодуем, мечемся, кричим и незаметно попадаем в плен своих плотских страстей. А Бог молчит. А Он терпению учит нас опять. Терпение — это бриллиант души, и потому Христова благодать нас от скорбей избавить не спешит. Нам кажется невыносимым крест, но Бог нам не дает его сверх сил. Он мудро нас готовит для небес. Он нас навеки в Сыне возлюбил. Своих Бог никогда не подведет, и в нас, отобразив свой чудный лик, восхитит от земли святой народ. В один счастливый долгожданный миг.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Бог поругаем не бывает, что ты посеешь, то пожнешь. Неправды семена бросая, плодов достойных не найдешь. Пробившийся росток неверия смертелен для твоей души. Убьет он жизнь подобно тернии, его извергнуть поспеши. Когда безбожные доктрины в твою приемную войдут, они, как трещины в плотине, опору добрую сметут. Христос за грешников распят был, чтоб ты спастись от бездны мог, не избежать тому расплаты, кто Сыном Божьим пренебрег. Идет во тьму твоя кривая, и если не прозришь, беда. Бог поругаем не бывает, настанет день Его суда. Пока встречаешь ты рассветы, пока тревожит Божий дух, молитва будет пусть ответом: «Спаситель, я к тебе иду».

возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Осии 14:3.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Мы покинули Кульджу, и нам пришлось пройти сквозь поля, наполненные убитыми людьми. В течение многих недель ночью мы шли, а днем прятались. Путешествуя на юго-восток к восходящему солнцу, мы увидели вдалеке слева от нас большие горы. Отец продолжал вести нас в ту сторону параллельно горам. Когда над горами занимался рассвет, мы находили какое-нибудь укрытие и отдыхали там в течение дня, ожидая, пока наступит ночь, и тогда продолжали свой путь. Это был наш способ передвижения. Теперь, когда мы путешествовали по более отдаленным районам Китая, местность становилась все пустыннее. Заметив вдалеке какое-нибудь поселение, отец обычно оставлял нас и сам шел искать воду или пищу. Он всегда нам приносил кое-что из еды. Много раз мы были вынуждены путешествовать днем для того, чтобы найти воду, в которой мы так отчаянно нуждались, как для себя, так и для лошадей. Путешествуя ночью, нам трудно было в темноте заметить колодцы вдоль дороги. Чтобы увидеть колодцы, нам пришлось идти днем, хотя это было очень опасно. Но у нас не было выбора. Без воды мы все погибли бы. Однажды, ища воду в одном пустынном месте, где пролегал наш путь, мы наконец заметили вдали колодец. Мы очень были рады, что теперь сможем набрать воду и для нас, и для лошадей. У некоторых колодцев в пустыне была крутая лестница, которая спускалась вглубь, вплоть до уровня воды. Таким образом, люди, у которых не было никаких веревок, могли спуститься и наполнить свои ведра водой. Мы были хорошо знакомы с таким типом колодцев. Однако, когда отец стал спускаться по узкой лестнице вглубь, в темный проем колодца, он вдруг быстро поднялся с выражением ужаса на лице. Он крикнул: «Быстро уходим отсюда! Там воды нет, там много убитых людей. Коммунисты были здесь, и это дело их рук. Они убили людей и сбросили их в колодец». Теперь стало понятно, почему вокруг колодца не было людей. «Нам нужно уйти отсюда как можно быстрее. Здесь слишком опасно. Похоже, что люди убиты совсем недавно. Может быть, вчера, а может, 2 дня назад. От них еще нет никакого запаха. Коммунисты должно быть где-то поблизости. Мы должны уйти как можно дальше от этого страшного места и поискать другой колодец с водой». На другой день, пройдя довольно значительное расстояние, мы наконец нашли еще один колодец, вокруг которого было много людей. Там были как одинокие погонщики на верблюдах, так и целые караваны. Всем нужна была вода. С помощью погонщиков мы поспешно набрали воду для наших лошадей, а также и для себя, и покинули этот район. Отец знал, что коммунисты патрулировали этот район, и он хотел как можно скорее вывести нас оттуда. Продолжая свой путь, мы подошли к маленькой деревушке, где и остановились. Там нас задержали на 3 дня. Пока власти не проверили нашу семью и наличие китайских документов. Нам нужна была кукуруза для лошадей и еда, вода для нас. Но денег не было. Однако отец был к этому готов. Дно нашей тележки было покрыто завернутыми расческами из рогов, которые отец предусмотрительно сделал до этого путешествия. Теперь мы обменивали наши расчески на еду, а также воду и кукурузу. Эти расчески, как говорится, были для нас хлебом и маслом в нашем путешествии. Без них мы, вероятно, бы умерли от голода в пустыне. Когда местные жители пробовали расчески моего отца, которые были намного крепче и практичнее деревянных, они сразу же хотели их приобрести. Мы продолжали углубляться в пустыню Гоби. Однажды, когда мы приблизились к другому поселению,
Отец почему-то стал опасаться этой деревни. Что-то подсказывало ему не ехать туда, а обойти ее стороной. Он сказал нам: «Мы не будем заходить туда, а обойдем подальше это место, чтобы не попасть в руки коммунистов». Мы прошли стороной мимо и направились к холмам. Когда мы были уже совсем недалеко от них, солнце стало опускаться к синеющим вдали горам. Холмы рядом с нами выглядели очень большими, но горы даже вдали казались огромными. С другой стороны деревни мы снова попали на тропу и пошли по ней вдоль холмов. Мы медленно, но неуклонно шли по узкой дороге, которая тянулась вдоль подножия холмов параллельно большим горам слева от нас. Мы подходили все ближе и ближе к предгорьям. Земля здесь была более твердой, и лошадям стало легче тянуть телегу, да и мы могли идти быстрее. Луна светила ярко, идти было легко, и в результате мы хорошо провели эту ночь. Мы начали искать место подальше от дороги, чтобы спрятаться в течение дня, поскольку мы старались днем не быть на дороге. Чуть отойдя в сторону, мы опять увидели множество мертвых людей, которые лежали вдоль дороги. Отец предупредил: «Не смотрите вниз, просто смотрите прямо и идите за телегой». Несмотря на то, что отец сказал не смотреть, это было просто невозможно сделать. Все это было просто ужасно. Страх наполнял все наше существо. Нас трясло, и ноги отказывались двигаться. Мама не выдержала и снова расплакалась. Затем и младенец на ее руках тоже начал плакать. Теперь все остальные дети были готовы к плачу. Отец остановил лошадей и пошел назад, где были мать и дети. Он начал успокаивать нас. «Тише, тише, не нужно плакать, здесь очень опасно. Но было бы хуже, если бы мы вернулись. Здесь у нас еще есть шанс выбраться отсюда и выжить». Он снова призвал нас к молитве, говоря: «Давайте молиться о том, чтобы воля Бога была исполнена. Если Его воля в том, чтобы мы умерли здесь, то да будет и на то Его воля. Но я верю, что Он выведет нас отсюда». Мать все еще хотела вернуться в город, где, как она думала, было безопаснее. Однако отец мягко ее убеждал: «Люба, мы должны продолжать идти. Вот увидишь, мы сможем выбраться отсюда и придем туда, где жить будет безопасно». Доверяя отцу, мы следовали за ним на юго-восток в пустыню. И так продолжали наше путешествие в течение нескольких недель, все еще передвигаясь ночами и прячась днем. Мы боялись, что коммунисты найдут нас и заставят вернуться. Они якобы открыли так называемое «окно возможностей» для людей, которые хотели покинуть эту часть страны. Это означало, что всем китайцам, которые не хотели оставаться, было разрешено уйти. Но, как обычно, коммунисты не выполнили свои обещания. Окно возможностей благополучно закрылось. Может быть, это окно возможностей и не существовало с самого начала. Теперь всех людей просили остаться, либо оставить все свои вещи, если они все же хотят уйти. Те, кто отказался это сделать, были убиты в своих домах. У других отобрали все их вещи или хорошую одежду, посадили в повозки и отвезли в горы, оставив там замерзать. Коммунисты сказали им взять только то, что они могли нести, и не больше. Они должны были оставить свои дома, мебель, лошадей, повозки и все остальное, что им принадлежало. Те, кто отказался идти, были расстреляны. Мы слышали об этом от многих людей, которые бежали из провинции Синьцзянь. Конечно, это не было ново для отца. Он ожидал этого и потому хотел уйти, прежде чем произойдет что-то еще хуже. Коммунисты были очень заинтересованы в том, чтобы поймать всех русских и отправить их обратно в Россию.
а особенно христиан, которые проповедовали Христа. Отец предвидел это, и именно по этой причине мы путешествовали ночью и прятались в течение дня. Он знал, что если нас поймают, то отправят в сибирские трудовые лагеря, а это означало смерть. Именно по этой причине мы избегали идти через Урумчи, коммунистическую цитадель. Урумчи был тем самым городом, где был заключен в тюрьму на 13 месяцев Джордж Хантер. Отец хорошо знал об этом. В последней деревне нас задержали на 3 дня, ожидая наших бумаг, прежде чем разрешили продолжить путешествие в следующую деревню. Задержание в ожидании документов было почти ежедневным. Это произошло за 4 дня до того, как мы достигли Урумчи. Глава деревни сказал нам идти прямо в Урумчи, чтобы получить дополнительную помощь и указания. Но отец лучше знал, что нам нужно делать. Он был очень вежлив с ним и даже попросил указать дорогу в Урумчи. Однако, как только мы покинули деревню, отец не последовал указаниям, которые дал ему староста. Вместо этого он отправился на юго-восток. Отец знал, что если мы поедем туда, это будет конец нашего путешествия. Мы продолжали двигаться на юго-восток. Мы держались подальше от песчаных дюн и высоких гор, громоздящихся слева от нас. Мы шли пешком по бездорожью. Дорог, которые вели бы нас к каким-то селениям, мы не встречали. Так прошло еще 7 ночей, и мы встретили русского мужчину, который, увидев нас, радостно свистнул в знак приветствия. Он шел ночью в противоположном направлении. Остановившись и поговорив с нами, он сказал, что идет на север, на расстояние примерно 2 ночи ходу отсюда, чтобы навестить свою семью и родственников. Он сказал отцу: «Продолжайте идти в том же направлении, что и сейчас, еще 3 ночи. Затем в 4-ю ночь вы пересечете шоссе. Поверните налево на шоссе и пройдите еще 3 ночи. Дорога будет хорошей, а лошади будут идти намного быстрее, так что вы пройдете за это время довольно большое расстояние. После 3-й ночи смотрите, не пропустите, когда дорога круто повернет. Вы должны сойти с шоссе в этот момент, потому что на другом конце поворота находится охрана и коммунистический контрольно-пропускной пункт. Именно перед этим поворотом вы должны сойти с дороги. Если вы этого не сделаете, вас поймают и либо расстреляют, либо вы будете возвращены в Россию и посажены в тюрьму. Поэтому будьте бдительны. 3-я ночь — это когда вам нужно быть особенно внимательными и следить за поворотом дороги. Смотрите, не пропустите. От этого зависит ваша жизнь». Отец сердечно поблагодарил этого человека за его указания, а также его советы. Мы расстались, и мужчина пошел по направлению к северу, а мы продолжили движение на юг. Пройдя 3 ночи, мы начали искать шоссе, но нигде ничего подобного не было видно. Мы все так же шли по бездорожью по направлению к югу, и только в 4-ю ночь мы вышли к нему. Это была довольно широкая дорога с хорошим покрытием. Отец сразу же вывел лошадей на эту дорогу, и мы все с удовольствием почувствовали под ногами твердую ровную поверхность. Как и сказал тот мужчина, идти стало очень легко. Лошади тянули телегу без труда, но тут выяснилось, что нам не так-то просто стало успевать за ними. Несколько раз, когда вдалеке начинали светиться фары приближающегося автомобиля, отец быстро поворачивал лошадей с шоссе, и мы прятались в придорожных кустах. Когда все стихало, мы возвращались на дорогу и шли дальше. В середине 3-й ночи нашего продвижения по шоссе отец сказал:
Завтра вечером мы должны подойти к тому месту, где шоссе круто поворачивает в сторону. Это будет нашим знаком, чтобы сойти с дороги и идти одну ночь вокруг подальше от этого поворота, чтобы не попасть на контрольно-пропускной пункт. Только отец закончил говорить, как мы внезапно были окружены со всех сторон яркими огнями, и перед нами из темноты появились китайские вооруженные солдаты. Они дали нам команду на китайском и русском языках остановиться и поднять руки, а сами стали говорить между собой по-китайски. По-видимому, командир по-китайски приказал солдатам выстроить нас и расстрелять. Отец знал, что китайский командир понимает и говорит по-русски, но он намеренно говорил по-китайски. Нам сказали через переводчика, что мы незаконно ехали по дороге, которая только предназначена для автомобилей и грузовиков. Передвижение на лошадях и телегах было запрещено на этой дороге. Итак, нас построили, чтобы расстрелять. Примерно в это же время один из солдат пошел к командиру и указал на свой пистолет, что-то говоря по-китайски. Все остальные солдаты начали кивать головами, разговаривая друг с другом и командиром. Похоже, среди них возникла какая-то проблема. Мать воспользовалась этой заминкой. Она подбежала к командиру, упала на колени перед ним и стала умолять не убивать нас ради нашего искалеченного маленького мальчика, который не может ходить. «Пожалуйста, пощадите нас!» Она плакала и умоляла оставить нас в живых. В тот момент из темноты появились три охотника и присоединились к группе солдат. Казалось, они хорошо знают друг друга. Они были веселыми и, подойдя к ним, похлопывали друг друга по плечам, как если бы они были старыми друзьями. Командир тоже знал их. Он присоединился к дружеской беседе с охотниками. Охотники также стали указывать на свои ружья, и, как выяснилось, большинство из них не работало. Они спросили солдат, могут ли они починить их ружья. Но солдаты покачали отрицательно. Они сказали, что не могут. Затем командир посмотрел на моего отца и спросил по-русски: «А ты знаешь, как исправить ружье?» На самом деле командир понимал и говорил по-русски. Отец не удивился этому, потому что большинство солдат, особенно офицеры, которые обучались с коммунистами, учили русский язык. Он снова посмотрел на моего отца и повторил: «Ну что, можешь починить ружье?» «Да», — последовал ответ, — «я могу это сделать». Командир подал моему отцу одно из неисправных ружей и приказал: «Давай, чини прямо сейчас». Отец взял его, тщательно проверил, почистил, отрегулировал и отдал командиру. И так одно за другим он исправил все ружья. Забирая назад исправное оружие, солдаты и охотники были очень довольны. Они начали шутить, смеяться и сворачивать себе папиросы. Командир присоединился к веселью, когда один из солдат сделал самокрутку, зажег ее, пару раз затянулся, чтобы убедиться, что она горит, и отдал своему командиру. Это понравилось ему, поскольку это выглядело как знак почтения и делало его очень важным перед всеми. Командир обменялся несколькими словами с солдатом, который дал ему папиросу. Затем они начали говорить по-китайски и иногда бросали взгляды в нашу сторону. Они показывали на нас, все еще стоящих в одну линию. Мы стояли и плакали, со страхом ожидая, что сейчас последует окончательный приказ командира — расстрелять их. И тогда нас будут убивать теми же ружьями, которые отец только что отремонтировал для них. Однако они продолжали смеяться и шутить, поглядывая в нашу сторону, зная, что мы не понимаем по-китайски. Казалось, что прошла целая вечность, когда к нам подошел командир и охотники. Командир посмотрел на мою мать
которая плакала и держала 7-месячного ребенка. Моя нога была парализована с детства. Я не мог ходить или стоять хорошо. И поэтому я сидел на земле рядом с матерью, крепко обхватив ее ногу. Командир посмотрел на меня, а затем на отца и остальных детей. Затем он сказал: «Мы решили пощадить вас, потому что вы так много помогли нам и нашим друзьям-охотникам. Вы должны уйти прямо сейчас, пока другие солдаты с новым командиром не придут нам на смену. Они не отпустят вас и непременно убьют. Вы не должны идти по шоссе. Если вы снова попадетесь, вас непременно расстреляют. Теперь быстро уходите, сойдите с дороги и не возвращайтесь на нее». Мы немедленно покинули блокпост и скрылись в темной ночи, прежде чем они могли передумать. Мы были очень удивлены, когда услышали, что они не собираются нас убивать. Тем не менее, отец сказал нам, что не знает, собираются ли они нас расстрелять в спину или на самом деле отпустили. Так как мы все еще находились в пределах слышимости солдат и могли видеть отблески их огней на наших спинах, отец сказал: «Тони, возьми маленького Джорджа и неси его, чтобы мы могли бежать быстрее. Нам нужно было уйти отсюда как можно скорее». Тони схватил меня и посадил на спину, и мы побежали. Страх гнал нас, и мы не знали, выберемся ли мы живыми или нам в спину начнут стрелять. Может быть, это конец нашего путешествия, и нам суждено умереть тут, в пустыне. Когда мы были уже достаточно далеко и больше не видели огней позади, перестали слышать голоса солдат, отец сказал: «Давайте остановимся здесь и поблагодарим нашего Господа». Мы все собрались и стали для молитвы. Отец благодарил Бога за то, что Он благополучно вывел нас из опасного инцидента, с которым мы только что столкнулись. С Божьей помощью мы остались живы. Мы были очень благодарны Господу за охрану нашей семьи до этой поры. Отец закончил молитву, прося Бога, чтобы Его воля была во всем, что бы мы ни делали. После нашей молитвы мы быстро прошли через открытое поле, чтобы отойти как можно дальше от контрольно-пропускного пункта. Отец больше не думал о направлении, только бы уйти как можно скорее. Нам все еще было трудно поверить, что они нас отпустили живыми. Тони все еще продолжал нести меня на спине. Иногда я медленно сползал с его спины и пытался бежать рядом, и тогда чувствовал, как меня тащит сильная рука Тони. Я не жаловался, я просто двигался так быстро, как только мог. Но, видимо, я был недостаточно проворным. Тони снова взял меня и посадил к себе на плечи, чтобы из-за меня все не замедлили ход. Не останавливаясь, мы всю ночь продолжали идти по бездорожью. Наши чувства были взвинчены от пережитого, и от нервного напряжения мы шли и шли на пределе своих сил, лишь бы только убежать. Вышла полная луна, и ночь стояла очень теплая. Местность, которую мы пересекали, была покрыта камнями и изрыта норами животных. Это сделало наше передвижение очень сложным, особенно для тех, кто пытается убежать от кого-то, желающего их убить. Отец сказал, что мы уже не один час идем по полям. К рассвету все были измотаны до предела. Нам нужно было остановиться и отдохнуть. Кроме того, было раннее утро и время, чтобы найти укрытие для отдыха в течение дня. Мы заметили, что по мере того, как над горизонтом разгорался рассвет, становилось все жарче и жарче.

0: «Сойди ко мне». И сказал Господь Моисею: «Взойди на сию гору Аварим». Не избежать нам склонов Аварима. Здесь ноши Бог снимает с пилигримов, здесь катится прощальная слеза, и обнимают верных небеса. Из памяти не удалить картины былых рабов, расправленные спины, а у врагов улыбки отблеск зла. Пустыня вольнодумцев заперла. Ключи у Бога, облако над станом, вода стеной. В ловушке египтяне, и песнь хвалы воспела Мариам. О, как звучит торжественно тимпан! Но не всегда звучала дробь тимпана, неслись протесты. Нам противно, манна, в Египте было мясо и чеснок, а здесь колючки, змеи и песок. Господин гнев — предвестник наказания, но милость призывается для стана. Готовый жизнью жертвовать пророк вину народа, чтоб изгладил Бог. Жизнь посвятить Христу нет выше цели. Блажен, кто преуспел в Господнем деле. Услышит он торжественный вердикт: «Ты верность сохранил, ко мне взойди».
1: Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь радио МВИ. Молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас радио МВИ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Самый глубокий океан – это Тихий. Его средняя глубина около 4 километров. В нем находится и самая глубокая океанская впадина – Марианская, глубиной 11 километров. В Библии говорится, что море неспроста такое глубокое. Возможно, тебе очень хочется повернуть время вспять, чтобы не сделать того, что сделал раньше. Все мы проходили через подобное. Если ты приходил в отчаяние от совершенных ошибок, от того, что кого-то подвел, от того, что согрешил против Бога, помни, есть выход — Божье прощение. Богу известны самые глубокие места в морях и океанах. Туда Он бросает наши грехи. Нужно только искренне попросить у Него прощения. Используй возможность, которую Бог дает тебе, получить Его прощение. Уверяю тебя, что никто не сможет достать из глубины моря грехи, которые Он утопил. Есть ли Бог подобный тебе, который прощал бы вину и отпускал грехи остатку наследия своего? Не держишь ты гнева в сердце своем, любишь являть милосердие. Вновь смилуется Господь над нами, попраны будут им проступки наши. В глубины моря бросит Он все наши грехи. Михея 7, 18, 19.

возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Осии 14:3.

Слава Господу, братья и сестры! Я хочу прежде всего прочитать Божье Слово из книги пророка Неемии, 2 глава, 17 стих. Потом я немножко расскажу во вступлении предысторию вот этих стихов. «И сказал я», то есть Неемия, «я им, вы видите бедствие, в котором мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем. Пойдемте, построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком уничижении». Я хочу, дорогая церковь, обратить внимание на два слова сегодня: бедствие и уничижение. Уничижение – это позор, бесславие, поношение, стыд, внутренняя такая неустроенность, смятение. И оно приходит по причине бедствия. По причине бедствия. Во всяком случае, так, если изъяснять вот это место Писания, о котором я прочитывал. Я хочу сказать, что мы, верующие люди, призваны к славе. И та слава, которая нас ожидает, ее никто никогда не может объяснить. Это великая слава. Адам имел, когда при сотворении, и потом, когда человек согрешил, он потерял эту славу. И на земле все поникло и потеряло славу, и стало бесславным. Человек, который грешит, идет в бесславие, идет в позор. И потому Божий план спасения – освобождать человека от греха, чтобы вернуть его в славу. Если кто-то здесь, в этом зале, находится в постоянном грехе, вы идете в бесславие, вы идете в позор. Обязательно, это дорога туда. Грех приводит к позору, к бесславию, уничижению, к стыду и прочим, и прочим. Но перед этим наступит бедствие. И вот уничижение, оно бывает, но не должно быть в Божьем народе. Оно не должно быть. Но бывает. К сожалению, и церковь, и отдельный христианин, он может попасть в бедствие и может быть в уничижении. Я уже не буду, сегодня не лекция, нету такого времени, чтобы делать разделение между уничижением, которое заслуженное и незаслуженное, потому что есть заслуженные, а есть незаслуженные, когда злословят незаконно, незаслуженно за имя Божье. Я сегодня не хочу этой темы касаться, но я прочитал вот эти слова. Мы знаем, что Неемия был виночерпием у царя Артаксеркса, это Медоперсия, и он отпросился, узнав о бедствии Иерусалима. Брат пришел и рассказал ему о бедствии. И он отпросился заботиться о Божьем народе. И Писание говорит, когда он прибыл в Иерусалим, он пробыл 3 дня. Я так понимаю, далекая дорога. Вы знаете, что дорога утомляет. Люди стараются сделать комфортным автомобили, самолеты, придумают развлечения, работают телевизоры в самолетах, интернет и прочее, чтобы не было скучно. Но как бы ни развеселяли человека, после дороги человек усталый. И Библия говорит, что усталость сопровождает всякого путешественника. Надо идти, и он будет усталый. И вот Неемия вернулся, это была далекая дорога. Наверное, какой-то транспорт даже не было такого, как сейчас. Это были какие-то животные, на которых он передвигался. Вот. И он отдохнул 3 дня.
три дня. Писание говорит, что он был с войсками небольшими, эскорт какой-то вооруженных солдат или людей был с ним, сопровождал. У него он был очень высокопоставленный чиновник Медоперсидской империи тогдашнего времени, самая крупная того времени империя. И, наверное, когда они вошли в Иерусалим, то все сразу узнали, что он пришел. Он три дня залег, как говорится, и отдохнул. Если человек не отдыхает, следующий он сделает ошибку. У него были планы, и он надо в уединении побыть, чтобы осуществить эти планы. Наконец он встал ночью и начал осматривать Иерусалим. Он не делал какого-то такого публичного осмотра. Публично ничего не делал. Вы знаете, чтобы осуществить какое-нибудь важное дело, и чтобы оно состоялось, его вначале надо облечь тайною. Если его не облечь тайною, оно не состоится. Люди, которые растрезванивают о важном деле на всех углах, они губят его в самом зародыше. Этот секрет знают бизнесмены, знают военные люди, что надо до какого-то времени важное дело держать в тайне. И Библия говорит, что слава Божья облекать дело тайною. Бог ничего не делает, Он вначале тайну все покроет, а потом открывает боящимся тайны. И эти тайны открываются людям, которые любят Господа, которые боятся Господа. Бог открывает эти тайны. Это великое счастье вникать, постигать и быть соучастниками Божьих тайн. И вот он до какого-то времени не открывал своих планов, ничего. Вернулся ночью, осмотрел Иерусалим, собрал людей, и вот я с 17 стиха читал, перед ним были начальствующие, священники, ну, в общем, знать Иерусалима. И он им сказал: «Вы видите, в каком бедствии мы находимся?» Он сделал правильный вывод. Сегодня звучало слово, кто внимательно слышал, что в нас надо признать свою вину. Бог через пророка Иеремию в 3 главе, обращаясь к Северному царству, это царство Северное, Израильское, было отступническое царство. И Бог через пророка обращается, это уже 200 лет почти не было его, когда Иеремия пророчествовал и говорил: «Дочь отступница, только признай вину твою, и ты будешь помилованная». Вы знаете, что Бог хочет, чтобы мы правильно ситуацию свою пред Ним показали. В наше время люди как-то не открывают своего истинного состояния и не показывает истинных своих, так сказать, причин, на каком они состоянии. Этому способствует так называемое позитивное мышление. Да ты всегда хорошо, только хорошо. Грешишь – хорошо. И запутались люди, и христиане запутались. Да, это очень важно правильно мыслить и позитивно. Но когда есть проблема, важно ее вскрыть, признать свою вину. И он признал, назвал ее бедствием. Это бедствие. Иерусалим пуст, ворота сожжены огнем, стены нету, город малонаселенный и так дальше. И он начал рассказывать этим людям о благодеющей руке Бога моего на мне. Он говорит: «Я им рассказал, как Бог был со мной». Возможно, он рассказал, как с царем говорил, как убедился он, что это Божья работа, царь отпустил, получил письма, войско какое-то небольшое пусть для сопровождения и так дальше. И мы понимаем, что он рассказал
об этом укрепил и обратился к ним и сказал: «Давайте строить!» И они согласились и укрепили руки, написано, на благое дело. И, как мы знаем, они выиграли это великое сражение благодаря вот такому плану. И вот я хочу обратить внимание о причинах этого бедствия. Само слово «бедствие» в еврейском языке я просмотрел какое-то время, готовясь к этой проповеди. Оно имеет основных три значения. Там еще есть некоторые другие, но основных три значения. Первое значение, и оно приводит, как мы помним, бедствие приводит к уничижению. Человек будет уничиженный, бесславный, позорный, срамный и так дальше. Будет и поведение его таковое. И чтобы этого не дать, надо причину уничтожить. Бедствие. И первое, как я сказал, начал говорить, первая причина или значение слова «бедствие» – это считать врага больше, чем себя. У людей, в которых начинается бедствие, враг больше, чем мы. Они в таком вот состоянии. Враг больше. Проблема больше, чем наш Бог. У многих людей проблема больше, чем даже Бог. И это очень ошибочное, мало того ошибочное, опаснейшее состояние мышления. Мы, братья и сестры, ведем борьбу с врагом душ человеческих, но мы знаем заведомо, что он побежденный враг, и нам надо упование и понимание о величии Бога. Мы иногда опускаем руки, может быть, даже в этом собрании, кто, у кого-то уже опустились руки, проблема задавила, болезнь, неустройство, другие проблемы, и кажется, что они непреодолимы. Но знайте, что Бог больше наших проблем. Знайте, что Божья сила и власть намного больше, чем какие-то препятствия, преграды и какие-то сложности, которые встречаются на пути. Вы помните, во времена пророка Елисея, он много чудес творил, и царь сирийский как-то совещается и говорит: «Ну что за такое, не могу понять. Я там засаду поставлю, как кто-то предупредит израильского царя, и опять они. Я туда перейду, и опять. Кто из наших докладывает?» Там такое слово употреблено: «В сношении с израильским царем. Кто докладывает? Разыскать такого человека. Кто утечка информации?» Один из каких-то там чиновников говорит: «Никто нет, никого нет в этих в связях с израильским царем. У них есть пророк, и он даже знает, что ты в тайной комнате своей говоришь, и царю может пересказать. Я хочу взять его». Он снарядил войско, и вы помните, там Бог сделал чудо, не ослепли, и, значит, завели их, значит, в это, в Самарию аж это войско заведено было. И когда утром слуга этого Елисея проснулся, видит, вся гора в войсках покрыта сирийских. И закричал: «Увы, господин мой, беда нам, мы окружены войсками». А Елисей молился и сказал: «Господи, открой ему очи, чтобы он увидел, сколько с нами, а сколько с ними». И вот это состояние, когда человек не знает, не видит, сколько с нами. И когда открылись очи у этого, по всей видимости, Гиезия, хотя там не упоминается имя, когда открылись его очи, он увидел, что все эти горы покрыты конницами и колесницами огненными. И
успокоился. Братья, сестры, с нами больше. Когда идет борение, с нами Бог. Кто будет против нас? Итак, первая причина, когда очи закрытые и не видят Бога, видят проблему выше, чем Бог. Апостол Павел молился в первой главе Ефесянам: «Я преклоняю колени», и опять молитва. Очи открываются, когда люди усиленно молятся. Когда они взывают к Богу, Бог способен открыть наши духовные очи. Чтобы Бог Господа Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. И открыл очи сердца вашего и просветил, чтобы вы узнали, в чем состоит надежда призвания. Там три причины, три таких великих откровения. Надежда призвания. И какое славное богатство наследия его для святых. И третье, как величественно могущество его в нас верующих по действию державной силы его, которую он воздействовал в Иисусе Христе, воскресив его из мертвых и посадил на престоле славы одесную себя, превыше всякого начальства, власти, господства, силы, имени, именуемых не только в сем веке, но и в будущем. Это у кого закрыты очи, они этого не видят. А у кого открытые очи, он видит могущественную руку Божью, могущественное величие Божье. И он проходит мимо этого бедствия. Оно не касается его. Второе значение слова «бедствие» означает состояние, когда человек не может стоять прямо во весь рост, а ходит согбенный, придавленный, приниженный. И это является очень частая проблема. Давид говорит: «Я согбен, и целый день сетуя хожу от оскорблений врага». Атаки демонических сил порою как-то прижимают нас к земле. Не смеем поднять голову. Это происходит по причине страха, боязни. Боязнь перед людьми ставит сеть, написано. И люди в таком случае очень сильно находятся в этом состоянии. Они не могут встать. Через пророка Михея Бог говорит: «Вот я на землю наведу такое время, в которое никто не сможет ходить, выпрямившись прямо, но будут согбенны». И другой пророк говорит: для людей, которые отступают от Бога и попадают в порабощение, глаза их будут закрыты, чтобы не видеть, и хребет их да будет согбен навсегда. Мы знаем, что в некоторых тюрьмах особый вид преступников ходит ласточкой, так называемой. Они ходят согнутые руки за спиной. Это особый позор, когда он не может выпрямиться, он так передвигается. И особое позорное состояние, когда он в таком положении. И это духовное значение. Очень много людей в этом рабстве находятся. Это может быть запинающий грех. Он никогда не вставал в полный рост. Он никогда не вставал в полную возможность, которая ему дана от Господа. Он живет как на тормозах, как приспущено что-то в него, и он не может передвигаться. Он является в бедственном положении. И Писание говорит к таким людям, чтобы мы встали, стояли прямо, никогда не падали. И Писание говорит через Иеремию: «Разве упавшие не встают? И разве совратившись с дороги не возвращаются?» Как бы вопрос задает пророк, что когда упали, сбили с ног, в некоторых единоборствах, когда собьют с ног, судьи считают, если поднялся вовремя,
Ты выиграл, если не поднялся, ты побежден. Ты проиграл сражение. И потому всем сбитым с ног, все те, которые не могут стоять, те, которые согбенны, Бог говорит сегодня: поднимайся, вставай, борись. Есть сила у Бога поднять потерянное, поднять согбенное. Ты распрямишься, тебе бояться нечего. Писание говорит, пророк Исаия: пусти длиннее верви твои, за колья свои утверди, ибо ты утвердишься правдою, и будешь далека от угнетения, и тебе бояться нечего. Мы знаем, что часто и в Ветхом, и в Новом Завете слово «правда», оно более точно переводится как «праведность». Ты утвердишься праведностью. Человек, у которого нет праведности, который живет в грехе, потеряна праведность, он шаткий, он неутвержденный, он боязливый, у него нет такого мужества, и он является человеком боящимся. И Писание говорит, когда ты утвердишься этой праведностью, ты будешь далека от угнетения, тебе бояться нечего. Все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сыновей твоих. Так Библия говорит обетование. Всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это наследие рабов Господа, оправдание им от меня, говорит Господь Саваоф. Это великое обетование. И потому Писание говорит: «Вставай, Иерусалим, светись, над тобой взошла слава и сияние над тобою». Это наш Господь. Он не оставляет упавших, Он не оставляет потерянных, не оставляет раненых людей. Он говорит о том, что мы должны подниматься, должны бороться, должны сражаться и должны отстаивать, если упали, обязательно вставать, чтобы наше состояние, наша жизнь, она была полностью во власти Господа Иисуса Христа. И должны на полный рост. Я верю, что перед восхищением Церкви Бог укрепит Церковь. Она встанет во весь свой рост. Она будет славною Церковью. Она не будет ходить согбенной, она не будет позорной. В ней будет полнота дарований, действие Духа. Мы верим, что поднимутся и утвердятся многие, которые сегодня, может быть, в нерешительности, в беспечии и равнодушии продолжают свое шествие за Господом. И третье значение – слово «бедствие», которое приводит, как мы помним, эту мысль к уничижению человека. Третье значение – это когда человек не употребляет полного потенциала, который ему даруется. То есть по каким-то причинам не использует то, что ему дано. И вы знаете, это очень опасное состояние. Я как-то уже рассказывал пример, когда в Европу на кораблях плыли, наверное, недели две, пароход плыл, и двое стареньких людей, они купили билеты, и, значит, ну, самые дешевые, денег немного, и они, значит, так тайком воду пили, сухарей насушили, и так плыли этих две недели, как-то жили. Люди наверху, на палубах веселились, там кушали. А они вот так скромненько. Вот. И, наконец, прибывают в порт назначения, объявили, что завтра, по причине того, что мы через какое-то время прибудем, уже конец пути, будет дан бал. Очень хорошая пища. Все, не оставайтесь в трюмах, все выходите. Пищи будет много, веселье будет, ну, как люди мирские, там все будет для веселья. И они тоже поднялись.
поднялись. Еды

многие не пользовались своими правами, не знали всех своих прав, которые им принадлежат. И потому в такой нищете были. Вы знаете, нам даны, если так говорить, и возможности, и средства. Возможности, друзья дорогие, которые Бог нам дал для того, чтобы мы были в духовной форме. Это прежде всего не оставлять чтение Божьего Слова, молитвы, посещение собраний, общение святых, домашних групп в Большой Церкви. Это обязательно, потому что так связь с членами тела Христова поддерживается. И правильное участие в трапезе Господней. Мы должны подходить правильно. Это средства данные. Но также нам, то есть возможности данные, но также и средства данные. Нам дана сила Духа Святого. Апостол Петр говорит: от божественной силы нам дарованы великие и драгоценные обетования. Великие и драгоценные обетования. И там даже есть такие слова: все потребное для жизни и благочестия. Все потребное даруется Богом. И мы должны использоваться. Мы живем, друзья, в таком противоречивом мире. Против церкви воздвигнут вал. Церковь Иисуса Христа и учение Христа, оно радикальное, понимаете? Вот я не могу, я люблю людей, я не могу сказать: ну, раз ты так веришь, верь. Я должен сказать: извини, но нет другого пути, кроме Иисуса. Нет другого. И за это меня не любят. Когда ты скажешь: есть 100 вер, в какую хочешь, в такую верь. И все они приведут. Эту ложь повторяют люди. Ты будешь уважаемый, тебя будут любить. Но помните, что христианская вера, евангельская вера не агрессивная. Нам Бог запретил ненавидеть. Он хочет, чтобы мы любили людей. И в то же время, как стержень непреклонный были, отстаивая евангельское учение, этого требует справедливость Божья. Нам надо мужество, нам надо стойкость. Праведный своей стойкостью жив будет, верой. Там слово больше подходит — стойкость. Отстаивание. Он борется, он не сдается, и он выживет. Это закон. Кроме того, в этом мире, где против церкви все, мы должны употреблять, друзья, духовную брань. Итак, станьте, припоясав чресла ваши. Помните 6 главу Ефесянам? Там этих 7 всеоружий Божьих. Мы должны сражаться. Есть вещи, когда мы обороняемся, но обороной войны не выиграешь. Война выигрывается только нападением. Это сегодня, кто хоть немножко следит за политикой, сквозит с каждого репортажа. Мы понимаем, друзья, и в духовном мире так. Если мы только защищаемся, это очень хорошо, но этого мало. Нам надо наступать. Нам надо сражаться, нам надо побеждать. Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью. И ничто не повредит вам. Это слово «наступать» – это такое сильное средство. Я однажды слышал, правда, не проверял, что врата ада не одолеют церкви. Так написано в этой главе Евангелия от Матфея, 16 глава. Врата ада не одолеют. Это церковь занимает оборонительную позицию. Но там сказано: врата ада не устоят перед церковью. Это чуть другой смысл. Они не устоят, эти силы ада, перед церковью. Нам дана власть, друзья. Оружие воинствования нашего не плотские.

на сильные Богом, на разрушение твердынь. Ими, то есть этими оружиями, мы не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. И пленяем всякое помышление в послушание Христу. И даже готовы наказать всякое непослушание, если наше послушание станет законченным или совершенным. Мы употребляем это оружие. Итак, чтобы церковь и отдельный христианин, мы с вами не были в уничижении. Они тогда объединились, взяли руки, подняли, укрепили руки свои на благое дело. Давайте строить. Может быть, кто-то здесь сегодня находится в этом бедственном состоянии и в уничижении, не может поднять. Ходит согбенный, уничиженный, под насмешками. Братья и сестры, есть возможность освободиться, есть возможность быть в Божьей славе, в славе и в Божьем таком состоянии, которое определено Господом. Как написано, славная церковь, не имеющая ни пятна, ни порока, ничего-либо подобного. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.

клетке земной нам недолго томиться, в небо взлетим, словно вольные птицы. Только ты крылья свои береги, чтобы поджечь не смогли их враги. Братья и сестры, готовьтесь в полет, всех нас Спаситель давно уже ждет. Но защищиться от огненных стрел сможешь щитом веры правильных дел. Если ты сможешь дойти до конца, то унаследуешь царство Отца. Сын Иисус нас к Нему приведет, только покайся, ведь время не ждет. В миг от Его лучезарной руки в сердце твоем все исчезнут замки. Ты отойдешь от пленяющих оков, Господу слава во веки.

возьмите с собою молитвенные слова и обратитесь к Господу. Говорите Ему: «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву уст наших». Осии 14:3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Молитва Ангелины. Молилась девочка в ночи, не от уныния или печали. В молитвах к вечности ключи, так ей родители сказали. И в этом мире суеты ростки добра давали всходы. Как много в церкви мест пустых, Господь наполни их народом. Нас, дорогой Христос, прости, молилась трогательно, нежно. Помог ей ангел вознести слова спасения и надежды. В потоке света, в чистоте, душа возвысилась в полете, в сердечке маленьком протест был для сетей греховной плоти. В благодарении склонясь, что в небе Бог ее услышал, и за тебя, и за меня несла прощение в дом Всевышний. Молилась девочка в ночи о людях злых, надменно гордых. О, добрый пастырь, их очисть! 5 лет ей было лишь от роду.

Дорогие дети, сегодня мы продолжим нашу беседу о Данииле и его друзьях во время их вавилонского плена. Вы уже знаете о том, что они отказались есть еду, которую им предложил царь Навуходоносор, и ели то, что полагалось им по закону. Господь благословил их за послушание, и они не только выглядели лучше других юношей, но оказались гораздо мудрее всех мудрецов в стране. Однажды царь Навуходоносор видел странный сон. Он проснулся и уже не мог больше заснуть. Сон показался ему таким необыкновенным, что он решил, что это вещий сон с особым значением, которое непременно нужно растолковать. Утром он решил позвать мудрецов страны, чтобы они растолковали ему его странный и непонятный сон. Но к своему ужасу заметил, что совершенно забыл сон. Это обстоятельство смутило его еще больше, чем сам сон. Как можно было забыть такой важный сон? Он послал за мудрецами, и когда они пришли, он сразу же рассказал им о сне и желании знать его значение. Но сначала нужно было помочь ему вспомнить содержание сна. Царь пообещал мудрецам награды, если они не только растолкуют ему сон, но и помогут вспомнить его содержание. Мудрецы смутились и нашли, что это ужасно несправедливо со стороны царя. Как можно знать содержание сна другого человека? Мы даже собственные сны не всегда помним, а тут нужно знать, что снилось царю. Навуходоносор разозлился и велел убить всех мудрецов страны. Тут же немедленно он послал за всеми мудрецами с приказом о смертной казни для всех. Даниил и его друзья ничего не знали об этом приказе до тех пор, пока не пришел за ними служитель царя. Как только Даниил узнал, в чем дело, он попросил разрешения повидать царя. Во дворе он сказал Навуходоносору: «Дай мне немного времени, и я постараюсь разгадать твой сон». Царь согласился. Даниил побежал к своим друзьям и сообщил им эту новость. Все вместе они решили просить Бога о помощи. Они знали, что если никто не знает о сне царя, Бог знает и может им растолковать его. Ночью Бог открыл Даниилу содержание сна царя, а также и его значение. Даниил был так рад, что его молитва в то утро была сплошной хвалой Богу. «Да будет благословенно имя Господа от века и до века, потому что у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лета, поставляет правителей и низвергает их, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Боже, отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя. Ты открыл нам дело царя». После молитвы Даниил пошел к Ариоху, которому было поручено убить мудрецов, и сказал: «Не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна». Ариох тоже был рад такому исходу.

исходу дела и привел Даниила к царю со словами: «Я нашел мудреца из среды пленных иудеев. Он растолкует тебе твой сон». Даниил сказал Навуходоносору: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Ты, царь, на постели твоей думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне эта тайна открыта не потому, что я мудрее всех, но чтобы я мог растолковать и тебе ее, чтобы ты знал помышления сердца твоего. Ты видел такое видение. Большой истукан в чрезвычайном блеске стоял пред тобой, и вид его был страшен. Его голова была из чистого золота, грудь и руки из серебра, живот и бедра из меди, голени железные, а ноги частью железные, частью глиняные. Ты видел его до тех пор, пока камень не оторвался от горы без содействия рук и ударил в истукан, в его железные и глиняные ноги и разбил их. Тогда все вместе раздробилось. Железо, медь, глина, серебро и золото стали как пыль, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них, а камень, разбивший истукан, сделался великою горою и наполнил всю землю. Это твой сон. А теперь я растолкую тебе его значение. Бог дал тебе, царь, царство сильное, силу и славу. Многие царства подчинены тебе, и потому в этом сне ты золотая голова. После тебя восстанет другое царство, ниже твоего, серебряное, а потом другое, медное, которое будет владеть всей землею. После него придет крепкое, как железо, царство, которое будет раздроблять и сокрушать, а пальцы на ногах частью железные, а частью глиняные. Это значит, что и царство тогда будет частью крепкое, а частью хрупкое. В то время Бог Небесный воздвигнет царство, которое никогда не разрушится. Оно не будет передано другому народу, но, разрушив все царства, устоит вечно. Так как ты видел, что камень откололся от горы без помощи рук и раздробил железо и медь, серебро и золото и глину, великий Бог соделает все это, и вот Он дает знать царю, что будет после него, и верен этот сон, и точно истолкование его». Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу, и велел принести ему дары, и сказал: «Действительно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, если ты мог открыть эту тайну. Царь дал высокое положение Даниилу, сделал его начальником над всей областью Вавилонской, но Даниил упросил царя дать высокое положение и друзьям своим, а сам остался во дворце». Вот и вся наша история на сегодня. Мы продолжим ее в следующей передаче. Какая замечательная и интересная история, не правда ли, дети? Какой необыкновенный сон и какое точное его толкование дал Даниил. Ведь все это уже исполнилось. Даже камень, отколовшийся без помощи рук, уже, если можно так выразиться, откололся. Ведь под этим камнем подразумевается Христос и Его вечное Царство, которое уже есть на земле в сердцах верующих людей и будет в течение тысячи лет видимо и явно существовать. Великому царю великий сон и великое толкование. Даниил сам объяснил, что не своей мудростью растолковал он царский сон, а мудростью Бога. Так все пророки предсказывали будущее, часто сами не зная и не представляя себе, что говорят. Они даже не воображали, как все это сбудется, но Бог говорил им слова пророчества, и они передавали их народу. Многое, очень многое уже сбылось, поэтому у нас нет основания не верить в то, что и остальное тоже исполнится. Если папа и мама всегда исполняют свои обещания, вы не сомневаетесь в том, что так будет всегда, что все, что они пообещают, они непременно исполнят. Бог заслуживает нашего доверия. Его слово, испытанное и верное, еще никогда не подводило нас. Благословение за послушание и наказание за грех неизменно приходят вовремя. Бог обещал воскресить нас, всех верующих в Него, как Он воскресил Сына Своего Иисуса Христа, и мы верим, что это исполнится. Когда мы приняли Его верой, Он оживил.

и воскресил наши души, и мы стали другими. Значит, залог воскресения уже дан нам. У нас чудесный Бог. Я расскажу вам рассказ об одном мальчике, где вы снова убедитесь в этом. Одному мальчику дядя подарил вазон с землей. Когда он раскрыл обертку и увидел землю, ему стало не по себе и даже чуточку обидно. Отец поднял голову из-за газеты и сказал: «Не унывай. Бог может делать удивительные вещи из простой земли. Нужно время». Мальчик поставил вазон на подоконник в кухне. Сестричка полила землю водой. Перед сном она посмотрела на землю в вазоне, но там ничего не было. «Ничего. Простая земля. Ну и подарочек», — сказал, понурив голову мальчик, и пошел спать. Утром он посмотрел в окно. Всюду лежал снег, и казалось, что весна вообще никогда не придет. Каждое утро вид за окном был таким же снежным ландшафтом, без тени перемены. «Ты думаешь, что весна придет?» — спросил он сестричку, но она была чем-то занята и не обратила внимания на его вопрос. Он пошел на кухню, и вдруг послышался его взволнованный крик. «Смотрите! Смотрите! Что-то растет из земли в вазоне!» Все сбежались на кухню и увидели маленький зеленый росточек, тянущийся вверх из середины земли в вазоне. «Скоро у листочка будет цветок», — сказала мама. «Вот будет радость-то, правда? Интересно, какого он будет цвета?» Дети смотрели на сюрприз в вазоне, и мальчик задумчиво сказал: «Бог хранил семечко в земле вазона. Это он дал ему корешок и стебелек, и непременно даст и цветочек. Я в школе учил, что без цветочка не может быть нового семени. Скоро растает снег, и зазеленеет трава на пустой черной земле, в которую упали осенью семена из засохших цветочков. Бог хранит жизнь всего живого. Он дал ее, и он заботится о ней. На него можно положиться. Он исполнит. Если было лето, будет и осень, а потом зима и весна. Такой уже порядок в Божьем, прекрасном и хорошо организованном мире». Дети смотрели на листочек в вазоне, и радостное чувство чьей-то заботы наполнило их сердечки. Мне хочется, чтобы это чувство было и у вас, мои юные слушатели. Ведь Бог заботится и о вас. Я уверена, что не случайно Он мне поручил учить вас по радио. Он хочет, чтобы все дети могли узнать о Нем и Его дивном Сыне, о нашем Спасителе Иисусе Христе. У Него все на месте, все со смыслом. Мудрость и сила у Него. Помните это, дети.

Один пожилой человек был глухим, к тому же он был и немым, и слепым. Но в церковь свою он ходил постоянно, людям казалось весьма это странно. Он с палочкой шел по знакомой дороге, на этой дороге встречался он многим. В любую погоду всегда воскресенье старик торопился в одном направлении. Однажды к нему подошел репортер. Старик удивлял, что его знал в них двор. И с помощью азбуки брали всерьез, задал журналист наконец свой вопрос. «Зачем вы приходите в церковь сюда? Не слышите проповедь вы никогда? Не видите лиц и не слышите пения? Зачем вы идете сюда в воскресенье?» Сразу журналист, улыбнувшись слегка, но этот вопрос не смутил старика. «Да дома, конечно, бы мог бы остаться. Не очень легко мне сюда добираться. Но каждым приходом своим говорю, смотрите, на чьей стороне я стою. Здесь Божьим народом всегда нахожусь, чтоб видели люди, за что я держусь». Прекрасный ответ удивил репортера. Задумчив он стал от того разговора. «И ты, дорогой, всему миру вещаешь, чью сторону ты каждый день занимаешь. Ты милостью Божьей не слеп и не глух, и проповедь слышишь, и петь можешь вслух. И всегда ли ты в церкви на должном посту? И знают ли люди, что ты веришь Христу? Слава Богу!»

Лебединая дружба. Бакенщик Никита Семенович Волков жил далеко в тайге, на берегу большой реки. На много километров кругом не было другого жилья, кроме его маленькой старушки. Редко появлялся здесь новый человек. Но Никите Семеновичу некогда было скучать. Все свободное время проводил он на охоте и рыбной ловле. И занимался старик этим делом с таким увлечением, что порой забывал про пищу и сон. Чаще всего навещал Никита Семенович небольшое озеро недалеко от сторожки. Это было очень уютное озерцо, со всех сторон окаймленное густым лесом. Тут водилось так много рыбы, что бывали случаи, когда бакенщик, закинув сеть, с трудом вытаскивал ее из воды. За много лет жизни на одном месте

старик очень хорошо изучил озеро. Он знал чуть ли не каждую кочку на его берегах и мог бы, пожалуй, обойти вокруг него с закрытыми глазами. А уж про подводные коряжины и говорить не приходилось. Они были у рыбака на самом строгом учете. Знал Никита Семенович наперечет и всех обитателей этого тихого уголка. В заросшем осокой заливчике каждую весну устраивали свои гнезда утки. Летом, когда появлялись утята, они днем и ночью шелестели в прибрежных камышах. Дальше, в густом ельнике, часто слышался протяжный свист. Там жили рябчики. По илистым отмелям постоянно разгуливали суетливые длинноногие зуйки. Так было из года в год, пока не случилось на озере небывалое событие. Однажды утром, вытаскивая из воды корчаги, Никита Семенович взглянул на противоположный берег и застыл от изумления. У осоки на освещенных зарей волнах тихо колыхались две диковинные птицы. Белые, как снег, большие, с длинными гибкими шеями, они были словно посланцы из сказочной страны. «Лебеди!» — догадался Бакинщик. Каждую весну и осень видел он в Поднебесье перелетные стаи этих птиц. Но где они делали остановки, Никита Семенович не знал. На памяти старика это были первые лебеди, посетившие тихое таежное озеро. «Ах, хороши как!» — залюбовался Бакинщик птицами. А лебеди, будто зная, что ими восхищаются, гордо оглядывались вокруг, кося глаз на свои отражения в спокойной прозрачной воде. Они долго держались на одном месте, потом разом повернули и неторопливо уплыли в залив. С этого утра Никита Семенович видел лебедей каждый день. Птицы обосновались в тайге на постоянное жительство и вскоре начали строить на маленьком островке гнездо. Сильными клювами ломали они сухой камыш, собирали прошлогоднюю осоку и таскали все это на свой островок. А когда гнездо было готово, лебедка стала нести большие, бледно-желтые яйца. В это время к островку не смела приблизиться ни одна птица. Стоило какой-либо утке опуститься на воду близ гнезда, как лебедь свирепо бросался вперед, и непрошенная гостья в испуге улетала. Так проходили день за днем. Никита Семенович, рыбача на озере, с интересом наблюдал за жизнью лебедей. Он видел, как у них появились четверо лебедят, как учили их родители добывать пищу. А когда птенцы подросли настолько, что сравнялись по величине со взрослыми утками, все семейство переселилось на впадающую в озеро речку. Бакинщик догадался, что для старых лебедей настало время линьки. Около двух недель прожили беспомощные, словно ощипанные птицы в глухой уреме, не показываясь на открытых местах. Урема — это мелкий лес и кустарник, растущие в низменных долинах рек. Никита Семенович, плавая на лодке, всякий раз подолгу смотрел на островок и, не видя там белоснежных красавцев, тихонько вздыхал. Озеро потеряло свою прелесть, стало скучным и обыденным. Но вот однажды над тайгой раздались протяжные трубные звуки. Бакинщик вышел из сторожки и увидел, что все лебединое семейство кружит над озером, купаясь в ярком свете полуденного солнца. Лебеди вернулись к своему островку, к опустевшему гнезду, и озеро снова ожило, как оживает с возвращением хозяев покинутый дом. Опять Никита Семенович часами любовался птицами. Теперь старик уже с трудом отличал старых лебедей от молодых, и он с грустью думал о том времени, когда все семейство улетит на зимовку в теплые края. А время это приближалось. Уже начали желтеть листья на деревьях, и полегла в прозрачной воде трава. Журавли табунились на болотах, наполняя окрестности задумчивым курлыканьем. Все холоднее становились темные ночи, чаще дул северный ветер. Как-то рано утром до таежного озера донеслись еле уловимые звуки серебряных труб. Никита Семенович поднял голову и увидел в бездонной голубизне сентябрьского неба легкую цепочку лебединой стаи. Птицы улетали на юг, прощаясь до весны с родными местами. В ту же минуту из-за островка шумно поднялась вся лебединая семья. Сделав над озером круг, белоснежные птицы взмыли в Поднебесье. Бакинщик долго смотрел из-под ладони им вслед. И когда обе цепочки соединились, сказал, помахав рукой: «Счастливый путь!» И вдруг Никита Семенович заметил, как от стаи одна за другой отделились две птицы. Медленно кружась, они стали снижаться над тайгой. Вскоре оба лебедя опустились на воду,
и, тревожно трубя, стали метаться по озеру. «Да это же старики!» — узнал бакенщик. «Чудно что-то! Почему они вернулись?» Этот вопрос не выходил у Никиты Семеновича из головы. Он чаще обычного стал приходить к озеру, надеясь найти там разгадку. Но наблюдения ничего не объяснили. Птицы вели себя как обычно, лишь лебедь, иногда без всякой причины, вдруг поднимался с криком в воздух и подолгу кружил над тайгой, словно порываясь улететь в далекий путь. Потом он садился на воду рядом с лебедкой и нежно гладил ее перья своим большим черным клювом. Больше всего удивляло бакенщика то, что лебеди, по-видимому, и не думали улетать на юг. Наступали холодные осенние дни. Все меньше и меньше оставалось перелетных птиц в тайге и на реке, а лебеди, как ни в чем не бывало, плавали вокруг островка или отсиживались от непогоды в побуревших камышах. Наконец промчались запоздалые гусиные косяки. Среди оголенных деревьев зашумел пронизывающий ветер. В воздухе замелькала снежная крупа. На озере появились забереги. Волны обламывали их с краев, и тонкие льдинки подолгу колыхались на воде, тускло поблескивая под угасающим солнцем. По реке прошли последние пароходы. Никита Семенович начал снимать бакины, и, занятый этой работой, не заметил, как пролетело время. Однажды ночью на скованную морозами землю выпал снег и больше уже не растаял. Наступила долгая сибирская зима. Лебеди перебрались к устью, впадающей в озеро речки. Это место, где постоянно бурлила на подводных камнях вода, никогда не замерзало. И старик подивился чутью птиц. Как они могли узнать, не бывая здесь зимой, что полынья в устье не затягивается льдом даже в самые лютые морозы? Зима в этом году начиналась на редкость суровая. Не прошло и месяца с тех пор, как выпал первый снег, а тайга уже трещала от мороза, какой не всегда бывает даже в январе. Лебеди съежились, нахохлились и совсем не походили на тех царственных птиц, что так гордо красовались на озере летом. «Ох, замерзнут бедняги!» — вздыхал Никита Семенович, шагая по толстому льду. «Или с голоду пропадут. Попробовать разве подкармливать их?» Но в следующую минуту бакенщик подумал, что у незамерзающей полыньи птицы будут сыты, лишь бы только выдержали зимнюю стужу. Рыбаку больше нечего было делать на озере, но лебеди не давали ему покоя, и он каждое утро приходил сюда, чтобы хоть издали посмотреть на них. И, глядя на лебедей, добывающих со дна какую-то пищу, старик иногда думал, а может и перезимуют, большие, сильные птицы. Велик ли воробей, а самые трескучие морозы переносит. Однажды ночью разгулялась бешеная пурга, и Никита Семенович, лежа на теплой печке, долго слушал, как грозно гудит тайга и воет в трубе ледяной ветер. Сухой колючий снег с силой хлестал стекла. Потом окна завалило сугробами, и в избушке стало тихо, как в подвале. Утром пурга унялась, стало немного теплее. С трудом выбравшись из сторожки, бакенщик, увязая до пояса в снегу, пошел на озеро. У полыньи все было так же, как и всегда. Искрился на солнце голубой лед, бурлила вода, в морозном воздухе клубился пар. Только лебеди исчезли. Никита Семенович долго бродил вокруг полыньи, копался палкой в снегу, приглядывался к каждому бугорку. Старик уже совсем было решил возвращаться домой, когда вдруг наткнулся на птиц под крутым берегом речки. Тесно прижавшись друг к другу, лебеди сидели неподвижно среди кустов. Их почти невозможно было отличить от снега. Бакенщик хлопнул рукавицами. Птицы не пошевелились. Тогда старик сделал несколько шагов вперед и только тут понял, что лебеди мертвы. Опустив голову, Никита Семенович стоял над замерзшими птицами. И перед ним, как видение, всплывала эта гордая пара на зыбких волнах, освещенная розовым отблеском утренней зари. Затем, подняв лебедей на плечи, бакенщик побрел домой. В этот день старик был скучен и неразговорчив. Внучка Галя потрогала лебедей. «Что же с ними делать, дедушка? Перья щипать?» «Не трожь», — глухо ответил Никита Семенович. «В музей их отправлю. Не должна такая красота пропадать». Он стал осматривать лебедку и, вдруг оживившись, подозвал Галю. «Смотри-ка, смотри, видишь?» «Вижу», — отозвалась девочка. «Нарост на крыле. Кость, наверное, перебита была». «То-то и оно!» — воскликнул Никита Семенович. «Летать-то она летала, а опуститься с таким крылом в дальний путь не решилась».
И тут Бакенщик вспомнил, как летом он примечал, что лебедка очень неохотно поднималась в воздух. Если и летала, то всегда медленнее, чем лебедь. «Потому она и зазимовала», — сказал Никита Семенович, как бы отвечая на свои мысли. «А лебедь зачем остался?» — спросила Галя. «Ведь он здоровый был». Бакенщик долго молчал, а потом тихо произнес: «Дружба».

0: мама, это просто невыносимо! Кирилл снова обозвал меня лгуном! Но ведь я его не обманывал, а еще он сказал...»
1: «Андрей», — мягко остановила его мама, — «в первую очередь помни о том, что Кирилл неверующий, и думает он совершенно по-иному, не так, как мы».
0: «Но я помню! Просто я принес сегодня Кириллу футбольный мяч, который он потерял. Помнишь, недавно, мама?»
1: «Да, помню. До того, как ты узнал, чей это мяч, ты хотел взять его себе».
0: «Да, и я вернул, и рассказал о том, как его нашел, и как решил, что это его мяч».
1: «И Кирилл, наверное, тебе не поверил».
0: «Разумеется!» – возмущенно воскликнул Андрей, покраснев от негодования. «Он начал с меня смеяться, утверждая, что я вернул мяч только потому, что меня родители заставили вернуть вещь под угрозой наказания. Мам, ты только представь, как это неприятно!»
1: «Понимаю. Особенно, когда тебя даже не благодарят за помощь, правда?» Андрей кивнул и тяжело вздохнул. Кириллу, как и ему, Андрею было 10 лет. Они оба жили неподалеку и с детства играли вместе. Но начиная с 7 лет, Кирилл познакомился с компанией одного с ним возраста хулиганов, которые постоянно придумывали, как мальчику казалось, интересные забавы. То они тренировали свою меткость на окнах старого дома бабушки Даши, то устраивали веселый поход на чужой огород и сбор сокровищ под видом овощей и фруктов. Было такое, что они пробирались в церковь и незаметно подбрасывали в карманы внимательно слушающих прихожан больших жуков. И когда те вставали, насекомые стремглав вылетали или выползали оттуда с неприятным жужжанием, пугая людей. Андрей же рос послушным и добрым мальчиком, любившим читать Библию. Он иногда продолжал играть с Кириллом, но только когда тот был один. Если же Андрея звали в компанию на очередное приключение, тот решительно отказывался и уходил домой, где играл со своими младшими братьями и сестрами. За последнее время Кирилл стал презрительно относиться к Андрею, видя, как добросовестно тот ведет себя в школе, как отказывается бить окна людям вместе с другими и как честно относится ко всем окружающим. И вот сегодня, когда Андрей вернул Кириллу мяч, рассказав о том, как решил отдать его владельцу, Кирилл просто не поверил, что тот говорил правду. Но это было потому, что с детства, не зная честности и доброты, Кирилл решил, что и другим не под силу поступать так, как рассказал, например, Андрей. И вот Кирилл решил напакостить мальчику за его так называемую ложь и придумал, как именно. Под вечер, когда немного стемнело и его никто бы не увидел, Кирилл взял банку с белой краской, кисточку и подошел к дому, где жил Андрей. Забор у них был темно-коричневого цвета, так что белая краска хорошо будет на нем видна. Так думал Кирилл, подходя к дому, где жил Андрей. Тем временем семья Соколовых была в сборе. Отец читал Библию, которой вся семья очень дорожила, так как были времена обысков, и как родители, так и дети были всегда наготове спрятать это сокровище, если нагрянут милиционеры. В кресле на коленях у папы сидела 3-летняя Кристина. У его ног с обеих сторон сидели 5-летний Максим и 7-летний Артем. На диване возле мамы задумчиво слушали 8-летние двойняшки Алиса и Мелиса. Рядом с ними сидел и 10-летний Андрей, внимательно слушающий то, о чем читал папа. А он читал: «Бог сохраняет для праведных спасение. Он щит ходящих непорочно».
0: «Что это значит?» – спросил Максим.
2: «Это означает, что Бог является щитом и хранит от всякого зла тех людей, кто любит и слушается его».
0: «Что такое зло?» – спросила Кристина.
3: «Это когда ты делаешь что-то плохое», – ответил за папу Артем.
0: «Я не делаю ничего плохого», – надулась Кристина.
1: «Дети», – остановила их мама. «Зло бывает совершенно разным. Это не только непослушание или злость, например.
0: Зло делают те люди, которые садят в тюрьму верующих.
3: Или проводят обыски, грустно закончила Алиса.
0: Да, вздохнул папа. Но кто запомнил стих, который я только что прочитал?
3: Я,
0: улыбнулся Андрей и тут же рассказал.
3: Бог сохраняет для праведных спасение, Он щит для ходящих непорочно.
0: Правильно, кивнул папа. Давайте будем жить праведно и непорочно, а еще во всем надеяться на Бога. Ведь ничего в жизни не случается без Его воли. И если она на то будет, Бог защитит нас от нехороших людей, ведь вы верите этому?
3: Да,
0: хором ответили дети и улыбнулись. Дальше вечер прошел тихо. Семья еще немного побеседовала, помолилась и легла спать, доверив Богу ночь и предстоящий день. На следующий день в 7 утра к дому Соколовых подъезжала милицейская машина. Первым ее заметил Андрей, который всегда вставал рано. И сейчас он как раз открывал окно, чтобы впустить в комнату свежий летний утренний воздух. Как вдруг увидел нежеланный транспорт. Мальчик выскочил из комнаты и вначале побежал к родителям. Те быстро встали. Мама взяла на руки еще не совсем проснувшуюся Кристину, а папа в одно мгновение спрятал коробку с Библией и другими христианскими книгами в тайник. В это время Андрей уже поднял на ноги Максима, Артема и девочек. Дети быстро оделись и встревоженные стояли в коридоре. Папа выглянул в окно. Было видно, что машина подъехала к их калитке, и оттуда вышли два мужчины в форме. Два милиционера стояли у калитки Соколовых, озадаченно почесывая затылок и читая надпись, написанную белой краской на темно-коричневом заборе. «Предупреждение! Здесь проживают абсолютно глухие и не имеющие возможности понять вас люди. Проходите мимо этого дома».
4: «Что будем делать?» – растерянно спросил полицейский. «Сам не знаю», – пожал плечами второй.
0: «Наверное, нам сказали неправильный номер дома, где живут эти баптисты или как их там. Я почти уверен в этом. Баптисты никогда не дали бы кому-нибудь так разрисовать свой забор. Уходим. Нам здесь нечего делать».
4: «Ехали еще ж в это захолустье в течение 2 часов», – мрачно проговорил второй, пиная ногой какой-то камешек.
0: Для приличия первый громко постучал в калитку. Но никто им не открыл. Их и вправду не услышали, но не по той причине, какая была написана на заборе. Соколовы молились. Они просили Бога сохранить Библию и их самих, вспоминали прочитанный ранее библейский стих.
5: «Точно глухие люди, смысла нет к ним идти», – подытожили. И оба милиционера, запрыгнув в машину, уехали.
0: В этот же самый момент с колен поднялась семья. И дети с восторгом увидели, как милицейская машина удаляется от их дома. Все снова склонились для благодарственной молитвы, радуясь, что даже нога милиции не ступила на их порог.
4: «Но все же странно, что они так долго стояли у калитки. С чего бы это?» – задумчиво сказал глава семьи после молитвы. Все вышли на улицу.
5: «Предупреждение! Здесь проживают абсолютно глухие и не имеющие возможности понять вас люди. Проходите мимо этого дома», – прочитал Андрей и взглянул на остальных. Те постояли немного в удивлении, а затем переглянулись и от души расхохотались. Все сразу поняли, кто им так помог своей пакостью сегодня.
0: После завтрака многодетная семья отправилась к дому, где жил Кирилл со своими родителями. Те почти не занимались своим сыном. Все время были на работе, либо занимались домашними делами. Но сегодня была суббота, и все были дома. Дверь открыл смущенный и растерянный Кирилл, нерешительно замеревший на пороге.
3: «Кто там?»
0: – раздался из дома голос матери Кирилла, которая через секунду появилась в дверях.
5: «О, у нас гости. Проходите».
0: Соколовы вошли.
5: «Вы пришли на чай или по какому-то делу?»
0: – спросила мама Кирилла, когда ее сын убежал в погреб за вареньем, а муж, поздоровавшись, вышел по делам.
6: «Собственно, по делу», – улыбнулась мама Андрея. «Мы пришли?»
3: «Поблагодарить Кирилла!» – закончил Андрей.
6: Именно в тот момент, когда мальчик, о котором говорили, поднялся в кухню и с неуверенностью остановился.
2: Мать Кирилла бросила недоуменный взгляд на сына, а затем на гостей, но ничего не сказала, ожидая объяснений.
6: И когда вся семья села за стол вместе с хозяевами дома, Андрей рассказал родителям Кирилла о случае с футбольным мячом, реакции Кирилла на возвращение вещи и потом о других эпизодах из их разговоров и встреч. И в конце о том, как милиционеры, приехавшие отнять у них всю христианскую литературу, не решились войти к ним из-за надписи, сделанной Кириллом.
3: «О, Боже!» – простонала мама хулигана. «Кирилл!»
2: Тот втянул голову в плечи и смущенно улыбнулся.
6: Он совершенно не ожидал такого поворота событий. Вошедший отец Кирилла тоже был крайне изумлен как плохим поведением сына, так и тем, как все сложилось из-за надписи на заборе.
2: В конце рассказа Андрея неожиданно для всех поднялся Кирилл и сконфуженно проговорил. «Андрей, прости меня за плохое отношение к тебе и за надпись».
3: «Уж последнее нам точно сегодня было в пользу. Хоть правдой то, что написано на заборе, не назовешь», — рассмеялся Андрей. «Прощаю, конечно».
6: «Мы можем заново перекрасить ваш забор», — вдруг с готовностью встали родители Кирилла.
2: «Это будет хорошо», — с улыбкой кивнул глава многодетной семьи, и на такой ноте они расстались.
6: К вечеру субботы забор у Соколовых был заново аккуратно выкрашен в коричневый цвет с помощью Кирилла и его родителей, которые искренне сожалели о поступке сына, который сам чувствовал себя не лучше. А на следующий день, в воскресенье, Кирилл и Андрей, каждый со своими родителями, отправились на молитвенное собрание. Там родители неверующего мальчика и покаялись. А через некоторое время к числу большой Божьей семьи присоединился и Кирилл. Так, через поступок неверующего мальчика, Бог сохранил семью Соколовых от обыска, тем самым им показав, что ничего не бывает случайным. И из-за этого случая семья Кирилла поверила в Бога, видя его любовь через эту многодетную семью. Прошло много лет. Андрей и Кирилл – лучшие друзья и честные, всем сердцем верующие в Бога благовестники. Ездя по городам и деревням, молодые люди рассказывают о том, что во всей их жизни каждый день была видна рука того, кто сказал такие слова: «Я указываю тебе путь мудрости, веду тебя по стезям прямым».